там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти блинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки, резвая, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу.

Кажется, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка. Не боялась сирены соседка, и привыкла к ней мать понемногу. И плевал я здоровый трех лет,

солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. На Евдоким Кирилловича и Гисю Моисеевну, она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие, вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие, мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не заброшен, но дразнили меня недоносок, хоть и был я нормально доношен.

выводит на свет. Пророчество папашина не слушал Витька с корешем из коридора нашего. В тюремный коридор ушел, да он всегда был сборщиком, припрут к стене откажется. Прошел он коридорчиком и кончил стенкой, кажется. Но у отцов свои умы, а что до нас касательно, на жизнь засматривались мы уже самостоятельно.

бы я острожники, настройки немцы пленные. На хлеб меняли ножики, сперва играли в фантики, пристенок с крохоборами, и вот ушли романтики из подворотен ворами. Спекулянтка была номер первый.

возле двери некрасиво так зло умерла. Нажива, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне выверты. А я, за что я воевал? И разные эпитеты, было время, и были подвалы.

что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее.

Это мало. Нам нужен дом. Любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

дома, слава богу, все в порядке. Лишь ходики немножечко спешат. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем солнце.

чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил в своей стране.

навязчивостью странной. Как часто эти ходики чинил. Под ними чай другой мужчина пьет, и те часы ни в чем не виноваты. Они всего единожды женаты, но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный твой дом, где ходики стучат,

так и смотрел плохо, что не спел, не спел. Потрусили за ствол, он упал, упал. Вот вам песня о том, кто не спел.

0: В Израиле 7 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. Сегодня 14 Сивана 5786 года, 30 мая 2026 года. В эфире новости. Около часа назад на севере страны была перехвачена ракета, выпущенная с территории Ливана. О пострадавших не сообщалось. Минувшей ночью в центре Кирьят-Шмоне упала ракета, также выпущенная из Ливана. Никто не пострадал, однако нескольким предприятиям был причинен значительный ущерб. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что с территории Ливана были зафиксированы несколько запусков, большинство из которых были перехвачены. Ранее были перехвачены еще 4 ракеты, выпущенные Хизбаллой. Менее чем за 2 часа сирены воздушной тревоги трижды звучали в населенных пунктах Галилейского выступа Эцба-Агалиль. К иранской теме. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что у Вашингтона есть обязательство перед международным сообществом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Выступая в Сингапуре на азиатском саммите по вопросам безопасности, Хексет сказал, что любое соглашение с Ираном будет хорошим соглашением. Вчера вечером газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что совещание по вопросу ядерного соглашения с Ираном, которое созвал в Белом доме Дональд Трамп, завершилось без принятия решения. По данным издания, главным предметом разногласий остается вопрос о передаче Тегерану замороженных денежных средств. Министр финансов США Скотт Бессетт заявил минувшей ночью, что Соединенные Штаты в рамках экономического давления на Тегеран изъяли иранские криптоактивы на сумму около 1 миллиарда долларов. Тем временем администрация Трампа ввела санкции против иранской сети компаний, которые выдавали себя за американские фирмы, чтобы закупать военное оборудование в обход американских ограничений для Министерства обороны Ирана. Вчера в Пентагоне состоялись израильско-ливанские переговоры по вопросам безопасности. В них приняли участие военные делегации 2 стран. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, под руководством которого проходили переговоры, назвал их продуктивными и отметил, что они станут основой для политического процесса, который на следующей неделе будет продвигать Госдепартамент. Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ливана без негосударственных вооруженных формирований и приветствуют исторические усилия по реализации видения президента США Трампа относительно мира в регионе. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили корреспонденту Кан Гили Коэн, что в состав израильской делегации входили 3 офицера ЦАЛа в звании бригадного генерала. Насилие в арабских населенных пунктах в поселке Ярко в результате стрельбы был убит 24-летний мужчина. В поселке Шааб, минувшей ночью в результате стрельбы, тяжелое ранение получил молодой человек около 20 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давида Дом» доставила пострадавшего в медицинский центр Галилеи в Наарии. В Лоде эвакуируют жильцов жилого дома из-за пожара, о пострадавших не сообщается. Пожарные локализовали очаг возгорания на 1-м этаже 8-этажного здания и не допустили распространения огня. Жильцов эвакуируют из-за сильного задымления, возникшего в здании. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое потепление. Завтра дальнейшее потепление главным образом в горных и во внутренних районах страны. Со второй половины дня на северо-востоке возможен кратковременный дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха будет обычной для начала июня. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Бер-Шеве 29, в Эйлате до 35 градусов днем. Высота волн на пляже Средиземного моря от 80 до 110 сантиметров, ветер западный, скорость от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 8 часов. Шаббат шалом. Миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской. На Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Jeder Mensch fühlt, a jeder Mensch hört, in Herzen Klang und Musik. A jeder Mensch träumt, a jeder Mensch webt,

Германия. Берлинский певец, актер, оратор изучил идыш для исполнения еврейских песен и проводит мастер-классы по их интерпретации. Его альбом 92 года получил высочайшую оценку немецких музыкальных критиков. Вам он знаком? Карстен Тройке.

Итак, мы с вами говорим сегодня о творчестве Карстена Бертольда Зельхорна. Так зовут нашего героя, он же Карстен Тройки. Запомните, обладатель этого замечательного, уже давно узнаваемого голоса, но не все знают о нем самом. Удивительный человек, немец. Человек, который почти не имеет никакого отношения к евреям, но он посвятил свою жизнь возрождению языка идыш, культуры ашкеназийской и, как его называют, Карстен Тройке, айн идыш трубадур. Карстен Тройке родился в Восточном Берлине, довольно рано стал артистом широкого профиля, он участвует в радиопьесах, дублирует в кино, играет в театральных постановках, но его талант истинный раскрылся в итоге в исполнении именно песен на языке идыш.

его наставником по-настоящему, после того, как он в детстве услышал совсем немного на идыш хоть что-нибудь и несколько еврейских песен, в итоге его наставником в изучении языка стала Сара Бялас, которую 13-летней девочкой война забросила в одно из польских гетто. Потеряв родных, сама она выжила и посвятила свою жизнь еврейской песне, сначала в Европе, потом в Израиле, став Сарой Таненберг. Музыкальному искусству Карстен Тройке обучался у Леоноры Гендрис и довольно быстро становится начинающим артистом. И действительно, его талант поражал всех. Память на язык, которым он не владел в итоге, и то, как он слышал идыш, как он его воспроизводил, поражало всех. Первый альбом Карстена Тройке назывался «Идыш Андерс» 1992 года. Он был очень хорошо встречен немецкой музыкальной критикой. И он стал выступать и записываться с несколькими исполнительницами в дуэтах. И все-таки его истинный взлет и взаимное обогащение произошли в начале творческого сотрудничества с берлинским трио, которое называется двумя буквами русского алфавита «Щё». Это было трио в составе Геннадия Десятника, солиста, скрипача и гитариста, Валерия Хорстмана, аккордеониста и певца, и Валерия Писаренко, контрабасиста и певца. Они сформировались в Полтаве в начале 90-х и в середине 90-х годов переехали в Берлин. Ну, а свое название трио выбрало из одесского сленга, вложив мысль, как они говорят, «Мы играем свою музыку». Карстен Тройке становился все более знаменитым. Новые и новые диски появлялись практически ежегодно.

0: deinem Tango, Margarita.
1: Если говорить об альбомах, о дисках, которые стали выходить, ну, например, можно уверенно сказать, что наибольший успех имели следующие диски. «Grüne Blätter», который был переиздан уже в начале 2000-х, «Шалом Алейхем» с переизданием. Надо сказать, что среди песен в репертуаре Карстена Тройке и тех, с кем он выступает, есть песни, которые изначально были написаны, ну, например, на иврите или на английском, и он их поет, и поет с переводом как можно более близким на идиш, что очень ценно. Был замечательный диск «Tango auf Yiddish, Hearts Mine», «Тройке singt Chrysler», особенность интерпретации «Тройки» песен Георга Крайслера, известного австрийского еврейского автора, артиста, композитора и писателя, который пережил войну в США, была отмечена в итоге в его биографии. Был замечательный диск, по названию которого стали называть и само Карстена, далее «Карстен Тройке, Ein Yiddish Troubadour», так назывался диск 2008 года. И некоторые из песен из этих альбомов вы сегодня, разумеется, слышите.

Надо сказать еще об участии Карстена Тройки в сопровождении трио Шо, о котором я говорила выше, в участии их в международных клезмерских фестивалях в Испании, Брюсселе, в Варшаве. Трио выпускает ряд своих собственных дисков вместе с Карстеном под названием, например, если переводить на русский язык, «Берлин не будет равнодушным», или «Транзит», музыкальное путешествие из Одессы через Берлин в Париж. Карстен Тройки вместе с другими исполнителями еврейской музыки снялся даже в двух немецких документальных фильмах под названием «Еврейская душа», «Идиш Соул», и «Концерт еврейской души», так назывался второй фильм. При этом подчеркнутый экспрессивный стиль соединения джаза и блюза присутствовал в концерте, и это было очень интересно. В итоге постоянно растущая популярность Карстена Тройки из Берлина как престижного исполнителя и создателя своих песен и образов на «Маме Лошен» позволила музыкальным комментаторам называть его послом еврейской песни в его гастрольных поездках и уж совершенно точно в Германии. Израиль и США познакомились с ним, Польша, Франция, страны Бенилюкса, скандинавские страны. Это, конечно, это не полная география Карстена Тройки, который замечательно проявлял себя все эти десятилетия уже. Ein идиш трубадур в нашем эфире Карстен Тройки.

0: В Израиле 8 часов. Вы слушаете Кан Рекон. Шаббат шалом. В эфире новости. Около 2 часов назад на севере страны была перехвачена ракета, выпущенная с территории Ливана. О пострадавших не сообщалось. ЦАЛ сообщил об уничтожении пусковой установки, с которой минувшей ночью Хизбалла обстреляла север Израиля. Минувшей ночью в центре Кирьят-Шмоне упала ракета, выпущенная из Ливана. Никто не пострадал, однако нескольким предприятиям был причинен значительный ущерб. Пресс-секретарь ЦАЛа сообщил, что с территории Ливана были зафиксированы несколько запусков, большинство из которых были перехвачены. Ранее были перехвачены еще 4 ракеты, выпущенные Хизбаллой по территории Израиля. Менее чем за 2 часа сирены воздушной тревоги 3 раза звучали в населенных пунктах Галилейского выступа – Эцба-Агалиль. К иранской теме. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что у Вашингтона есть обязательство перед международным сообществом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Выступая в Сингапуре на азиатском саммите по вопросам безопасности, Хексет сказал, что любое соглашение с Ираном будет хорошим. Вчера вечером американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что совещание по вопросу ядерного соглашения с Ираном, которое созвал в Белом доме президент Дональд Трамп, завершилось без принятия решения. По данным издания, главным предметом разногласий остается вопрос о передаче Тегерану замороженных денежных средств. Министр финансов США Скотт Бессент заявил минувшей ночью, что в рамках экономического давления на Тегеран Соединенные Штаты изъяли иранские криптоактивы на сумму около 1 миллиарда долларов. Тем временем администрация ввела санкции против иранской сети компаний, которые выдавали себя за американские фирмы, чтобы закупать военное оборудование для Министерства обороны Ирана в обход ограничений. Вчера в Пентагоне состоялись израильско-ливанские переговоры по вопросам безопасности. В них приняли участие военные делегации 2 стран. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, под руководством которого проходили переговоры, назвал их продуктивными и отметил, что они станут основой для политического процесса, который на следующей неделе будет продвигать Госдепартамент. Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ливана без негосударственных вооруженных формирований и приветствуют исторические усилия по реализации видения президента Трампа относительно мира в регионе. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили корреспонденту Кан Гили Коэн, что в состав израильской делегации входили 3 офицера ЦАЛа в звании бригадного генерала. Насилие в арабских населенных пунктах. В поселке Ярко в результате стрельбы был убит 24-летний мужчина. В поселке Шаб, минувшей ночью, в результате стрельбы тяжелое ранение получил молодой человек около 20 лет. Бригада скорой помощи Маген Давид Адом доставила пострадавшего в медицинский центр Галилеи в Наарии. В Лоде в результате пожара в жилом доме 12 человек получили легкое отравление дымом. Жильцы 8-этажного здания были эвакуированы из-за сильного задымления. Пожарные локализовали очаг возгорания на 1-м этаже здания и не допустили распространения огня. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое потепление. Завтра дальнейшее потепление, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Со 2-й половины дня на северо-востоке возможен кратковременный дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха будет обычной для начала июня. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Бершеве 29, в Эйлате 35 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 80 до 110 сантиметров, ветер западный, скорость от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 9 часов. Шаббат шалом. Миру шалайм.
1: Кан Река. Здесь и сейчас. Программа Тани Барской «9 жизней песни». Новое путешествие в мире музыки, история написания любимых песен, их переводы и сюрпризы для меломанов. На Кан Река.
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. Сегодня программа «9 жизней песни» обращает ваше и свое внимание замечательную, на мой взгляд, музыкальную группу. Она была сформирована в 1994 году пианистом Томом Лодердейлом в Портленде, штат Орегон. Мы говорим о группе под названием «Pink Martini».

Дебют группы Pink Martini состоялся в 1997 году на Каннском кинофестивале, после чего группа «Розовая Мартини», то есть Pink Martini, много ездили с гастролями по всему миру, выступая даже с Лос-Анджелесской филармонической оркестром. И первая их студийная работа вышла все в том же 97-м, получив название «Sympathic». Пластинка привлекла внимание многочисленных меломанов и совсем не строгих к их творчеству критиков, привлекла внимание к творчеству оркестра. Смесь вот этих жанров и аранжировки, конечно, не остались незамеченными. Mi piace, mi piace, mi piace, mi piace, mi piace.

0: will be.
1: We will be.
2: Пластинка этого коллектива, пластинка 1997 года, привлекла внимание действительно большого количества людей. Следующий их альбом вышел уже в 2004 году. Как вы понимаете, они не стремились выпускать год за годом свои новые альбомы. Они писали песни, они их исполняли, давали большое количество концертов. Но, тем не менее, разница между первым и вторым альбомом составила 7 лет. Музыканты приложили немало усилий при записи вот этого нового альбома. И действительно, «Hang on Little Tomato», так называется этот второй альбом, полностью оправдал ожидания поклонников коллектива и вновь стал сенсацией.

Интересно, что, как я уже сказала, действительно у них прекрасный музыкальный вкус, возможность существовать практически оркестром, хотя маленьким оркестром. И группа Pink Martini при этом сотрудничала с большим количеством известных исполнителей. Ну, например, Кэрол Ченнинг, Руфус Уэнрайт, Джейн Пауэлл, актерский состав «Улица Сезам», Жорж Мустаки. В общем, можете видеть сами, насколько велика разница даже между теми приглашенными гостями, с которыми сотрудничает группа Pink Martini.

Определить стиль группы Pink Martini одним словом достаточно сложно. Эта портлендская группа с романтичным названием Pink Martini поет, конечно, на английском, на французском, на испанском, итальянском, да на всех этих языках сразу, а еще, ну, например, на иврите или армянском, и на многих других, потому что, как я уже сказала, Pink Martini работают много над новыми аранжировками и исполнениями хорошо известных песен, написанных на разных языках, в разных странах и в разные годы. Определить стиль группы одним словом действительно непросто. Иногда пишут, что это винтаж, джаз, лаунж, поп и все это вместе. Определить настроение дисков иногда проще, поскольку это настроение задается даже в главных песнях дисков самой Чайны Форбс, солистка этой группы, которая в одной из песен заявила так, в одной из строчек: «Я не хочу работать, я не хочу есть, я просто хочу все забыть и петь». Ну вот они и поют.

И вновь попытки определить, и вновь критики, которые считают, что Pink Martini, группа, это занимает промежуточную позицию между, например, кубинским танцевальным оркестром 30-х годов, классическим музыкальным ансамблем и бразильской

Навальной труппой. Такое горячее смешение определяет мистический красочный репертуар этого коллектива. Да и участники группы Pink Martini называют себя музыкальными археологами. Мы просто выкапываем, как они говорят, из-под земли различные редкие красивые ритмы. Находим красивые для нас песни и мелодии со всего мира, со всего света, на разных языках, чтобы, скорректировав при новых аранжировках, сделать нечто современное. Слушайте.

Я надеюсь, что путешествие с группой Pink Martini вам нравится, поэтому могу добавить еще, что они совсем скоро будут здесь. Они выступают на всех континентах, их действительно ждут, а они собирают вот эти музыкальные жанры, стили, делают неожиданные кавер-версии известных мелодий. В составе этого оркестра, маленького, как они себе говорят, музыканты из США, Болгарии, Кубы, Греции. Поют они на 25 языках, и на иврите тоже, как вы знаете. И каждый язык для них превращается в один из музыкальных инструментов. Это очень важно. И это добавляет красок. Pink Martini — это, как говорит их основатель Томас Лодердейл, всемирное музыкальное приключение. Приключение это можно будет услышать и даже увидеть здесь, в Тель-Авиве, в ангаре номер 11, 18 июля. А это уже совсем скоро. Pink Martini, розовая мартини в Израиле с нами, с такой красивой музыкой и с такими голосами, и с такими музыкантами. Ну и, конечно, с Чайной Форбс, с вокалисткой этого коллектива.

0: В Израиле 9 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Сегодня утром на севере страны была перехвачена ракета, выпущенная с территории Ливана. О пострадавших не сообщалось. ЦАЛ сообщил об уничтожении пусковой установки, с которой минувшей ночью Хизбалла обстреляла север Израиля. Минувшей ночью в центре Кирьят-Шмоне упала ракета, выпущенная также из Ливана. Никто не пострадал, однако нескольким предприятиям был причинен значительный ущерб. Корреспондент Кан Орли Алкалай сообщила, что в направлении севера страны были выпущены около 10 ракет, большинство из которых были перехвачены. Глава регионального совета Верхней Галилеи Асаф Ланглебен заявил корреспонденту Кан следующее. «Это была еще одна ночь в условиях войны. Правительство Израиля отказывается от Верхней Галилеи. Правительство обязано немедленно вернуть жителям чувство безопасности, без каких-либо ограничений, принять решения и законы, которые обеспечат реальное развитие региона, и приехать, чтобы посмотреть нашим жителям в глаза». К иранской теме. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что у Вашингтона есть обязательство перед международным сообществом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Выступая в Сингапуре на азиатском саммите по вопросам безопасности, Хексет сказал, что любое соглашение с Ираном будет хорошим. Вчера вечером американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что совещание по вопросу ядерного соглашения с Ираном, которое созвал в Белом доме президент Дональд Трамп, завершилось без принятия решения. По данным издания, главным предметом разногласий остается вопрос о передаче Тегерану замороженных денежных средств. Министр финансов США Скотт Бессент заявил минувшей ночью, что в рамках экономического давления на Тегеран Соединенные Штаты изъяли иранские криптоактивы на сумму около 1 миллиарда долларов. Тем временем администрация ввела санкции против иранской сети компаний, которые выдавали себя за американские фирмы, чтобы закупать военное оборудование для Министерства обороны Ирана в обход ограничений. Вчера в Пентагоне состоялись израильско-ливанские переговоры по вопросам безопасности. В них приняли участие военные делегации двух стран. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, под руководством которого проходили переговоры, назвал их продуктивными и отметил, что они станут основой для политического процесса, который на следующей неделе будет продвигать Госдепартамент. Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ливана без негосударственных вооруженных формирований и приветствуют исторические усилия по реализации видения президента Трампа относительно мира в регионе. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили корреспонденту Кан Гили Коэн, что в состав израильской делегации входили 3 офицера ЦАЛа в звании бригадного генерала. Насилие в арабских населенных пунктах. В поселке Ярко в результате стрельбы был убит 24-летний мужчина. По предварительным данным следствия, преступление совершено на криминальной почве. В поселке Шааб, минувшей ночью, в результате стрельбы тяжелое ранение получил молодой человек около 20 лет. Бригада скорой помощи Маген Давида Доб доставила пострадавшего в медицинский центр Галилеи в Нагарии. С начала года жертвами убийств в арабских населенных пунктах стали 118 человек. В Лоди в результате пожара в жилом доме 12 человек получили легкое отравление дымом. Жильцы 8-этажного здания были эвакуированы из-за сильного задымления. Пожарные локализовали очаг возгорания на первом этаже здания и не допустили распространения огня. И в завершение о погоде. Сегодня ожидается небольшое потепление, завтра – дальнейшее потепление, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Со второй половины дня на северо-востоке возможен кратковременный дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха будет обычной для начала июня. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе – 25 градусов, в Тель-Авиве – 26, в Бершеве – 29, в Эйлате – 35 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря – от 80 до 110 сантиметров, ветер западный, скорость – от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 10 часов. Шаббат шалом, Мирушалаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река.
3: О Около месяца назад первые 240 репатриантов из общины Бне-Минаше, которые проживают на севере, востоке Индии, приземлились в международном аэропорту имени Бен-Гуриона на пути к своему новому дому в городах Нофа-Галиль и Кирьят-Ям. У нас на линии Светлана Якубович, глава отдела абсорбции муниципалитета Нофа-Галиль. Светлана, здравствуйте.
4: Доброе утро.
3: Я понимаю, что ваш город вместе с Кирьят-Ям, в общем, принимает общину репатриантов из Индии, да, общину Минаше. Было принято решение заблаговременно, да, что вы их принимаете?
4: Во-первых, в Кирьят-Яме они находятся временно из-за того, что там есть центр абсорбции. Угу. Потом мы их ждем у себя. Очень важно сказать, что над тем, чтобы они вообще получили право на репатриацию, работал очень интенсивно наш мэр города Ронен Плот. Вот, и мы их здесь ждем, и мне очень важно сказать, что их вклад в нашу страну, он очень большой. Они приезжают с профессиями, которые очень-очень нужны в Израиле. Очень востребованные, предприятия их ждут, предприятия к нам обращаются, к моим кураторам по трудоустройству, к Ладе и к Лене. И, кстати, если жители города, которые ищут трудоустройство, если они хотят найти работу, мы и предоставляем тоже такую услугу в нашем отделе, как помощь с трудоустройством. Как-то так.
3: А что за профессии, которые вы говорите, что у них есть нужные профессии?
4: В основном это работники предприятий, заводов и фабрик, которые находятся в городе. У них есть навыки мелкой моторики, которая очень нужна на многих предприятиях. И они очень трудолюбивые, трудоспособные, их очень ценят.
3: Угу. Скажите, вы же говорите, в Кирьят-Яме они живут в центре абсорбции, а у вас где они живут?
4: Тоже у нас после 16 лет, что центр абсорбции не действовал как центр абсорбции, у нас там были всего пару квартир, в которых мы временно принимали репатриантов. Его сейчас Сахнут, еврейское агентство Сахнут, вернули к жизни, и он сейчас опять после 16 лет опять действует как центр, в котором живут люди и проходят первую абсорбцию, первые шаги в репатриации.
3: Угу. Как вот можно сейчас подвести итог? Примерно месяц прошел с тех пор, как они первая группа приехала. Как они абсорбируются?
4: На данный момент они проходят ульпан. Детки пошли в школу. Их записали, им открыли счета банковские, записали в больничные кассы. Они получили все временный тудат-зеут, и это процесс, что как только человек заканчивает ульпан, потом он заканчивает свой период в центре абсорбции, мои работники будут искать им квартиры на съем в городе, устраивать на работу, кому-то профессиональные курсы. Мы очень стараемся, чтобы они получили, те, у кого нету какой-то конкретной профессии в Израиле, чтобы они приобрели профессию, которая востребуема в Израиле. Вот. И вообще стараемся стать их домом, и стараемся, чтобы они здесь почувствовали, все репатрианты, которые приезжают, чтобы здесь почувствовали как можно комфортнее, как можно уютнее, заменить им, насколько это реально, насколько это возможно, заменить им, семью или там, mm-hmm. Людей, которые их окутывали в стране исхода, у них нету новых... Я извиняюсь, что мой русский не самый лучший, приехала, мне еще 7 лет не было.
3: Все прекрасно.
4: Но нам очень важно стать этими людьми, которые направят, помогут, подскажут, и отвезут, заведут, и помогут на каждом шаге. У всех репатриантов, которые живут в нашем городе, у всех есть мобильные телефоны кураторов, мой мобильный телефон. Они могут обращаться по любому вопросу, по любой просьбе, по любой надобности. Я не помню такого случая, чтобы мы не решили какую-то либо проблему. У людей было обращение, не помню, чтобы мы не решили. И мне очень важно сказать, что заходите на сайт, на наш сайт, на Фейсбуке, в Телеграме, ПМЖ, Нуфа Галиль, место жительства, и ищите нас, у нас есть мероприятия. Нам очень важно, чтобы люди, которые живут у нас в городе, чтобы они участвовали в городских мероприятиях, чтобы они продолжали получать культурную жизнь, не знаю, если это правильно по-русски так сказать, чтобы у них была культурная жизнь на их языке, чтобы они посещали. Мы очень любим организовывать экскурсии по стране, как мы говорим, влюбиться в эту страну через ноги.
3: Да. Окей, хорошо. Я так понимаю, что до конца года ожидаете еще приезд, да, представителей этой общины?
4: Каждые полгода примерно, плюс-минус, должны приезжать новые люди. Те, которые заселены сейчас в центрах абсорбции, как я уже сказала, мы им находим через полгода, через около 5-5,5 месяцев. Примерно полгода. Мы им находим квартиры на съем, они покидают Меркас-Клиту, приезжают уже в квартиры в городе и заезжают в следующие.
3: Да.
4: И очень важно сказать, что все служат. Если не в армии, то в Ширут Леуми. И они все стремятся быть боевыми. У нас даже был случай, что даже один из наших бнеменаше, которые живут в городе, погиб. Его звали Герри. Он напросился на армию.
3: Да.
4: Он напросился.
3: Пошел добровольно.
4: Не, он служил обычную службу, но он добровольно
3: не должен был служить,
4: но он все время требовал, просил и настаивал, и его таки призвали, и, к сожалению, он упал.
3: Да. Скажите, а вот вы упомянули вначале, что мэр города сделал много для того, чтобы мы вообще разрешили репатриацию, то есть они считаются таким потерянным коленом, да, и у них были проблемы с признанием их еврейства, в общем, да, определенные, но, насколько я понимаю, многие из них просто перешли в иудаизм.
4: Нет, это совершенно не так.
3: Да.
4: Они жили еврейским образом жизни.
3: Я имею в виду формально. Да.
4: И формально, смотрите, каждая община, у нее есть свои, как это правильно сказать?
3: Обычаи?
4: Обычаи это естественно, да. У них любой репатриант, что приезжает, у него культурный шок. Вид приезда, скажем так, я не знаю, как это правильно по-русски более правильно сказать, но, допустим, выходцы из Эфиопии тоже есть, как вы знаете, есть мифца Шломо, мифца, и
3: да.
4: Мифца Моше было. А то же самое для того, чтобы приехали в Неменаше, надо особое решение правительства. И наш мэр города очень-очень прилагал. Спасибо.
3: Да.
4: Вот, чтобы они сюда приехали. Но они все имеют еврейский образ жизни в Индии тоже.
3: Да, понятно.
4: И мне даже одна из моих работников, которая она сама из репатриантка из Индии, она даже мне рассказала такую историю, что учитель в классе стыдил их тем, что они евреи, что они не инди,
3: не индуисты и не христиане,
4: да. А стыдил их тем, что они евреи, и заставляли, вынуждали их ходить в школу в шаббат, а им приходилось каждый раз придумывать какие-то объяснения, почему они не могут прийти на занятия в шаббат или в праздник в еврейский.
3: Да, очень, очень напоминает как бы жизнь в Советском Союзе для тех, кто соблюдал шаббат. Это была, конечно, да, тоже огромная работа, чтобы все-таки от этого всего, чтобы как бы соблюсти эти традиции. Светлана, огромное вам спасибо. Светлана Якубович, глава отдела абсорбции мэрии Нуфа Галиль. Да.
4: И у них те же самые сложности, несмотря на то, что, может быть, визуально они не выглядят как русскоговорящие репатрианты, но у них те же самые сложности, как у любых других репатриантов. Тоже с языком, и тоже с, вот как я уже сказала, культурный шок. Они не понимают некоторые моменты, как и мы, когда приехали, тоже не понимали. И я была бы очень рада, что люди, которые встречают их, чтобы старались с ними общаться. Они многие из них знают английский язык. Если кто-то может им подсказать, как мы когда-то хотели, чтобы нам кто-то подсказал, навел, направил, и они очень доброжелательны. Мне очень важно, чтобы все знали, что они очень доброжелательны, и они очень хотят стать интегральной частью нашей страны. Спасибо.
3: Светлана, спасибо вам огромное. Всего
4: спасибо.
3: Хорошего.
4: Всего хорошего. До свидания.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА. В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КАН РЭКА.
3: Ватикан официально включился в глобальную дискуссию о будущем искусственного интеллекта. Папа Лев XIV представил свою первую энциклику «Magnifica Humanitas» — «Великолепное человечество», в которой назвал искусственный интеллект главной угрозой современности. Надо сказать, что понтифик лично презентовал этот документ, и рядом с ним на презентации сидел Кристофер Олах, глава и сооснователь американской лаборатории «Антропик», который сейчас ведет громкий судебный процесс администрации Дональда Трампа из-за вопросов этики. Олах заявил, что коммерческое и геополитическое давление рынка настолько велико, что IT-гиганты не способны регулировать себя сами, поэтому внешний надзор со стороны церкви и государств стал жизненно необходим. Микаэл Горский, автор научных и аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Здравствуйте, доброе утро.
5: Доброе утро.
3: Папа Лев обращается к 1,5 миллиардам католиков, но понятно, что он целится явно к Кремниевую долину. Можно ли сказать, что у Ватикана сегодня есть реальный авторитет, чтобы диктовать этические правила лидерам индустрии, или это, в общем, такой лишь громкий гуманитарный призыв?
5: Во-первых, огромное спасибо, что обратили внимание на эту невероятно свежую новость. Это было буквально, по-моему, 3 дня назад. Вот. Это совершенно потрясающе. Всем рекомендую посмотреть замечательное 1,5-часовое видео, собственно, объявление этой энциклики. Вот. Там очень похоже на заседание Политбюро ЦК КПСС, только все на латыни. И все хорошо, включая там Криса Ола, который из «Антропика», который там выступал, все прекрасно. На ваш вопрос, в общем, ответ как бы очевидный. Чтобы говорить про то, есть авторитет у католической церкви, который уже столько-то тысяч лет, является ли Папа Римский. Конечно, Папа Римский не является специалистом именно в искусственном интеллекте, но не об этом энциклика, да и, собственно, конечно, не об этом вопрос, в принципе, не об этом. Вот единственное, что скажу, что меня очень порадовало факт того, что из всего «Антропика» на сцене был... А «Антропик» — это, кто-то скажет первая, кто-то скажет вторая в мире компания, разработчик систем искусственного интеллекта. Их чат-бот называется не чат-GPT, а «Клод». Он довольно популярен, много людей его используют. Эта штука заодно и программирует очень круто, поэтому мы ее в колледже изучаем. Я, собственно, студентам рассказываю, как программировать с помощью искусственного интеллекта. То есть это большая компания, стала большой ей 6 лет. Вот, она стоит сейчас уже $900 миллиардов. Угу. Это сильно больше, чем ВВП большого количества стран. Вот, а это действительно такая прям суперважная лаборатория, вот, и при этом Крис Ола, там 7 сооснователей, Крис из них самый юный и наименее публичный, то есть он никогда особо не высказывается, ага. Первый раз в жизни я вообще вижу, чтобы он высказывался от имени компании. Вот, там есть вроде как типа постарше. Вот. Потрясающе было видеть именно его вот в том президиуме этого заседания, где сидит, папа, несколько кардиналов, парочка профессоров теологии. Вот. Крису Ола 33 года, то есть он им во внуки годится. Uh-huh. Вот. Они там все из себя великие ученые мужи, он ушел со второго курса университета.
3: Как, да. Но он же, да. В данном случае, он же просит о внешнем надзоре. Вот это что самое интересное,
5: Самое интересное другое, на самом деле. Это то, что это на самом деле это скорее тонкости перевода. Он говорит, что это было бы хорошо. Это позиция, которую Антропик занимает уже там 3 года, что мы разрабатываем что-то, что такое важное, такое, так велики последствия, что, пожалуйста, давайте думать о том, как это регулировать. Вот. На предложение Антропика были основаны идеи администрации Байдена по регулированию искусственного интеллекта. Естественно, все это выкинуто в мусорную корзину нынешней администрации. И вообще Антропик был в какой-то момент объявлен злодеями, что, мол, они хотят с помощью регулятора закрепить свое конкурентное, ну, свое лидерство на рынке. Это отдельно большущая история, которая, она стоит политическая. Вот. Ничего похожего на регулирование AI, к сожалению, мы в мире не увидим в ближайшие много-много лет. Штаты, которые лидируют, очевидно, не имеют никакого шанса что-то такое сделать, потому что это нужно решение на уровне Конгресса. Конгресс, понятно, не функционален пока. Вот. А международно, ну, вообще, о каких международных договорах и договоренностях может идти речь в нынешнем, то, что называется, политическом климате, да? Поэтому это не самое интересное. Самое интересное другое. Значит, вот этот вот Крис Фола, юный, он основатель науки. Наука называется, английский термин interpretability, объяснимость. То есть это люди под его руководством, человек, не знаю, может быть, сейчас уже 100, вот, внутри Антропика пытаются разобраться, есть ли объяснение тому, можно ли объяснить, как искусственный интеллект делает те или иные выводы. Вот. И главный вывод, и он это говорит на самом деле на этой встрече, и это самое большое. Он говорит, я занимаюсь типа объяснением, у меня нет ответов, я не знаю. То есть в чем важность, да? Что говорит почти вся энциклика и вся риторика церкви? AI — это технология, это не первая технология. Там они в энциклике на самом деле ссылаются на 135 лет назад опубликованную какую-то тоже точку зрения церкви по поводу развивающейся технологии вот тогда, 135 лет назад, да? Что вот церковь должна типа там не воевать с технологиями, ну потому что мы это знаем про историю католической церкви, да? Там они сжигать людей могли. В общем, они теперь догадались, что не надо сжигать людей за технологические прорывы, вот. И надо, значит, как-то это интегрировать. И вот вся эта энциклика, она примерно об этом. При этом в начале этого текста есть очень самоуверенные заявления о том, что AI — это вообще не... Это исключительно технология. То оно ничего не может, ничего не понимает. Но оно не существо. Вот. И главное, на самом деле, что знает Антропик, что никаких доказательств тому, что эта вещь не самостоятельно, нет. Они это изучают и изучают. Уже они 6 лет, они сделали лучшую модель на Земле. Они тратят огромное количество денег, у них несколько исследователей, несколько направлений изучают, собственно, вот это вот. Как оно себе, как, почему оно так думает? Понятия не имеем. И это, на самом деле, самое большое, что сказал Крис Фола. Это было буквально одно предложение, и он его не артикулирует, потому что, ну, он сидит, вокруг него эти, значит, старички в шапочках фиолетовых. Вот, он понимает, что если он им начнет говорить, что вообще, ребят, мы, скорее всего... То есть есть вероятность, мы не можем... Скорее всего, неправильно. Мы имеем шанс общения с, типа, иным видом мыслящих существ. Это... Вот если бы он что-нибудь такое сказал, ну, они бы его, конечно, порвали на кусочки. Но он ученый, у него нет свидетельств обратного. Вот в чем point.
3: Интересно, что... Не-не-не, все хорошо. Это интересно, что это все в контексте действительно вот сидения в этом самом политбюро рядом с Папой Римским, да? Потому что, в общем, многие люди тоже этим занимаются уже тысячелетия, пытаются по поводу...
5: Это же есть огромный вопрос именно условно для церкви.
3: Да, конечно.
5: Вот есть что-то. Но у них... Я еще буду об этом, честно говоря, думать. Спасибо за эту наводку. Я много там, пока готовился к нашему разговору, изучал. Это надо еще подумать. Кажется, что это именно их должна быть позиция, обсуждать, что, может быть, мы вообще встретились с неземным разумом, да? И что мы делаем в этом случае? Антропик, они инженеры. Они инженеры, ученые, они математики, технологи. все, что они говорят, конечно, они говорят, у нас нет доказательств обратного. И вот этот вот Крис Пола и его департамент по объяснимости систем, ну, не департамент, не знаю, отдел, ну, направление, группа по объяснимости, изучению объяснимости этих систем, эта группа, вот они считают, что они сейчас знают, типа, 5-6, могут объяснить 5-6% того, как, типа, думает AI.
3: Да. Как вам кажется, у нас осталось буквально 2 минуты, может быть, мы успеем за это время. Как вам кажется вообще этот вопрос с такой регуляцией или с сякой регуляцией будет решаться в ближайшие годы в отношении AI?
5: Ну, как я говорю, это регулирование должно быть либо американским, потому что юридически это американские компании, которые это делают, вот, либо международным, да, но какие международные соглашения, мы с вами видим, что
3: да.
5: происходит.
3: Сейчас как-то такое ощущение, что кризис все...
5: Ничего невозможно. Да. Большая история еще, может быть, важная, если, скажите, если я уже не вписываюсь, это про использование в военных целях, и здесь это тоже вопрос. То есть, если эта штука сама думает, то надо особенно осторожно относиться к тому, чтобы это было использовано в военных целях. И история, там, скандал, который вы сначала, о котором вы там в полусловии сказали, между Пентагоном и Антропиком, он заключался ровно в том, что Антропик сказал, мы отказываемся позволять нашим моделям быть ядром автономных систем принятия военных решений. То есть самостоятельно принимать решения без вообще участия человека мы не готовы доверить вот этим нашим существам. Потому что в отличие вот от Папы Римского, они знают, что это не совсем технология. Что это штука, у которой что-то там кликнуть в голове. И, ну вот, ну, страшно. Стрёмно. Вот. И это вокруг этого огромное количество копий билось. Они потеряли контракт на 200 миллионов долларов с Пентагоном. Это для них не очень большие деньги, выручка больше 30 миллиардов долларов. Вот. Они потеряли контракт, они получили злобные инвективы от Трампа о том, что как они смеют вообще спорить. Ну, в общем, да, но они стоят на своей позиции. Вот. Ну, тема, в общем, огромная, это надо как-то...
3: Да, это нужно больше времени этому уделять. И главное, что ну выхода-то нет, там нужно действительно тоже всем как-то понимать, да, как в этом мире теперь жить.
5: Технологический процесс работает только в одну сторону. Он обратно не идет.
3: Да. Михаил Горский, автор научных аналитических статей, исследователь применения искусственного интеллекта в Холонском институте технологий. Спасибо огромное за интересный разговор.

0: Да, в любом случае это нужно записаться заранее, и затем нужно приехать в Иорданию. Раньше можно было, до войны можно было прилететь туда на самолете из Бен-Гуриона. Сейчас это можно сделать только через переход Аленби. В момент перехода границы нам выдают временные иорданские паспорта. У нас забирают израильские, выдают иорданские, и с этими иорданскими временными паспортами мы едем в Саудовскую Аравию. В Саудовской Аравии прекрасно знают, что мы из Израиля. Правильно, такова процедура. Мы там находимся под, как бы, под покровительством Иорданского королевства. Я хочу сказать, что, во-первых, конечно же, во время войны, война сильно сделала более сложный процесс попадания в Саудовскую Аравию, сильно подорожали полеты, но надо сказать, что я была как раз в этот момент в Саудовской Аравии, в момент войны с Ираном последней, и они там, в общем-то, жили достаточно спокойно, у них не было никакого напряжения, я очень волновалась за то, что происходит в Израиле, у меня здесь семья, но, в общем, там это совершенно никак не ощущалось. Я хочу сказать, что это действительно очень, очень богатый событиями праздник, у него есть разные... устои, и в первый день, во вторник это начинается, все поднимаются на гору священную, затем на следующий день опускаются к подножию горы и ночуют там, и есть еще некая такая церемония, ну, я даже не знаю, как это перевести, скорее, может быть, как изгнание дьявола, самоистязание. Дело в том, что по легенде, конечно же, речь идет о том, что Авраам хотел принести в жертву своего сына, потому что ему так заповедал это Бог, а дьявол его все время от этого отговаривал. И в результате он все равно, он настолько верил в то, что нужно сделать то, как говорит ему Бог, что он пошел уже на этот шаг, только в последний момент ангел отвел его руку и вот предложил барана вместо него, и мы, в общем-то, сделаем специальные церемонии вокруг этого события. Также есть там и священная вода, которая бьет из источника, это тоже все основано на древней легенде. Мы верим в то, что эта вода, у нее есть лечебные качества, поэтому каждый мусульманин, который совершает хадж, получает там эту целебную воду. Вот такой обычай, такая традиция, такой праздник для мусульман со всего мира. Как раз на этой неделе он отмечается в Саудовской Аравии.
1: Иврит для души с Галей Городецкой.
2: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Для начала, как всегда, хочу напомнить вам номер WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. Пишите, пожалуйста, задавайте вопросы. И у нас есть вопрос от Татьяны из Тель-Авива. Она спрашивает, есть ли связь между словом «ахер», «другой», и охрают ответственность. Спасибо, Татьяна, очень интересный вопрос. Смотрите, в принципе, корень у них у всех один и тот же. Алиф, хет, рейш. И все они связаны прежде всего тем, что ахар – после или физически за чем-то. Ахарей. Да? То есть человек, который ахраи, он стоит... за спиной, как бы, да, ну, по-русски мы не скажем, что он стоит за спиной своего обещания, но на иврите мы говорим, что «умед мяхорей гамилим шелё», то есть он свое слово будет держать. Было в древнем иврите, было такое слово «ахраин», через «нун», это, в общем, арамизм, и «ахраин» использовало значение «Арейвуд», то есть гарантии или залога. И иногда это даже сейчас используется в юридических документах, связанных с недвижимостью или с какими-то большими займами, кредитами. Например, может попасться такая фраза «Нехасим ахраин лактуба». То есть «нехасим», иными словами, имущество, чаще всего недвижимость – будет являться гарантией этого.

этого займа. Да, ктуба в данном случае не свадебная ктуба, не брачный контракт, а долговое обязательство. И, то есть, какие-то битхонот, да, в современном иврите мы скажем битхонот, какие-то гарантии денежные, какой-то залог. А было слово ахраин. Теперь, это по поводу ахрают и ахарей. По поводу ахер. Дело в том, что раньше слово ахер, в общем, значило не столько другой, сколько находящий, второй. Да, то есть вторая часть, следующая часть. И вот поэтому ахер другой – это из того же корня. Теперь есть еще от Татьяны еще один вопрос. Шнат альпаем в шалёш, как правильно говорить шалёш или шлёша, так как с одной стороны это таарих, а с другой стороны шана, а шана женского рода. Спасибо, Татьяна. Смотрите, шана действительно женского рода, и это то, что здесь важнее, чем таарих, потому что когда мы говорим про таарихи, мы говорим про дни. И действительно, день, йом мужского рода, поэтому все даты мы произносим в мужском роде. Хамиша бе апрель, эсриму шнаим бе децембер и так далее. Как это можно запомнить? По тишьа бе ав или шива бе октобер. А вот шана год, это женский род. И поэтому все годы идут в форме женского рода. Альпаим ушлёша. Альпаим сегодня эсрим вэшэш. Да, и так далее. То есть год всегда женского рода. Теперь у нас есть еще несколько вопросов от Марии из Тель-Авива. Сегодня почему-то Тель-Авив лидирует в вопросах. Мария спрашивает несколько вещей. Во-первых, она прочитала в книге выражение «Мишпаха мехубедет в амида». Что такое амида через алиф? Потому что амид через айн – это от корня «ла амод», то есть «стоять». И, в общем, «мишпаха мехубедет» – это семья уважаемая. Амида – это зажиточная, достаточно богатая, твердо стоящая на ногах. И вот как бы раз она твердо стоит на ногах, мы подозревали бы там айн. Но на самом деле нет. Потому что есть глагол ле-э-мод через алиф, и обозначает он сосчитать или дать приблизительную оценку какой-то стоимости или какому-то количеству. На омдан есть такое слово. Омдан – это предварительная оценка чего-либо. И вот амид через алиф – это тот, у кого есть достаточное имущество, которое можно оценить. Далее. Что такое икари? Тоже Мария спрашивает. Икари – это значит основной. Пишется оно айн, юд, куф, рейш, юд. Вообще слово икар – это основное, что-то основное. Мана икарит – это основное блюдо. Икарон – это принцип. И здесь, пожалуйста, обратите внимание, что множественное число у слова икарон – экронот. То есть там и превращается в э. Есть насчет икар несколько интересных примеров. Во-первых, из знаменитой песни субботней «Вэгайкар лёле фахэд кляль», да, а главное – ничего не бояться. Или, точнее, совсем не бояться. «Лёле фахэд кляль». Это, собственно говоря, песня, такая песнопение субботнее, которое начинается словами «Коль га олям кулё гешер цар меод», очень красивая. Да, то есть весь мир – это узкий мост, но главное – не бояться. И еще отсюда же из этого корня у нас есть другой глагол с другим значением – «ла-акор». «Ла-акор» – это значит вырвать что-то с корнем. Я подозреваю, что здесь нет связи, это, видимо, другой «айн», скорее всего. «Ла-акор», например, «ла-акор-шен» – вырвать зуб.
или ла акор бенадам мимаком мукар, если мы говорим об эмиграции, там, об алие, мы часто говорим, что детей мы отрываем от привычной среды. Акар, но это елядим. Между прочим, есть в ивритском литературоведении есть два типа, было, вернее, в начале 20 века, когда только начала развиваться литература на иврите, было два типа главных героев в романах: халюцим ве акурим или тлющим. Их называли и так, и так. Халюц – это первопроходец, пионер, то есть те, кто строили Израиль, да, героические, сильные личности и так далее. А вот акурим или тлющим – оторванные – это те люди, которые себя не могли найти в новой реальности, в новой стране. И их трагедия, собственно, это трагедия их жизни, трудности их и так далее. Теперь еще насчет этого корня есть такое выражение «Лявхин бейн икар ве тафель». И здесь тоже интересно. То есть отличать главное от второстепенного. Но у нас есть два слова «тафель». И их тоже нужно отличать, нужно на это обратить внимание. Значит, тафель, который второстепенный, он пишется через тет. Тей пей ламет. Тет пей ламет. Бен икар ве тафель. Но с другой стороны у нас есть еще тафель через тав, который обозначает безвкусный. И где мы, например, можем встретить это? Во-первых, эмунот тфелот. Это не какие-то второстепенные, не через тет, а через тав. Эмунот тфелот – это значит суеверие. Да, там черная кошка или что-нибудь в этом роде, пятница 13-я. И вот тафель через тав – это значит не имеющий вкуса, не только вкуса как бы физического как от еды, но и вкуса вообще, смысла. Да, мы говорим о чем-то, у чего нет смысла, эйн там, да, очень часто. Поэтому эмунот тфелот через став. И еще у нас есть глагол легатпиль. Легатпиль маем, то есть опреснять воду. Маем тфелим – это то же самое, в общем, что маем метуким – пресная вода. Разница в том, что маем метуким – это вода, которая пресная изначально. То есть вода в реках, в Кинерете. А маем тфелим редко говорят, чаще говорят маем мутпалим, опресненная вода, которая после того, как взяли ее из моря и выпарили оттуда всю соль и опреснили, используют для сельского хозяйства. Теперь, собственно говоря, еще один маленький вопрос от Марии. Что значит «мехадаш»? «Мехадаш» – это «заново». Да? То есть построить что-то заново. «Левнот» – это «мехадаш». Вот такие вопросы на сегодня. Я еще раз напомню номер нашего WhatsApp. 050-737-8127. Я повторю. 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: В Израиле 10 часов. Вы слушаете Кан Река. Шаббат шалом. В эфире новости. Противостояние с Хизбаллой. Пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке Авихай Адраи опубликовал предупреждение об эвакуации жителей 7 деревень на юге Ливана. Ливанские средства массовой информации сообщили об ударах Израиля по югу страны. По сообщениям, 3 человека получили ранения в результате удара в районе больницы в Набатии. Сегодня утром на севере страны была перехвачена ракета, выпущенная с территории Ливана. О пострадавших не сообщалось. ЦАЛ сообщил об уничтожении пусковой установки, с которой минувшей ночью Хизбалла обстреляла север Израиля. Минувшей ночью в центре Кирьят-Шмоне упала ракета, выпущенная также из Ливана. Никто не пострадал, однако нескольким предприятиям был причинен значительный ущерб. Корреспондент Кар Орли Алкалай сообщила, что в направлении севера страны были выпущены около 10 ракет, большинство из которых были перехвачены. Глава регионального совета Верхней Галилеи Асаф Ланглебен заявил корреспонденту Кан следующее. «Это была еще одна ночь в условиях войны. Правительство Израиля отказывается от Верхней Галилеи. Правительство обязано немедленно вернуть жителям чувство безопасности без каких-либо ограничений, принять решения и законы, которые обеспечат реальное развитие региона, и приехать, чтобы посмотреть нашим жителям в глаза». К иранской теме. Министр обороны США Пит Хексет заявил, что у Вашингтона есть обязательство перед международным сообществом не допустить появления у Ирана ядерного оружия. Выступая в Сингапуре на азиатском саммите по вопросам безопасности, Хексет сказал, что любое соглашение с Ираном будет хорошим. Вчера вечером американская газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что совещание по вопросу ядерного соглашения с Ираном, которое созвал в Белом доме президент Дональд Трамп, завершилось без принятия решения. По данным издания, главным предметом разногласий остается вопрос о передаче Тегерану замороженных денежных средств. Министр финансов США Скотт Бессент заявил минувшей ночью, что в рамках экономического давления на Иран Соединенные Штаты изъяли иранские криптоактивы на сумму около 1 миллиарда долларов. Тем временем администрация ввела санкции против иранской сети компаний, которые выдавали себя за американские фирмы, чтобы закупать военное оборудование для Министерства обороны Ирана в обход ограничений. Вчера в Пентагоне состоялись израильско-ливанские переговоры по вопросам безопасности. В них приняли участие военные делегации двух стран. Заместитель министра обороны США Элбридж Колби, под руководством которого проходили переговоры, назвал их продуктивными и отметил, что они станут основой для политического процесса, который на следующей неделе будет продвигать Госдепартамент. Он добавил, что Соединенные Штаты поддерживают суверенитет и территориальную целостность Ливана без негосударственных вооруженных формирований и приветствуют исторические усилия по реализации видения президента Трампа относительно мира в регионе. Источники, знакомые с ходом переговоров, сообщили корреспонденту Кан Гили Коэн, что в состав израильской делегации входили 3 офицера ЦАЛа в звании бригадного генерала. Насилие в арабских населенных пунктах. В поселке Ярко в результате стрельбы был убит 24-летний мужчина. По предварительным данным следствия, преступление совершено на криминальной почве. В поселке Шааб, минувшей ночью в результате стрельбы, тяжелое ранение получил молодой человек около 20 лет. Бригада скорой помощи «Маген Давид Адом» доставила пострадавшего в медицинский центр Галилеи в Нагарии. С начала года жертвами убийств в арабских населенных пунктах стали 118 человек. И в завершение этого выпуска о погоде. Сегодня ожидается небольшое потепление. Завтра дальнейшее потепление, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Со второй половины дня на северо-востоке возможен кратковременный дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха будет обычной для начала июня. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Бершеве 29, в Эйлате 35 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 80 до 110 сантиметров, ветер западный, скорость от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск, простите, в 10 часов. Шаббат шалом, Иерусалим.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан Река. С нами в эфире Сара Бендецкая, известная представительница еврейской общины Австралии. Сара, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
4: Мы с вами говорили вскоре после ужасного теракта на пляже Бонда в декабре на празднике Ханука. И мы помним все, что происходило тогда. На данный момент Королевская комиссия по борьбе с антисемитизмом в Австралии и укреплению общественного единства возобновила работу в Сиднее, и начался уже второй блок слушаний на данный момент. И, как пишет австралийская газета The Sydney Morning Herald, в этот раз слушания сосредоточены на ситуации именно в сфере безопасности перед терактом. Тогда, на ханукальном фестивале в декабре, когда были убиты, напомню, 15 евреев. И это, конечно, трагедия, которую мы помним.
3: Да, совершенно так все и было.
4: Да.
3: К сожалению, пожалуйста. То, что мы видим, это то, что наша полиция нас не бережет, и работа разведки показывает, что все к этому шло, но если бы только на этом теракте все закончилось. А последние слушания показывают, что предвидят новые теракты, и, возможно, не один. И поскольку мы не видим реальных изменений в сфере деятельности полиции, то есть сейчас вскрылись такие подробности, что даже предупреждения Еврейской службы безопасности до теракта на Бондае не были полностью прочитаны полицией. То есть уровень халатности зашкаливающий. И о чем тогда вообще можно говорить?
4: И,
3: сейчас,
4: соответственно, поскольку не последовал отчет с предупреждениями о возможных угрозах со стороны полиции Австралии.
3: Им были предоставлены все сведения, но полиция не была проинформирована достаточно, видимо, какими-то бюрократическими внутренними их отделами. В результате, когда даже полицейские прибыли на место теракта, у них там было, во-первых, было мало людей, во-вторых, да, их оружие было гораздо более простым, чем оружие террористов. И сейчас, возможно, произойдет реформа, чтобы были созданы специальные полицейские подразделения, правильно вооруженные для мероприятий подобного масштаба. Но все это еще только обсуждается. А в это время австралийская разведка говорит о том, что уровень потенциальных угроз остается очень высоким. И больше всего они боятся вот как раз таких террористов-одиночек и экстремистов, которые никуда не делись, и поэтому по-прежнему мы не знаем, что будет дальше происходить.
4: Во время того, о чем мы говорим, во время того, как заседала Королевская комиссия, в первом слушании, вот сейчас второй блок слушаний, Еврейская служба безопасности перед мероприятием на пляже Бонда еще тогда подготовила свою оценку угроз, вот то, о чем вы говорите, и в итоге безрезультатно то, что могло бы предотвратить, да, или помочь справиться и действительно именно предотвратить то, что произошло. И не только это, поскольку мы говорим о разных очень ситуациях антисемитского толка в Австралии и до, и после. И во время так называемого лета террора, это прошлый год и позапрошлый год, поджигатели атаковали несколько объектов в Австралии, связанные именно с еврейской общиной вашей страны.
3: Да, совершенно верно. Так все и было. И если вы говорите о поджоге синагоги огромной,
4: да, конечно,
3: в Мельбурне, это буквально в 5 минутах от моего дома. Это все очень свежо в памяти. И, к сожалению, создается впечатление, что не волнует очень сильно наше руководство, правительство, то, что евреи приносят и показывают, вот что у нас происходит. В среднем в неделю 50-60 человек заявляет о инцидентах антисемитского толка только в Мельбурне.
4: Это очень много.
3: Это очень много, и я вам прямо скажу, мы недавно с мужем тоже оказались в центре подобных событий, мы заявили в полицию о нападении на нас.
4: Это было в начале мая. Буквально, да?
3: Да, да, буквально. И уже вот сколько времени, меньше месяца прошло, но сказать, что человек, который на нас напал, поймали, или полиция знает о его местоположении, это не так. То есть ощущение, что какой-то детский сад.
4: Что у вас, что произошло? Я знаю, что речь идет о вас и о вашем супруге в данном случае.
3: Да, мы шли в синагогу, мы каждую субботу стараемся пойти в синагогу. Мы живем в центре еврейского района Мельбурна, самого, можно сказать, густонаселенного еврейской общины в Австралии. И никогда подобных вещей не происходило здесь. Мы просто шли, муж одевается как религиозный еврей, в талит, шляпа, то есть тут не спутаешь. И за нами увязался какой-то человек, мы его не сразу даже заметили. потому что, ну, надо друг с другом когда-то тоже поговорить и не на каждого смотреть. Но когда он ближе к нам подошел, мы услышали, что он нам вслед кричит очень некрасивые вещи, матом покрывал евреев всех, потом лично нас, потом угрозы, расправы какие-то начались. Ну и хотя наша полиция часто говорит, не вступайте в разговоры с подобными людьми, мой муж все-таки немного по-другому был воспитан, он к нему обернулся и сразу ему сказал, повтори мне в лицо, что ты говоришь, что ты хочешь. И он начал пытаться к нему как-то прицепиться. Ну и муж его немножечко забросил в кусты, которые рядом там находились. А когда он вылез, он пытался его ногой пнуть, но не дотянулся. Ну, муж был вооруженный раньше и так далее. Это как бы, слава богу, ничего не произошло. Но то, что мне говорили люди, что он был дико опасный со стороны, как это выглядело, и на 300 метров машины стали останавливаться и прятать детей, и боялись, что у него в кармане может быть какое-то оружие. Это был очень неприятный инцидент, но, тем не менее, проходящие мимо люди не прошли мимо и захотели нас как-то защитить, огородить от этого человека. И отправили тоже в полицию репорт, потому что в шаббат у нас не было ни телефона с собой, ничего. Мы уже после шаббата пришли в полицию и сообщили об этом. Но, к сожалению, ничего не произошло. А молодая девочка-полицейская, которая принимала вот эти все сведения, у меня просто расплакалась. Я не знала, как себя вести в этой ситуации. То есть как бы ты ожидаешь, что тебя как бы будут успокаивать, а потом смотришь, может быть, тебе надо ее обнять.
4: Да, это понятно. Что касается выводов о нападениях, о терактах и о поджогах, глава одной из компаний, которые как раз проверяют службу безопасности, сказали то, как раз, что в Израиле сейчас, если вы поймете, что говорят очень часто. Мы пришли к выводу, что за этими нападениями, речь идет в частности о синагоге в Мельбурне, стоит корпус стражи исламской революции. Ну, слово «ксир» — это аббревиатура сейчас в нашем эфире практически каждый день по понятным причинам. Так что теперь это еще и касается, и уже давно касается на самом деле, еврейской общины Австралии.
3: Ну, потому что мы легкая мишень, если называть вещи своими именами, да. Потому что если это не приоритет, если у страны огромные экономические проблемы собственного толка, государство расслабилось до такой степени, что сейчас, я не знаю, ни одной сферы деятельности страны, в которой не было бы колоссальных проблем и кризиса лидерского, страна не доверяет своему руководству, то, конечно, евреи будут как одно из меньшинств в стране не на первом месте. Но теракт на Бондае, он, конечно, взорвал вот эту всю ситуацию, и пришлось что-то делать. Но потом страсти улеглись, сегодня об этом говорят гораздо меньше. Единственное исключение – это Королевская комиссия, потому что ее игнорировать уже нельзя, и поэтому за проведение этой комиссии ратовали еврейские организации, требовали ее. У меня нет никаких гарантий, что объективно, что-то кроме томов объяснений, что же дальше делать, что-то реальное последует за этим, к сожалению.
4: Осталось просто ждать выводов и, разумеется, дальнейших именно действий, потому что война на Ближнем Востоке вызвала в Австралии просто спектр эмоций. Это цитата Майка Берджеса, генерального директора Австралийской организации безопасности и разведки. Действительно, остается дожидаться результатов и выводов действий Королевской комиссии по борьбе с антисемитизмом и укреплению общественного единства, которое сейчас возобновило работу и уже идет второй блок слушаний. Желаю вам только мира и спокойствия, конечно, Сара, всем. Разумеется,
3: большое вам
4: нам.
3: Спасибо, и вам тоже мира и спокойствия, и понимание, что в конце концов все в руках Бога, и дай Бог, все будет хорошо и у вас, и у нас на земле.
4: Спасибо вам большое за разговор. Сара Бендецкая, Мельбурн, известная представительница еврейской общины Австралии, одна из жертв недавнего нападения. Спасибо, всего вам доброго.
2: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река.
4: В Лондоне открывается выставка, посвященная фестивалю «Нова». И при всем при этом достаточно быстро была снята вывеска этой выставки из-за угрозы антисемитских акций. Мы говорим об этой ситуации, мы говорим о выставке, о настроениях и ситуации в Лондоне. С нами в эфире журналист и продюсер Юлий Григорский. Здравствуйте, Юра. Рада вас слышать вновь.
5: Приветствую, Тань, приветствую. Привет, привет. Также рад вас слышать.
4: То, что в Лондон привезли выставку, которая путешествует уже по многим странам, это замечательно, но, в общем, совсем не удивительны были новости о том, что там в Лондоне сейчас, в общем, повышенная готовность перед открытием выставки была с самого начала.
5: Да, и это предсказуемо, потому что, вы знаете, есть такое понятие, как готовность к восприятию материала. И я, честно говоря, не уверен, что есть готовность воспринимать материал. Это ужасно вообще сложное ощущение у меня сегодня, сидя в Лондоне, рассказывать израильтянам о выставке «Ново».
4: Да.
5: Это об одном из самых эмоционально насыщенных до сих пор и труднообъяснимых не только за рубежом, но в самом Израиле, мне кажется, событии. И, вы знаете, частично тому, конечно, виноват Израиль. Вот как ни странно, я меню. Очень неохотно Израиль показывал всему миру самые первые месяцы после этой страшной резни. Надо было показать фильм, смонтированный из материалов террористов. Я вот лично должен был...
4: Это было фактически под запретом, чтобы это никто
5: три
4: не
5: увидел. Я должен был представлять этот фильм в Лондоне. Три раза мы согласовывали даты. И три раза израильские организаторы по непонятным мне причинам отменяли. И вот тогда мы упускали реальную возможность объяснить Великобритании, что со времен Холокоста евреи не переживали столь глубокую психологическую травму. А тем временем параллельно работала другая машина. И она работала очень эффективно. И поэтому, когда я говорю, что сегодня Лондон не предрасположен, он и до этого не был особо предрасположен к этому, но все-таки не в такой степени. А та пропагандистская машина, организаторы тех маршей, надо сказать, что после резни 7 октября марши, палестинские марши протеста, начались практически через несколько часов.
4: Очень
5: Израиль
4: быстро.
5: Еще даже не успел отреагировать, не успел, вообще ничего не сделал. А здесь уже шли марши протеста, марши солидарности с невинно убиенными палестинцами. И вот тогда я стал себе задавать вопрос, что дальше сделает Израиль? Конечно, очень хорошо, что сейчас есть эта выставка. Эта выставка, она называется «6:29 утра», время, когда музыка застыла. Эта выставка воссоздает атмосферу и степень трагедии нападения на музыкальный фестиваль. В течение 6 недель на выставке будут представлены личные свидетельства, мультимедийные инсталляции, подлинные артефакты. Будут звуки, записи с телефонов жертв, то, что удалось восстановить. Все это в сумме призвано передать историю фестиваля и того, что последовало.
4: И палатки, и циновки.
5: Палатки,
4: пробитые пулями части сцены, кабинки туалетные, сожженные автомобили.
5: Кабинки туалета, где люди пытались
4: спрятаться. Да.
5: Самое страшное, это, наверное, обувь. Знаете, верно. Брошенная обувь. Журналисты, уже которые побывали на этой выставке, описывают это как тяжелый и глубоко трогательный опыт. И сравнивают, вы знаете, есть некоторые мемориалы Голокоста, где просто брошены туфли, обувь, тапочки людей, которые бежали босиком, спасаясь. И вот здесь это, очевидно, самое страшное, что производит впечатление на журналистов, которые же побывали на предварительных показах этой выставки, это, конечно, брошенная обувь.
4: Да, мы хорошо помним то, что было действительно, в общем, перекрыта информация была по отношению к другим странам, ролики распространялись тогда с первых же дней, но мы помним то количество заранее подготавливаемых фейков и пропаганды против нас.
5: Конечно. Израиль однозначно проиграл в этом отношении. Но, вы знаете, никогда не поздно, конечно, надо что-то делать. Что касается Лондона, то в центре лондонской оппозиции британская семья. Это муж и жена, родители Джейка Мерлоу. уроженца Лондона. Он был безоружным охранником на фестивале. И вот они, конечно, отец Джейка сказал, что они умеют рассказывать о своем сыне. Здорово, очень спокойно. Отец говорит: «Вы знаете, моя супруга и я, мы заслуживаем Оскар за то, как спокойно мы можем говорить в тот момент, когда внутри у нас все горит. Мы до сих пор сходим с ума, мы не можем смириться с тем, что Джейка больше с нами нет. Но мы обязаны рассказывать посетителям выставки о том, что означала для нас потеря нашего сына. Поэтому чем спокойнее мы это сделаем, тем эффективнее сможем донести трагедию, произошедшую с нашей семьей». И мне это запало мне в душу. Он очень спокоен.
4: Да.
5: Он практически меланхолично, прошу прощения, рассказывает о своем сыне. Но это действует потрясающе.
4: Это так. Совсем недавно, буквально 16 мая, в центре Лондона одновременно состоялись две акции протеста с совершенно противоположными лозунгами. То есть был двойной протест, вышли крайне правые и пропалестинские активисты с ними в одно и то же время.
5: Вы подчеркиваете слово «в одно и то же время», ну, и это, конечно, мудрость в кавычках лондонского мэра,
4: да,
5: который и не понял, что, конечно, столкновения неизбежны, но, к счастью, полиция, конечно, была на высоте, и удалось предотвратить столкновение, но пропалестинские демонстрации в субботу шли мимо синагоги в то время, когда евреи выходили со службы.
4: Это, конечно, невероятно.
5: Мудрый мэр Лондона.
4: Ну, ничего, как я понимаю, сказать, это организатором одного митинга под названием «Объединим королевство» выступил ультраправый активист Томми Робинсон. И с другой стороны, как я и сказала, был такой настоящий марш пропалестинский, который ко всему еще был просто приурочен ко дню Накбы, который посвящен
5: совершенно
4: переселению палестинцев. Ну, мы знаем эту тему, историю с этим связанную также. Так что очень своеобразно то, что произошло, конечно. А ко всему еще в Лондоне, как мы знаем, продолжают, естественно, подвергаться еврейские школьники нападениям. Все это продолжается, поскольку это не единственная ситуация. И в Министерстве просвещения Великобритании уже осудили, конечно, проявление, пообещав разобраться, поскольку еврейские дети в Лондоне, в других городах Великобритании, они сталкиваются сейчас и с оскорблениями, с нацистской символикой, угрозами расправы, потому что вот продолжают появляться, к сожалению, эти сведения до сих пор.
5: Да, есть. И поэтому я, возвращаясь к началу нашего разговора, готов ли Лондон в целом к восприятию того, что произошло на фестивале «Нова». И уверенности такой у меня нет.
4: Да, Юрий, да. Выставка, о которой мы начали говорить, она вызвала очень большой интерес, международный интерес, собственно, вызвала изначально. Но посмотрим, как это в итоге будет в Лондоне. Потому что, что касается безопасности, то к ней привлечены как явные силы безопасности, так и скрытые, насколько мы понимаем, потому что действительно все очень, очень опасно в данном случае. Как, в общем,
5: безусловно, и будут политические споры вокруг этого, и, конечно, будут проведены и уже проведены параллели с тем, что происходит сейчас в Газе или на Западном берегу, и с флотилией. Все это будет сейчас замешано в один клубок, но самое главное, чтобы во всем этом клубке люди не потеряли главного – степень трагедии резни 7 октября. И вот это, конечно, организаторы выставки, я думаю, сумеют как-то проводить эту тему. Не знаю, опять же повторяю, готов ли Лондон воспринимать это, но это то, что надо делать.
4: Спасибо вам большое. Юрий Голегорский, журналист, продюсер. Мы говорили о том, что в Лондоне сейчас выставка, посвященная фестивалю «Нова». И вокруг, конечно, много разговоров, много сил безопасности, поскольку это сейчас, к сожалению, но необходимо. Юра, спасибо огромное. До встречи. Хорошего вам дня.
5: До встречи. Всего доброго вам также.

0: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03-5-260-260.
1: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на Кан-Река. Дорогие друзья, мы продолжаем программу «Доброе утро, Израиль». Банк Израиля впервые за 5 месяцев снизил процентную ставку с 4 до 3,75. Это решение уже начало влиять на финансовые рынки. Его последствия ощутят многие, в частности, те, кто взял машканту. Она, видимо, будет снижаться в том смысле, что это будет экономия и ежемесячного платежа, и в общем, так сказать, в целом говорится о том, что снижение суммы за весь период кредита. Но при этом снижение ставки происходит на фоне соглашение между США и Ираном о прекращении войны, возможного соглашения, которое еще не подписано. В общем, это добавляет еще одно измерение влияния на израильскую экономику. Эксперты рынка недвижимости отмечают, что это может означать возвращение интереса к покупке жилья, но при этом предупреждают, что даже после снижения ставка все еще значительно выше, чем до 2022 года. Профессор Нона Кушнирович, глава по научной деятельности Академического центра РУПИН. Здравствуйте, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: То, что Банк Израиля впервые за 5 месяцев снижает ставку, что это говорит о состоянии экономики?
2: Это скорее говорит об оптимизме Банка Израиля, потому что соглашение мирное еще не подписано, только идут об этом разговоры. И у нас экономическая ситуация очень сильно зависит от того, что происходит с безопасностью. У нас военные действия все время усиливаются, ослабляются, и наша экономика очень зависит от следующей волны. Например, в марте, когда была последняя операция с Ираном, то наш валовый продукт моментально упал, потому что люди меньше работали, снизились покупки людей, частное потребление. То есть это оказывает моментальное влияние на экономику. Из-за того, что мы находимся все еще в состоянии неопределенности, что будет с этим аспектом нашей жизни, мы можем только надеяться, что экономика будет восстанавливаться. Но наша проблема, в принципе, не экономическая, а мы зависим от политической ситуации, ситуации с безопасностью.
1: Угу.
2: Вообще Банк Израиля обещал в этом году 2 снижения учетной ставки.
1: Вот первое сейчас произошло.
2: Но с оговоркой, да. Он обещал это еще в прошлом году, что в течение 2026 года он планирует 2 снижения учетной ставки, если будет нормальная ситуация с безопасностью, если условия будут это позволять. Вот это очень важная оговорка.
1: Окей, хорошо. Ну, будем надеяться, что действительно они воспринимают как сейчас снижение, в смысле улучшение ситуации с безопасностью, и поэтому ставка немного снизилась, но она по-прежнему еще очень-очень высока по сравнению с тем, что было до 2022 года. Когда и можно ли вообще ожидать возвращения к тем уровням?
2: У нас сейчас ставка приблизилась к ставке в США. В США примерно 3,64, у нас 3,75. Это очень-очень близко. И в Европе 2%, но в Европе нет никаких военных действий, и европейская экономика может очень сильно пострадать от увеличения цен на топливо, поэтому они хотят стимулировать свою экономику. Низкая учетная ставка приводит к усилению экономической активности. Поэтому мы не можем на них смотреть. Мы маленькая экономика, которая, в принципе, зависит от решения по поводу учетных ставок в других странах. И для нас очень важно, что происходит в США. Вот сейчас наша учетная ставка приблизилась к ним, и я не вижу, чтобы наша учетная ставка упала до 1%, как это было раньше, до 2%. Маловероятно, и Банк Израиля тоже этого не обещает.
1: Угу. Означает ли снижение ставки ослабление национальной валюты, или это вообще не связанные вещи?
2: Как правило, да. Снижение учетной ставки приводит к немножко к ослаблению национальной валюты, но это неплохо. Вы знаете, у нас шекель сейчас чересчур сильный. Да. Это начинает бить по экспортерам. Конечно, нам приятно, когда мы едем за границу.
1: И нам все дешево.
2: Нам кажется, все дешево, да. Но не об этом думает Банк Израиля. Он должен поддерживать стабильную экономику, он должен противодействовать инфляции, поощрять экономическую активность. Поэтому, конечно, для экспортеров это плохо. У нас кто экспортирует товары, услуги, хай-тек в основном. Мы же не хотим ударить по нашему хай-теку. Слишком резкое усиление шекеля произошло. Возможно, вот это снижение учетной ставки немножечко его скорректирует обратно и немножко нормализирует ситуацию для производителей.
1: Угу. Скажите, а вот на рынке недвижимости отмечается возвращение интереса к покупке жилья. Это, на ваш взгляд, связано вот с чем? Например, тем же самым, что ставка учетная снижается, соответственно, машканты будут более дешевые? Или вот, опять же, это все глобально, речь идет о таком некоем, может быть, надежде на улучшение ситуации в сфере безопасности, отсюда интерес к покупке жилья вновь возрастает?
2: Знаете, есть два глобальных направления, что мы можем делать со своими деньгами. Мы можем инвестировать в бизнесы и недвижимость, например, или мы можем инвестировать в ценные бумаги, то есть или реальные инвестиции, или финансовые инвестиции. Как правило, если один рынок усиливается, второй рынок, там больше проблем. Они действуют один за счет другого. Например, в течение прошлого года у нас отлично росла биржа. Я советую слушателям проверить, что у них произошло с пенсионными программами. Они будут приятно удивлены. У нас был очень большой рост, и наши накопления очень сильно скакнули вверх в течение прошлого года. Но когда это происходит, происходит отток средств от рынка недвижимости. Поэтому у нас в прошлом году в течение полугода примерно цены на квартиры немножко падали. Они все равно заоблачные, но тем не менее на этом высоком уровне было немножко снижение. Видимо, вот сейчас, когда Банк Израиля снизил ставку, это немножечко поменяет правила игры. Сейчас будет немножко отток средств от финансовых рынков, которые перегреты. Это совсем неплохо. Они не должны так быстро расти. То, что слишком, это не очень хорошо. И пройдет отток средств снова в рынке недвижимости чуть-чуть. Но это плохо для тех, кто еще не купили квартиру. То есть снижение учетной ставки хорошо для тех, кто платит машканту под переменный процент, у них чуть-чуть уменьшится платеж, но плохо для тех, кто еще не купил, потому что цены, видимо, будут продолжать расти.
1: Да. Профессор Нонна Кушнирович, глава по научной деятельности Академического центра РУПИН, спасибо большое.
2: Хорошего дня.
1: Всего доброго.
3: В эфире дайджест программ «Доброе утро» на КанРека. Следующая наша тема – языковые барьеры и цели, если у вас есть такие цели, они должны быть все-таки изучение иврита. Вы в новой стране, вы в данном случае в Израиле. И тем не менее, у нас есть проблемы, когда мы застываем, когда нужно учить новый язык, в данном случае иврит. Что происходит с новым для нас языком и откуда берутся эти барьеры? В данном случае именно языковые барьеры, а есть еще много-много других. С нами в эфире психолог, психотерапевт Ксения Торшина. Здравствуйте, Ксения. Рада вас слышать.
4: Здравствуйте, Татьяна. Взаимно.
3: Мы с вами в свое время говорили на эту тему. Это было достаточно давно. Мы говорили о репатриантах разных совершенно лет приезда. Мы можем говорить об эмиграции в другие страны, о других языках, но суть остается та же. Новый язык, он тем более вместе, вкупе с приездом в ту или иную страну и новой жизнью, далеко не всегда легко, мягко скажем, дается эта новая жизнь вместе с изучением языка.
4: Да, это именно так. Но тут, да, очень разные барьеры могут быть.
3: Как, например?
4: Например, когда вы приезжаете в другую страну, насколько вы принимаете культуру этой страны? Я вот веду курсы по языковому барьеру. Я очень часто встречаюсь с людьми, с которыми мы на первом занятии, мы всегда говорим про цели. Вы очень правильно подняли этот вопрос, потому что он, в общем, ключевой в изучении языка. Если человек приезжает в страну жить, приезжает здесь укорениться, он должен принять культуру. Если он не принимает культуру, он очень часто совершенно подсознательно не принимает и язык. И у него возникает такой барьер, да, ему неприятно его слышать, ему неприятно на нем говорить. Это одна история. Вторая история – это барьер коммуникативный.
3: Так.
4: Иногда начинаешь с человеком говорить, вот там он говорит, я не могу построить фразу, я не могу найти общий язык с представителями этой культуры. А начинаешь спрашивать, а как ты в стране исхода разговариваешь? Как у тебя было вообще с общением? Выясняется, что там с общением тоже было не очень. И этот барьер не имеет, в общем, отношения к новому языку. Это барьер в коммуникации, да, сложности с коммуникацией этого человека.
3: Конечно, конечно. Есть очень много вот этих подпунктов. Я знаю, что вы ведете такой курс. И что вы видите у тех людей, которые приходят к вам? Насколько им легко преодолеть вот это понимание и уже все-таки раскрыться в какой-то момент?
4: Нелегко. Если этот барьер есть, нелегко. Ну, я, наверное, не скажу ничего нового, но, во-первых, у очень многих есть травма изучения иностранного языка из страны исхода. Когда человек много лет
3: образца
4: учит...
3: школьных вариантов изучения?
4: Да, ну, представляете, 10 лет человек в школе учил там английский или немецкий, да, потом там 5 лет в ВУЗе учил и так и не выучил. Вот эта вот выученная беспомощность в отношении языков, она остается, да?
3: Сколько а потом то, что учить? Этот человек помнил или знал, даже если плюс-минус в школе, в университетах, в институтах, он знал относительно нормально, это все уходит в пассив уже надолго.
4: Конечно, конечно. А главное, что если не было активного использования языка, и, по сути, особенно наше поколение, там, да, более старшее, у нас же не было шанса использовать этот язык, в общем.
3: В общем, да. Не так часто мы путешествовали, и не все становились переводчиками.
4: Совершенно верно. Ну, вот я тоже после университета, я очень хорошо читала, я бегала, читала на языке до сих пор, да, хорошо на английском читаю, но с разговорами у меня проблема была с английским.
3: Именно при отсутствии практики?
4: Да, потому что не было практики и не было мотивации эту практику развивать. Поэтому сейчас еще большой барьер, надо сказать, я так немножко перескакиваю с одного на другого, но большой барьер в Израиле связан с тем, что очень много русскоязычной поддержки.
3: Конечно.
4: Когда мы приехали, да, ее практически не было, и мы были вынуждены говорить на языке. А сейчас вот на этом занятии, когда мы определяем цель изучения языка, потому что от цели зависит, собственно, то, как вы строите свое обучение языку. Да, там, очень многие говорят, а я прихожу к выводу, что мне язык не нужен. А если он не нужен, то бесполезно об него биться, да, то есть нету мотивации.
3: Угу, это так.
4: То есть человек ходит в Ульпан, а с врачами в магазинах, на работе общается.

0: на разные темы, а это произойдет очень не скоро, поэтому нужно начинать с каких-то определенных тем, с какого-то определенного объема. То есть если вы хотите какую-то работу на языке, не надо ждать, когда язык сам прилипнет. Он не прилипнет, нужно готовиться к этой работе и к этой теме. То есть брать лексику, изучать лексику, работать в этом направлении там с преподавателем.
1: Ну и, разумеется, те, у кого есть достаточно много своих проблем запоминать, учить языки просто с детства, то, естественно, есть определенные техники запоминания.
0: Есть техники запоминания, безусловно.
1: Мнемотехники отдельно.
0: Мнемотехники, которым тоже надо учиться. Это не только карточки, хотя карты, да, и, к сожалению, вот у нас в Ульпанах ничего, кроме карточек, по сути дела, не предлагается, но есть много программ для этого, есть там всякие кьюзлеты, да, есть в телефончике всякие программы, есть игры с языком, и опять же искусственный интеллект нам в помощь.
1: О, да, возвращаясь к теме двух больших букв заглавных в последнее время.
0: Да, и с искусственным. Он, с одной стороны, конечно, тоже расслабляет, потому что вы можете написать любой текст и попросить его перевести. И, по сути, есть много программ, которые в онлайне переводят с языка на язык. Это тоже, в общем, ослабляет мотивацию изучения языка.
1: Да, это так. Ну и то, что, с чего вы начинали, если мы говорим именно преодоление языковых барьеров перед тем, как человек все-таки идет к этому. Он находит эту дорогу и выучивает, наконец, увеличивает свой лексикон. Давно пора, естественно, рано или поздно в новой стране в данном случае. Но вот это эти главные внутренние блоки. Рано или поздно открыть ключик, пустить в себя что-то новое и не стыдиться, не бояться ничего вот этого.
0: Да, но это очень психологическая история, потому что очень многих внутри живет маленький ребенок, да, которого нам, взрослым, статусным людям, страшно выпускать наружу.
1: Да, это так. Спасибо.
0: И он ошибается, да, он ошибается, но его надо любить, ему надо позволить ошибаться, его надо хвалить за успехи, а не ругать за ошибки, как это делали всю нашу предыдущую жизнь.
1: Внутренний ребенок, внутренний родитель. Да-да.
0: Да.
1: Это тоже. Ксения, огромное спасибо, я была очень рада вас слышать в нашем эфире. До встречи. Спасибо большое.
0: Спасибо, Тань. Спасибо. Всем удачи.
1: Всего доброго.
0: Языка. До свидания.
1: Мы говорили о языковых барьерах, о цели, в данном случае, изучения языка. Иврит, с нами была психолог, психотерапевт Ксения Торшина, которая ведет, в частности, курсы по преодолению таких барьеров.
2: Иврит для души с Галей Городецкой.
3: Доброе утро, дорогие радиослушатели. Хочу напомнить вам для начала номер нашего WhatsApp, по которому приглашаю вас оставлять в письменном виде свои вопросы. 050-737-8127. Я повторю, 050-737-8127. И у нас есть вопрос от Инессы из Хайфы. Что значит глагол лидхок? Далит хет куф у нас корень. Лидхок — это вообще значит оттеснить. Есть такое выражение лихьот бедохак. Бедохак – это значит в тесноте, в бедности, скудности. Но еще слово бедохак употребляется иногда в качестве с трудом. Например, в переводе рассказа о Генри «Беодес Римшана» или «Каворес Римшана» – есть разные варианты перевода. Там есть такая фраза, что было едва-едва 10 часов вечера. И переводчик перевел это как Ашагайта эсер баэрев бадохак. Да, бадохак, то есть с трудом, еле-еле. Вот это вот лидхок. Далее. Каково же может быть, собственно, противоположность этому слову дохак? Это слово реваха. То есть вот реваха, мы привыкли, что это соцотдел. Да, махлек это реваха. Но если мы посмотрим шире на этот корень, рейш вав хет, то здесь очень много интересного. Потому что, во-первых, руах, ветер – это тот же корень. Да? То есть что-то очень свободное. Ревах – это у нас две вещи. С одной стороны, ревах – это некий промежуток.

Так. И с другой стороны, ревах – это еще и прибыль. Да, мы говорим о водари в хит, да, то есть какая-то прибыльная работа, или мы говорим эсэк ривхи, да, прибыльный бизнес. Или мы говорим ли гарвиах кесов, или ли гарвиах зман, выиграть время или заработать деньги. Но, то есть когда мы говорим о человеке, что он в порядке, что у него все нормально с благосостоянием, то мы говорим, что у него есть некий простор для действий, да, немножечко он не стиснут какими-то нуждой и так далее. То есть там не дохак, а там ревах или реваха. Есть еще такое выражение леншом лирваха, это значит вздохнуть с облегчением, вздохнуть свободно. Далее. Есть вопрос от Олега из Батьяма. Что значит лирот берове великлёбе матара? Смотрите, лирот – это значит стрелять. Корень у нас здесь юд, рейш, юд. Или юд, рейш, гей. Юд, гей в конце корня чередуются. Лирот барове. Рове – это автомат или ружье. И ликлёа. Ликлёа – это попадать. Матара – это цель, да, то есть стрелять из ружья и попадать в цель. Здесь есть несколько интересных моментов в этой фразе. Во-первых, вот этот вот корень юд рейш гей, стрельба, ери, из того же корня у нас происходит и слово горе, то есть родитель, и слово море, учитель. Каким образом они связаны со стрельбой? Естественно, никаким. Это просто, видимо, случайное совпадение. Но еще есть из того же корня слово «юре», которое как раз связано. «Юре» – это первый дождь. «Юре», потому что он как бы выстреливает из-за туч этот первый дождь в сезоне. И теперь насчет «рове». «Рове» – это и автомат, и ружье. Здесь, в общем-то, я не знаю, как отличить. То есть, видимо, просто по контексту, по ситуации, потому что если будет речь идти, допустим, о солдатах, то это автомат. Если речь идет, будет идти об охотниках, то это ружье. Но оба эти слова рове. Теперь ликлёа. Куф ламед айн корень. Мы знаем, например, что у царя Давида была проща. А вот эта вот проща, она называется кела. Тот же самый корень. С другой стороны, мы еще знаем выражение леклё ацамот. Леклё ацамот, то есть плести косички. Почему? Возможно, потому что когда мы косу плетем, мы должны попасть четко в определенный промежуток. Каждая прядь должна попасть. Возможно, поэтому. И отсюда, например, хала клюа – это хала, которая заплетена косичкой. Вот. Ну и слово матара – это цель. Она и в смысле чисто физической цели, куда мы что-то бросаем или стреляем, и в смысле цели в жизни, матрата, хаим и так далее. Теперь у нас есть еще вопрос от Софьи из Ариэля. Мне попалось три похожих слова: миллион, малон и мелон. Расскажите, пожалуйста, почему они так похожи и что они значат. Смотрите, слово «миллион» – это словарь. «Малеон» – это гостиница, «мелеон» – это дыня. Почему они все так похожи? Потому что так получилось. Корни у них у всех трех разные, у всех этих слов. Давайте начнем со слова «миллион» – словарь. Словарь происходит от слова «миля», плюс суффикс «он». Суффикс «он», который у него есть много значений, у этого суффикса. У него, например, есть значение уменьшительно-ласкательное, например, ребеночек, детка, яльдон, или мишка, дубон, или книжечка, сифрон и так далее. У нас есть суффикс «он», который обозначает какие-то порядковые вещи, то, что на иврите называется торва-седер. То есть порядок и очередность. Например, решон, охорон,
Элион, Тахтон. И у нас есть еще суффикс «он», который обозначает общность, какое-то собирательное. Да, например, мы знаем слово «шеэлон». «Шеэля» – вопрос, опросник, анкета – «шеэлон». Или мы знаем слово «хидон». «Хида» – загадка, а «викторина» – «хидон». Есть, например, слово «шаашуон». Это тоже викторина, но такая развлекательная, типа «кто хочет стать миллионером». И вот «миллион» – это такое же собирательное «гарбей милим». Это слово придумано Элиэзер бен Иуда. А корень у слова «милля», из которого происходит слово «миллион» – «мем ламед ламед». А «мелель» – это словесность. Да? «Микцуот равей мелель» в школе – это гуманитарные предметы. Они еще называются «мадеарох», но «мадеарох» – это скорее в университете, а в школе они называются «микцуот равей мелель». Теперь слово «мален», который «гостиница», у нас здесь корень «ламед вав нун». И это так называемый «мешкаль миктоль шельмекомот». «Мекталь», вернее, «шельмекомот», как «мифаль». И почему там «о»? Потому что она корневая. Да, «мекталь» как «мифаль», «мидбах», «мисрад». И поскольку «вав» корневая, то получился «мален». Аналогично, значит, есть корень «лалун», вернее, глагол «лалун», это значит «ночевать». «Лина» – это «ночевка». Из того же самого корня у нас есть глагол «легитлонен». Это немножечко забавно, потому что «легитлонен» – это «жаловаться». Да? То есть, когда мы пожаловались, мы свои проблемы оставили кого-то другому ночевать. И вот, поэтому «легитлонен». «Тлуна» – это «жалоба», это все тот же корень. И «мелон» – «дыня» – это слово, заимствованное из английского. Просто английское слово «мелон», которое легло вполне на иврит. И вот так получилось слово «дыня» – «мелон». Поэтому слова эти, несмотря на то, что они похожи, они совершенно разные, происходят из разных корней. Теперь вопрос еще, как правильно сказать «с раннего возраста». Не знаю имени автора вопроса. Не написал или не написала. Значит, с раннего возраста существует два варианта. Либо Мигиль Мугдам, либо Мигиль Цаир. Почему и в чем разница? Мигиль Цаир – это скорее с детства. А Мигиль Мугдам – это с младенчества. То есть все, что касается вещей, которые мы делаем ребенку с самого рождения, это Мигиль Мугдам. А Мигиль Мугдама еле царихет има. Или там что-нибудь еще. А Мигиль Цаир – это когда мы учим его, не знаю, мыть руки, переходить дорогу и так далее. Вот в этом разница Мигиль Мугдам и Мигиль Цаир. Сейчас я еще раз хочу напомнить вам номер нашего WhatsApp. Пожалуйста, оставляйте в письменном виде свои вопросы. Я с удовольствием на них отвечу. 050-737-8127. Я повторю 050-737-8127. Спасибо за внимание. Всего доброго.

0: мадам, уже падают листья.
1: Он покорил сердца миллионов. Олег Погудин с программой «Вертинский». Фортепиано Олег Вайнштейн с 16 июня в Израиле. Билеты 03 5 260 260.

0: Израиле 11 часов. Вы слушаете Канрека. Шаббат шалом. В эфире новости. Пресс-секретарь ЦАЛа на арабском языке Авихай Адраи опубликовал сегодня утром предупреждение об эвакуации жителей 7 деревень на юге Ливана. Ливанские средства массовой информации сообщили об израильских ударах по югу страны. По сообщениям, 3 человека получили ранения в результате удара в районе больницы в Набатии. Минувшей ночью в центре Кирьят-Шмоне упала ракета, выпущенная из Ливана. Нескольким предприятиям был причинен значительный ущерб. Пресс-секретарь муниципалитета Кирьят-Шмоне Дорон Шнепер сказал корреспонденту Кан Орли Алкалай на месте падения ракеты следующее. Кирьят-Шмоне вновь подверглась ракетному обстрелу. После залпа из 10 ракет, выпущенных из Ливана по Кирьят-Шмоне населенным пунктам севера страны, 9 были перехвачены, а одна ракета упала в городе. Серьезный ущерб причинен магазинам и предприятиям. К счастью, пострадавших нет, поскольку это произошло поздно ночью, когда предприятия были закрыты. Повезло и в том, что в этот момент поблизости не было людей. Говорят о прекращении огня, но никакого прекращения огня нет ни в Кирьят-Шмоне, ни на севере страны. Оно существует только в Бейруте и в Ливане, заявил пресс-секретарь муниципалитета Кирьят-Шмоне Дорон Шнепер. Генеральный директор муниципалитета Кирьят-Шмоне Ор Коэн заявил в программе Кан Йомана Шавуа, что число жителей города сейчас составляет менее половины от довоенного уровня. На сегодняшний день в городе постоянно проживает от 12 до 14 тысяч жителей вместо прежних 26 тысяч. Генерал-майор запаса Исраэль Зив, в прошлом глава оперативного управления ЦАЛа, заявил в эфире корпорации КАН, что даже действия израильской армии за пределами так называемой «желтой линии» в Ливане не приведут к разгрому Хизбаллы без политического урегулирования. «Невозможно завершить военную кампанию, не завершив ее политическим шагом. ЦАЛ действовал и нанес им тяжелый удар». Но все это можно восстановить. В Ливане проживают около 1,5 миллиона шиитов. Из них примерно 500 000 находятся в призывном возрасте. Хизбалла может бесконечно пополнять свои ряды. Что нужно делать сейчас? Использовать в полной мере открывшуюся возможность и добиваться заключения мирного соглашения с Ливаном, сказал генерал-майор запаса Исраэль Зив. Результаты медицинского обследования, которое недавно прошел президент США Дональд Трамп, свидетельствуют о том, что состояние его здоровья отличное. Согласно заключению врачей, сердце и легкие президента функционируют нормально, а его когнитивные способности не вызывают опасений. В отчете по итогам обследования, проведенного в военно-медицинском центре имени Уолтера Рида, говорится, что биологический возраст сердца американского президента на 14 лет меньше его фактического возраста. Примерно через 2 недели Дональду Трампу исполнится 80 лет. Его вес составляет 107 килограммов, на 6 килограммов больше, чем во время предыдущего обследования, проведенного в прошлом году. Вместе с тем сообщается, что отеки ног, от которых страдает Трамп, уменьшились. Президент принимает 2 препарата для снижения уровня холестерина и аспирин в качестве профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщил обозреватель КАН Итамар Маргалит. На шоссе номер 1, недалеко от развязки Лот, мотоциклист около 40 лет погиб в результате наезда автомобиля. Бригада скорой помощи «Маген Давида Дом» констатировала его смерть на месте. И в завершении этого выпуска о погоде. Завтра ожидается потепление, главным образом в горных и во внутренних районах страны. Со второй половины дня на северо-востоке возможен кратковременный дождь. В понедельник и во вторник температура воздуха будет обычной для начала июня. Максимальная температура сегодня в Иерусалиме и Хайфе 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Бершеве 29, в Эйлате 35 градусов. Высота волн на пляжах Средиземного моря от 80 до 110 сантиметров, ветер западный, скорость от 15 до 25 километров в час. Выпуск подготовил и провел Алекс Гольдберг. Следующий выпуск в 15 часов. Шаббат шалом, Мирушалайм.
1: Канрека. Здесь и сейчас.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и мои замечательные гости. Художественный руководитель театра «ЭТО», эмоциональный театр Аренова, режиссер Владимир Аренов и актриса театра Вера Аренова. А в эфире цикл программ о дружбах, знакомствах, общениях наших гостей с наиболее значимыми, яркими, интересными фигурами и личностями театра, и не только театра, второй половины века 20-го и начала нынешнего. И сегодня часть номер два рассказа о Марке Захарове и Григории Горине под общим заголовком «Марк Захаров, Григорий Горин. Судьба Ленкома». Музыку подбирали также Владимир и Вера, и я сейчас передаю им слово. Я думаю, что можно начинать.
1: Давайте начнем с маленькой викторины. Игорь, и вас прошу принять участие, так. И без всякого предупреждения, и Веру, и вас. Назовите, пожалуйста, пять самых знаменитых кино- или театральных актеров, лучше киноактеров, 70-х годов и по нынешнее время, предположим. Ну, умерших не так давно. Самый известный артист.
0: Олег Янковский.
1: Раз.
2: Евгений Леонов.
1: Два.
0: Андрей Миронов.
1: Три. Еще двое.
2: Михаил Ульянов.
1: Михаил Ульянов в 60-х годах, даже в 50-х
2: хорошо.
1: Начал.
0: Сейчас, подождите.
2: Абдулов.
0: Да, конечно, конечно.
1: Еще один остался.
0: Ну, может быть, Анатолий Папанов?
2: О, у меня тоже крутилась в голове эта фамилия.
1: Папанов. Итак, перечислим еще раз.
2: Миронов, Леонов.
0: Янковский, Абдулов, Папанов.
1: Угу. Так, вот вы назвали самых известных, я с вами соглашусь, актеров. Сколько из них работали в одном театре? В Ленкоме.
0: В Ленкоме Янковский, Леонов. Абдулов, Леонов.
1: Трое.
0: Трое.
1: А с остальными двумя, с Папановым и Мироновым, как вы знаете, Захаров работал очень плотно и в «Сатире», и в кино, да, Остап Бендер, да, Миронов, да, мало ли, в «Обыкновенном чуде», с Папановым в театре и так далее. Смотрите, самые известные актеры связаны с одним театром. Думаю, что это не случайно. Итак, актеры и Ленком. Каким образом Захаров собирал актеров? Это очень интересно. С одной стороны, он их выращивал. Ну, например, Абдулов, да, совершенно и им созданный молодой человек, когда-то приехавший из Ферганы, кажется. С другой стороны, он брал уже готовых актеров, сформированных, таких как Пельцер, Броневой, да. Третий вариант, он брал актеров очень известных по кино, но еще не такую уж опытную, не такую уж историю театрально имеющих. Например, Янковский, Чурикова. Или брал актера, который был в недрах Ленкома, но славы не имел. Например, Караченцев. Смотрите, абсолютно разными путями. Разными путями. Его нельзя было обвинить, что он берет только знаменитых. Его нельзя было обвинить в том, что он только выращивает. По-разному. А еще один, которого вы забыли, Джигарханян.
2: Броневой, который у него работал. Броневой вообще.
1: И Броневой, не, но мы можем называть очень, да, разных актеров. Но вот смотрите, он создал лучшую труппу страны, как бы мы ни говорили. Но вот «Современник», «Таганка», они в основном формировались в 60-е годы, а начиная с 70-х, никто лучше него не создал. Но была попытка. Мог бы создать Михаил Захарович Левитин, если бы у него остались работать и Полищук, и Гвоздицкий, и...
0: Философ
1: не у него. Был.
0: Разве не у него?
1: Нет, не у него. У него были другие актеры замечательные.
0: А у него был Чернов, у него был Пожаров.
1: Да,
0: был...
1: совершенно верно.
2: Карцев.
1: Да, да, да. И Карцев, и Ильчин, кого только не было. Но вот разный подход Захарова и других режиссеров. Захаров им разрешал все. Сниматься пожалуйста. Почему? С одним условием. Нельзя во время выпуска спектакля ничем отвлекаться. Вообще ничем. И здесь Захаров был очень жестким. Но давал всем. Более того, я вам скажу, он спектакли отменял во имя некоторых актеров. Если у кого-то съемка, очень интересно к этому относился Табаков при мне. Он спрашивал, когда актер к нему приходил отпрашиваться, ради славы или ради денег? Тот как-то терялся. Выяснялось, что и деньги небольшие, и славы немного. Он говорит, нет, не пущу. Вот ради славы или денег пускал. У Захарова даже не так было. Он относился к тем актеров, которых уважал, с большой любовью и разрешал им все. Вот такую интересную труппу яркую он собрал. Даже вы, называя самых лучших актеров страны, назвали практически всех, с кем он работал. Не всех, но тех, с кем он работал. Вообще впечатлений от Ленкома очень много, и от общения с Захаровым. Вспоминаю, я ему спросил, Марк Анатольевич, а почему у вас в кабинете, у него был огромный кабинет, он там репетировал, кабинет, репетиционный зал, почему у вас стеклянная дверь? И действительно, дверь в кабинет художественного руководителя, где наверняка какие-то разговоры потаенные, а была абсолютно прозрачная. Он сказал, честно тебе сказать или соврать? Я говорю, ну, скажите уж честно. Он говорит, очень просто. Я сижу и делаю вид, что работаю. И все, кто проходит мимо двери, должны знать, режиссер работает. Я ни хрена не работаю. Более того, я ни о чем не думаю. Возможно, сплю даже, но с открытыми глазами. Но главное, все должны видеть, что режиссер... Он был человек с замечательным чувством юмора. И поступал так же очень часто, но иногда был жестким, жестким. Недавно я вот видел интервью с ним, кажется, покойный Урмас От, да, был такой журналист, и он отвечал на вопрос, ломал ли он кому-то судьбы. И он интересно очень ответил, он сказал, ну да, наверное, я снимал с роли, я не давал роль. А почему? Они были бессовестные или бездарные? Нет, нет, нет. Они не были бессовестные, не были бездарные. Просто появился еще один артист, который выше поднимал спектакль. И я понимал одно. Театр дороже всего. Театр дороже дома. Театр дороже всего. И во имя театра можно поступать жестоко. Мы тут с Верой об этом говорили. И я сказал, я явно не главный режиссер, потому что я не могу так. Я знаю, что надо бы одного артиста заменить на другого, но абсолютно не умею. Наверное, это жалость не на пользу театра. Не на пользу театра. У него был замечательный художник Олег Шейнцес, тот самый, который сочинил «Золотую маску». Эту «Золотую маску» сейчас везде вручают. Я с ним очень дружил. Одессит. Вы знаете, о чем он больше всего беспокоился? Он беспокоился о здоровье Захарова. И последнее даже интервью, которое я делал с Олегом Шейнцесом, он говорил... Вот Марк себя не тратит совершенно, он не бережет себя, нервы свои не бережет. Он умер намного был моложе, да. И умер гораздо раньше. Вошел купаться в Черное море, приехал к своим родным в Одессу и не вышел.
0: Я бывал в Ленкоме, у меня было рекомендательное письмо как раз к Шейнцесу, поскольку одесситы мы, но его тогда не было, вот, но я как бы следил уже невольно дальше за тем, что происходило с ним, нелепо, молодо так, да.
1: Да. Очень любил Захарова Броневой. Вы знаете, у Броневого был непростой характер, совсем непростой. Попросту говоря, он был капризный. И никак с ним не смог найти в свое время общий язык Эфрос. Хотя Броневой у него потрясающие роли играл. И более того, знаменитый Мюллер, да, в «17 мгновений весны» – это не что иное, как абсолютно копия роли Капулетти, которую он играл у Эфроса в «Ромео и Джульетте», да, смешок Мюллера и все. Он его создал. И во многом актера Броневого, который до этого был, ну, такой средненький актер, после «Фроса» он стал просто потрясающим, на расхват, не любил. Не любил, не мог найти общий язык. Да уж Анатолий Васильевич был спокойный, добросердечный человек. Что ему не хватало? В Захарова был влюблен как курсистка. Вы знаете, просто. И тот ему не льстил. Нет. Спокойно с ним работал, с юмором. Правда, юмор был очень большой. Анатолий Васильевич не пользовался этим оружием, скажем так. А Марк Анатольевич пользовался. Когда Пельцер переходила к нему от Плучика, она сказала ему: «Как веришь, что готова на все?»
2: Да, она пришла к Захарову, и она была уже сильно в возрасте, и она сказала: «Знаете, я все буду делать, что вы мне скажете, но только не заставляйте меня вот так вот ходить», и показала руками лунную походку. И Захаров сказал: «Хорошо, хорошо, вот этого делать не будем».
1: Ей было лет 7 с чем-то, по-моему. Да, лунную походку он не требовал от нее. Однажды в его кабинете, в этом огромном кабинете со стеклянной дверью, он мне позвонил и сказал: «Вы не хотите прийти на такой-то спектакль? Вы у нас его не видели». Я действительно не видел этого спектакля, у меня был свободный вечер, и я с удовольствием согласился. А когда вбежал в его кабинет, то понял, что в каком-то смысле влип, я бы сказал, влип в историю. Да, там сидел Горбачев, сидел Михаил Сергеевич Горбачев, пил чай, на что хитрый Марк Анатольевич, такой лукавый, сказал: «Ну, вы здесь посидите, поболтайте», и убежал. Господи, я готов был стоять на вытяжку. Я все-таки, понимаете, ефрейтор был, не, у меня чин не очень большой. И как-то мы разговаривали с ним замечательно. Он просто, ему некуда было деть вечер, он очень любил этот театр. И он пришел в Линком, уже будучи на пенсии. То есть не то, что на пенсии, уже не будучи главой государства. И просто там сидел. И оказалось, что в этот кабинет приходят многие просто поболтать, просто посидеть. И вот это захаровское стремление поднять человека каким-то любыми способами над собой и мнение о себе очень способствовало этому. Поэтому я после этого вернулся домой и сказал: «Ну, я тут посидел с Горбачевым». Да. Вот примерно так он действовал.
2: А можно вас перебить и спросить?
1: Да.
2: А Захаров, он был человеком тусовки? Любил ли он ходить на премьеры, на какие-то театральные сборища, в СТД или еще куда-то? Любил ли он появляться на каких-то награждениях, вечерах? Или он вел более уединенный образ жизни,
1: нет,
2: режиссерский?
1: Нет. Вот точно.
2: Любил ли он быть рядом с властью?
1: Это, вы знаете, непростая история. Любил. Конечно, любил. Вот вечер к 70-летию, о котором театра, о котором я вам расскажу, он делал, и в зале сидели и глава тогдашней Москвы Лужков, и Ельцин сидел, который вручал всем награды. Любил. Но тусовщиком был ли? Как ни странно, нет. Он ходил, когда надо. Когда его приглашали, когда он должен был участвовать в каком-то там заседании или должен был в чем-то участвовать, приходил. А если ничего делового не было, нет, старался избегать. Он не был домоседом, да у него и дома-то было не всегда хорошо. Нина Тихоновна Лапшинова болела, часто болела, была человеком замкнутым, странным. Иногда вот набирала трубку и звонила мне после какого-нибудь фильма о Захарове или о Незахарове и говорила какие-то странные слова. Он не был домоседом, как и Фрос, который люто ненавидел все тусовки, но он и не был таким побегайчиком, знаете, везде. Я, пожалуй, перед тем, как перейти вновь к Горину, расскажу только об этом вечере, к 70-летию театра, который он позвал меня тоже делать. Это заседание мы сняли с оператором. Это был стол, за которым сидели все, кого уже нет. Ну и вот и мне довелось сидеть за ним. Сидел так напротив меня Абдулов, Янковский, Чурикова, Броневой, и каждый в своем характере сидел. На нашей стороне сидел Захаров, Горин, Шейнцес и я. И вот мы, Караченцева не было, он бы тоже сидел, но его не было в этот момент, то ли в Москве, то ли плохо себя чувствовал. Мы обсуждали, какой должен быть вечер к 70-летию. Но я, когда смотрю сейчас эту запись, эту пленку, я думаю не об этом вечере, а о том, какая бренная жизнь, и какие все были живые за этим столом, как кричал темперамент Абдулов, как смеялась и поглядывала на всех хитро Чурикова, как был недоволен всем и всех ругал Броневой, а на меня поглядывал просто, что я могу здесь сделать в этой приличной компании. Как Горин меня приобнял, понимая, что мне не очень удобно в такой компании быть, что они уже семья, а я не был членом семьи. Рядом сидел тот же Олег Шейнцес, ему оставалось жить совсем немного. Он смеялся, все были такие живые. Я часто вспоминаю сейчас Маяковского. Ненавижу всяческую мертвечину, обожаю всяческую жизнь. Вот это про них. Тем не менее, он жил, Захаров, всегда с одной женой, Ниной Тихоновной, как, впрочем, и Горин, но об этом чуть позже. Сначала о вечере к 70-летию. Это был хороший вечер. Я туда позвал Кима выступать, позвал туда каких-то замечательных актеров, танцоров. Очень смешно пьяненький Ельцин всех поздравлял и обнимал Чурикову. Очень было трогательно, когда хор главных режиссеров московских театров с дирижером Табаковым выступал. Ничего страшнее, но ничего смешнее себе представить было невозможно. Это был живой вечер, очень хороший. А к концу вечера было очень любопытно. Ко мне подошли и сказали: приходите, всех, кто делал этот вечер, просит Ельцин, значит, собирает. А я терпеть не могу с властью общаться. Я удрал и ничего не потерял, кроме автомобиля, потому что всем Ельцин подарил автомобиль. Правда, у половины тут же украли эти автомобили, которые он подарил. Вот, и это были «Жигули». Был такой живой вечер, но пришли люди, которые принесли подарки к юбилею, а Ельцин всех забрал пьянствовать и дарить автомобили. И когда все вышли оттуда, это уже мне рассказывали, то на полу Ленкома лежали подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, подарки, то ли обиженных людей, то ли люди так передали. Но вот эти фотографии, подарки, лежащие по всему Ленкому, на всех этажах, вот это в конце этого вечера было. А теперь, если можно, перейду к Григорию Израилевичу Горину. Я снял о нем всего один фильм, о театре Ленком много, о нем один, назывался «Гришина любовь», и назван тот фильм был потому, что жену Горина звали Люба. О ней после песни «Эмилия, Эмилия» про любовь из «Обыкновенного чуда».
0: С удовольствием.

0: И мы продолжаем. В студии с нами Владимир Аренов, Вера Аренова. Пожалуйста.
1: О Любе Гориной. И перейдем немножко к драматургу Горину. Он был драматургом театра. Я на прошлой нашей программе говорил, что верю в тех драматургов, в их удачные сочинения для театра, если они пишут для определенного театра. Горин знал в Линкоме всех. Он дружил с главными актерами Линкома. Это был его дом. Он, по-моему, даже обедал там, да, когда там был, всегда там. Ужинал там, часто приходил. Это был его дом. Он писал для театра много пьес. «Королевские игры», «Поминальная молитва», ну, «Тиль», да множество инсценировок, там, «Дорогая Памела», переводов авторских. Он был драматургом театра. При мне часто ему Захару говорил: «Гриш, надо вот это написать, у нас тут вечер, и нам бы нужен какой-то текст для ведущего». Тут же он садился и делал. Это был автор театра. Я еще одного такого автора знал, это Вадика Жука, поэта, который также был готов всегда написать. Еще одного автора знаю, который всегда готов дописывать. Это Юрий Черсанович Ким. Я ему говорю: «Юрик, что-то вот к этой пьесе вот надо, или не только я, другие режиссеры». И он тут же дописывал, тут же менял. Он был готов постоянно на вот этот контакт. Никакого дрожания. Вот я это сочинил, все, извините меня, это незыблемо. Нет, вот Горин был такой. Его жена Люба. Очень большое впечатление. Они прожили какую-то существенную жизнь, но в самом зрелом возрасте она его пережила, но она была ребенком, абсолютным ребенком. Она уже после его смерти была растеряна и говорила: «Я не знаю, как квитанции оформлять. Я не знаю». Гриша все делал, он обеды готовил. Он документы оформлял. Он знал, куда пойти за водопроводчиком. Она впадала в полное отчаяние, потому что не знала, где лечит водопровод, а где лечит что-то еще. Если бы она умирала, я думаю, он бы лучше бы мог заботиться. Не просто вызвать первую попавшуюся скорую помощь. Она оказалась не слишком удачной. И тем не менее он был счастлив. Невероятно счастлив. Вот была эта песня почти пасторальная. Мне она напоминает всегда их отношения. Теперь продолжу разговор о Горине. Он был азартный человек, очень азартный человек. Он играл в бильярд и был чемпионом до писательского союза писателей Москвы по бильярду. Он был рыбак, рыбак очень азартный. Рассказывал мне про случай с Эльдаром Рязановым. Он, Рязанов подошел к нему, когда Горин ловил рыбу, и увидел, что Горин вытащил рыбу. Угу. Рязанов говорит: «Что это ты делаешь? И как я рыбу ловлю? Я тоже хочу». Он ему дал удочку, тот забросил удочку Рязанов и, к потрясению Горина, тут же вытащил огромную рыбину и сказал: «О, мне это понравилось, мне это понравилось, а ну-ка дай-ка еще червяка». Забросил, подождал минут 10 и спросил: «А что не клюет? Ну как, она не всегда клюет, надо». «Не, это мне не интересно». А Горину было интересно. Мы с ним иногда в казино даже приходили. Вот, ему было очень интересно гоняться за рыбой, играть в бильярд. Да вообще, нет, он не был как Арканов, который играет во все, что движется, как говорил Горин. Но, тем не менее, он очень этому придавал большое значение. Научил меня одной очень ценной вещи – спать днем. Я терпеть с детского сада не мог спать днем. Мне казалось, это как-то, ну, трата времени.
0: Меня из этого выгнали, в общем, отчасти.
1: Да. Он сказал, пожалуйста, после 50, чтобы днем спал час. И он Захарова приучил. Захаров, бедняга, ложился в своем кабинете и засыпал днем. Он себе, это полезно. По-моему...
2: А он как доктор это говорил.
1: Он как доктор, да.
2: Я потому что вспомнила, что одна мама моей подруги, врач, тоже говорила, что нужно спать днем. Наверное, это правда очень полезно.
0: Да, как вам сказать? Кому-то помогает.
1: Однажды у нас с ним был очень интересный разговор. Мы сидели в кафе, как раз у Збруева в Ленкоме. И он сказал, слушай, я думаю, в одной вещи, вот кто сейчас герой нашего времени? Поскольку я об этом до этого не думал, то как-то быстро сказал, мне кажется, Дон Кихот, вокруг было много воровства, корыстолюбия, мне казалось, человек, который этому противостоит, каким-то образом безумец даже, он сказал, ты думаешь... Нет, мне кажется... А я говорю, а ты что считаешь? Он сказал, а мне кажется, юрист. Вот законник. Вот тот, который предпочитает жить по закону. Но только не поверхностно, знаешь, как бывает в боевиках, а по-настоящему человек. Я стал об этом думать и подумал, может быть, он и прав. Он сочинял какого-то героя. Я думаю, перед ним эту задачу и Марк Анатольевич поставил. Он искал героя нашего времени, того самого, из-за которого был, помните, конфликт с Вампиловым когда-то, с героем того времени, 70-х годов. Да, 70-х годов. Он был свидетелем, он был с театром сатиры, для которого тоже много писал. Ну, пьесы, прямо скажем, похуже, чем для Ленкома. И, тем не менее, много его там ставили. Он был с ними в Риге на гастроли, когда умер Миронов, которому, как Мольеру, стало плохо на спектакле. И он его вез в Москву. Он его вез... в Москву на микроавтобусе сидел рядом, описывал, как он сидел. И вот это уже был, кажется, первый из их компаний четырех ушедший. Марк Анатольевич ждал в Москве, Гриша его вез. Я об этом вспомнил тогда, когда сам спешил на похороны Горина. Его хоронили в Ленкоме. Было немыслимое количество цветов. Незадолго до этого... или чуть позже, это уже не помню, в разговоре с Захаровым тот сказал, Гришу мы упустили. Я спросил, как упустили? Ну, он бы нас не упустил, а мы его упустили. Он приехал из Нижнего Новгорода, там был фестиваль, какая-то коза, я не помню, капустнический фестиваль, и сказал, ты знаешь, впервые что-то вот сердце. Что-то впервые сердце так заболело. Ну, и мы улыбнулись, посмеялись. Я как-то подумал, ну, он же врач, он же лучше меня знает. А очень скоро сердце сработало, и он умер. Он говорит, мы его упустили. И как-то сжал кулаки и сказал, он бы не упустил нас. Потому что чуть-чуть Захаров на что-нибудь жаловался, Гриша поднимал панику, немедленно врача, операцию в Германию, туда-сюда опять. А когда ему стало плохо, как-то не заметили. Может быть, потому что врач. Как умирают врачи? Миронов первый из четверки, который умер. Давайте его песню поставим.
0: Да, конечно.
3: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение, скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бедный.

0: Марк Захаров, Григорий Горин, «Судьба Ленкома». В студии Владимир Аренов и Вера Аренова. Пожалуйста, продолжайте.
1: Вы знаете, однажды мне он сказал, что ненавидит спектакли в лифте и не очень их ценит. Это такая странная его формулировка, но тем не менее, я уже через долгие годы ее почувствовал. Он считает, что спектакли в маленьких пространствах воздействуют на людей не всегда из-за их качества. А он говорит, ну, представьте себе, в лифте будем мы ехать, и вдруг какой человек закричит со всей силы. Да с нами шок будет. А теперь представьте, что он у нас на сцене закричит, а вы на балконе сидите. Он называл это эффект спектакля в лифте. И всегда говорил так, этот режиссер ставит в лифте или в нормальных пространствах тоже. Вот у него была такая точка зрения. И мне казалось, что он не вполне справедлив, что есть и спектакли в маленьких пространствах, но их оказалось так мало, что я сейчас на пальцах.
2: Я бы вспомнила «Погребничка», его маленький театр, когда он, его основной театр сгорел, он вообще ушел на маленькую
0: там
2: сцену.
0: Уже я видел что-то «Погребничка» здесь на Джафа-фесте.
2: А, да?
0: Да, это «Кабаре Магадан».
2: А «Кабаре Магадан» я видела спектакль, или я видела «Винни-Пух» и «Все-все-все». Это вообще что-то совершенно потрясающее, но это именно не эмоционально, а художественно, композиционно.
1: Да, я думаю, он потому так говорил, потому что очень любил зрителя. И если мало зрителей, это было для него неубедительно. Неубедительно. Потом отчасти я стал так считать. Не то, что там не обязательно 800, может быть и 100, но когда сидят иногда 10, это немножечко другое. Итак, он мне часто говорил про спектакли в лифте, и часто говорил, пожалуйста, не ставьте только в лифте. И еще очень смешно, мы с ним были знакомы, он знал меня как режиссера театра и телевидения.

0: и про него случай. А, впрочем, сейчас вернусь не про него, а к Горину. Когда, помните, я говорил, он вез Миронова. Я когда-то мчался из Щелокова, там у меня домик был в имении Островского, тоже на похороны Горина в Ленком. На сумасшедшей скорости. И меня остановил милиционер. И тут же стал, естественно, оформлять. Я сказал, умоляю вас, я опаздываю на похороны Горина. И он сказал, это Григорий Горин? Я сказал, да. Езжайте, сказал он. И это было так странно, потому что речь не об актере, речь была не о каком-то популярном, а драматург. А мне всегда казалось, что народ драматурга не знает. Итак, какие спектакли были в Ленкоме? И тут я вам скажу такую вещь богохульную. У меня было ощущение, что Марк Анатольевич был не очень хороший режиссер. Не очень хороший театральный режиссер. Однажды он меня спросил, какие вам мои спектакли нравятся? Я сказал, Марк Анатольевич, мне только один нравится ваш спектакль. Это «Жестокие игры» Арбузова. Остальные, я говорю, не очень. Как? Он был уверен, что мне нравится. Я говорю, я считаю ваши фильмы, это гениальные фильмы. Фильмы «Останется во времени». Это маленькие шедевры. Я обожаю Мюнхгаузена.
1: Господи, Мюнхгаузен знаковый, да, вообще культовый,
0: да,
1: фильм.
0: «Обыкновенное чудо» и так далее. И стал ему называть. И даже «Свифта», которого у народа был не слишком популярен. А спектакли, может быть, в меньшей степени. Я думал, он меня выгонит навсегда. И вдруг ему это понравилось. Может быть, понравилось, потому что спектакли исчезают, а фильмы остаются. Ему это понравилось. Он сказал, да, вы так думаете, наверное, наверное, наверное. Я был несправедлив. Конечно, не только «Жестокие игры», хотя с «Жестокими играми» было связано очень смешное, что Арбузову очень сначала не понравилось, что сделал Захаров. Он выскочил из зала и сказал, ноги моей здесь не будет. А потом, когда огромный успех, он вернулся на сцену и раскланивался. Раскланиваться Алексей Николаевич не забывал, не забывал. Понимаете, иногда его спектакли были свежи, но в них не было пронзительности, глубины мысли. Может быть, было слишком серьезно. Вот он поставил Петрушевскую «Три девушки в голубом», очень много ставил на этот спектакль, а зритель не слишком откликнулся. Петрушевская не совсем его автор. Но некоторые спектакли были поразительные или радостные невероятно. Я часто в своих фильмах их фрагменты из них переделывал, клал на другую музыку, а он не обижался. А ему это, наоборот, нравилось.
2: А помните, как однажды он говорил, что когда все были в восторге от какого-то его большого такого музыкального, по-моему, спектакля, жена ему тоже честно сказала, что это-то у тебя...
0: Да-да-да.
2: Это-то у тебя
0: это
2: дрянь.
0: Это был спектакль, он назывался «Звезда и смерть» Хакина Мурьетты по произведениям Павла Неруды, чилийского автора. Все его хвалили, все. А жена ему сказала, Марк, а это-то, в общем... Дерьмо-то у тебя.
1: Господи, нормально.
0: И он сказал, да. И я понял, что она единственная права.
2: Мне кажется, это уникально, когда режиссер вообще может это признать. Это удивительно. Он действительно сказал, что он согласился с ней. Он услышал ее и согласился. Это уникально.
0: Да. Он любил смеяться над собой. Любил относиться к себе не чересчур напыщенно. Я успел посмотреть, конечно, много раз и «Инон и Авось», и дебют Абдулова в спектакле «В списках» не значился по Борису Васильеву, и «Симоновский парень из нашего города», когда-то Симонов был завлитом в театре Ленинского комсомола, «Парень из нашего города» тоже с Абдуловым и с другими актерами, я даже в журнале «Театр» отрецензировал этот спектакль. Дебют Догилева видел в жестоких играх арбузов.

0: Кутузова удивительном спектакле, как будто он тут немножко превзошел себя. Видел и скучнейший спектакль польский, по польской пьесе «Вор», где Захаров решил попробовать в конце текст такой. После него многие стали пробовать. «Уважаемые зрители, пожалуйста, просим вас не аплодировать». Через некоторое время он сказал: «Я сам это потом послушал, быстро отменил, потому что у меня было ощущение, что зритель как обоз, какой-то ходит, что он в жутком состоянии, что зрителю надо аплодировать, а я ему запретил». Вот. Я помню прекрасный шут Балакирев по пьесе Горина, чудесный спектакль. Когда-то я снял двухсерийный фильм о Захарове, и впервые я увидел благодарного режиссера, не просто режиссера, который критику, значит, как-то переносит с трудом. Он собрал всю труппу, меня там не было, и потом мне зато все по одному бегали рассказывать. Он сказал: «На телевидении появился такой-то мастер, пожалуйста, о нашем театре снимайтесь у него». Но, да. не всегда получалось. Мне позвонил однажды Янковский и сказал: «У меня юбилей, не снимете ли?» А у меня был расписан год. Я сказал: «Олег, ну что же вы раньше не позвонили?» Я бы с удовольствием. Но я не могу. Я вот уже... И так далее. Вот, да, и
1: Джохаранья. Зато потом вы сняли, уже, кстати, живя здесь, в Израиле, сделали фильм о Броневом, сняли фильм о Пельцер.
0: Да, да, да.
1: Они вышли на канале «Культура».
0: Да.
2: Это уже здесь было?
1: Да, да.
0: Это уже здесь, это уже...
1: Мы жили здесь, Володя уезжал, делал интервью, встречи.
2: Я очень жалею, но как канал «Культура» выпал вместе с остальными российскими каналами из оборота. Я просто туда, да, в сторону что-то не включаю и, сейчас, может быть, опускаю. Да.
0: Сейчас там очень смешно, но мои фильмы тоже крутят. Потому
1: да,
0: что у них
1: повторяют.
0: Не так уж много.
2: Ну, может быть, у канала «Культура» есть какие-то зацепки, то есть они могут немножечко стать боком и...
0: Да, да, и... да, их не так ругают. Их не так ругают. Я хочу вспомнить о фрагмент юбилейного вечера. Я там снимал видеокуски, которые шли на большом экране, таком электронном экране. И в репетициях во всех участвовал. И уже в двух подряд и в трех репетициях у нас была накладка. Опять накладка. Опять накладка. Опять срывалось что-то, не включалось что-то. И вдруг Захаров закричал. Вы знаете, это было страшно. Я слышал много раз, как кричит Гончаров. Мне казалось, что это страшно. Когда кричит тихий человек, он закричал на меня: «Вы что, и на вечере собираетесь так работать?» И посмотрел на меня такими глазами, что я представил себе на месте актеров, которым он недоволен. Ну, ночь... Мы не спали с техническим работником. Я над ним стоял на душу, и он поправлял, вычищал, зачищал, делал, и в результате все-таки все было хорошо. Сейчас мы идем к финалу в разговоре о Захарове. Это, пожалуй, я рассказал. Он мне предложил, может быть, благодарность за некоторую работу о театре, снимать сериал. Какой-то сценарий предложил. Он говорит: «Поставите, а после этого вам дадут хорошие». Я сказал: «Марк Анатольевич, я не могу на это терять время. Не хочу терять время ни за что». И вот сейчас нынешний Ленком, которым руководит директор театра «Варшавер». Во-первых, мне очень не нравится название.
1: А «Варшавер», по-моему, уже ушел, вот буквально последний
0: уже
1: год.
0: Уже ушел? Господи, какой...
1: Панков его, по-моему, сменил,
0: да,
1: нет?
0: Какое счастье, если это так. Мне казалось, нет. Он был всегда при Захарове, а когда у Захаров ушел за небесный стол, то «Варшавер» совсем другую политику повел. Он мешал многим людям. И я приходил снимать фильмы, и он тоже не давал войти даже в кабинет Захарова. Он Сашу выгнал, Захарову, из театра. Потом выжил талантливого Франдетти. Ну, хорошо, если Панкова не пережил. Это стал театр, в котором пахло уже не творчество, а что-то совершенно другое. Говорят, пришел хороший парень, Панков, и сейчас будет все. Захаров меня спросил однажды, какой стиль его театра. Я сказал, сначала подумал, что ляпнул, но он опять был доволен. Я сказал, эстрадный реализм. И теперь, отчасти переходя к Израилю, однажды именно Захаров стоит в истоках нашего названия «Эмоциональный театр», да, нашего с Верой названия. Он однажды сказал, вы знаете, я видел монтаж аттракционов, я знаю монтаж планов, но у вас я впервые в жизни увидел монтаж эмоций. Вспоминая это, Вера, когда мы искали название театра, сказала, может быть, это и будет наш театр так называться.
1: Эмоциональный
0: театр. Я бы мог бесконечно об этих двух людях рассказывать. Линком закончился. Это уже будет другой театр.
2: Можно еще на секунду, у нас, кажется, полторы минутки сбереглось. С чем связано вот то, что Караченцев практически не принимал участие в фильмах, так сказать, будучи звездой?
0: Он его считал театральным актером. Театральным актером. Правда, ему доказывали, что это не всегда было так. Старший сын, но он говорил, но старший сын же пьеса. Он считал, что Захаров более театральный. А Янковский, это справедливо, более киношный актер. И в театре слишком больших достижений у него не было. Угу. Вот так, что касается этих актеров. Так.
2: Я, в общем, заговорил об этом, потому что на концовку вы приготовили, ну, наверное, знаменитый романс уже вот в исполнении Караченцева.
0: Да.
1: Да, я скажу пару слов, приглашу только зрителей на наши спектакли.
2: Конечно.
1: Я хочу сказать, что если вы хотите увидеть, что такое монтаж эмоций, понять это, почувствовать, то приходите 4 июня на спектакль «Остров Челак» в Реховоте. И 23 июня «Игры любви» — это уж точно и монтаж планов, и монтаж эмоций, «Игры любви» в Иерусалиме, и 10 июля «Игры любви» в Герцлии. Будем рады видеть
2: всех. Запомните,
1: всех.
2: Пожалуйста, эти даты. Как говорится, save the date,
1: да.
2: И приходите обязательно. Здесь истекшее время приостанавливает рассказ или слэш-разговор. Не знаю, необычайно интересный и захватывающий, на мой взгляд. Ну что ж, впереди многое множество тем и героев для таких бесед. Огромное спасибо художественному руководителю театра «ЭТО», эмоциональный театр Аренова, режиссеру Владимиру Аренову и актрисе театра Вере Ареновой. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг и Игорь Харив. И мы слушаем еще одну музыкальную композицию. Счастливо, пока.

водить, не обутая выйдешь. Ты меня никогда не забудешь. Ты меня никогда не увидишь. Не мигают, слезятся от ветра безнадежные карие вишни. Возвращаться плохая.

0: качнуться бессмысленной высью пара фраз, залетевших отсюда. Я тебя никогда не увижу.
1: Я тебя никогда не забуду.

0: В Иерусалиме 15 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей радио Канрека. В студии Евгений Кушнер. Около часа тому назад сигналы воздушной тревоги прозвучали в районе Галилейского выступа Эцбеа Галиль в связи с проникновением в наше воздушное пространство вражеского беспилотника. Перед этим сигналы тревоги были задействованы в ряде населенных пунктов Верхней Галилеи. В армейском командовании указали, что инциденты завершены, обошлось без пострадавших. Ранее террористы Хизбаллы предприняли ракетный обстрел Верхней Галилеи, и в этом случае обошлось без пострадавших. Сегодня утром пресс-служба Цахаля на арабском языке призвала жителей 6 деревень в Южном Ливане покинуть свои дома в связи с готовящимся ударом по объектам Хизбаллы. Только что сигналы тревоги вновь прозвучали в районе Метулы и Кфар-Гилади. Граждан просят зайти в укрытие. Сегодня утром состоялась встреча президента Ливана Жозефа Ауна с премьер-министром этой страны Науафом Салямом. Корреспондент КАН Анастасия Стуканов передает, что они обсудили ситуацию в сфере безопасности, которая складывается в том числе и на юге Ливана, в свете продолжающихся атак ВВС Цахаля и попыток израильской армии вновь взять под свой контроль дополнительные деревни в Южном Ливане. Кроме того, Аун и Салям обсудили и результаты переговоров в Пентагоне между военными делегациями из Израиля и Ливана. Переговоры должны возобновиться в ближайший вторник. Глава регионального совета Метулы Давид Азулай заявил, что нынешняя ситуация на севере страны нестерпима, и она больше продолжаться не может. Он призвал руководителей органов местной власти приступить к активным действиям. Азулай, в частности, подчеркнул: «Израильское правительство молчит. Оно работает только и исключительно в интересах американского народа. Глава правительства делает лишь то, что ему скажет президент Соединенных Штатов. Я обращаюсь к руководителям местных советов. Я говорю им, настало время действовать. Настало время четко и ясно, раз и навсегда, дать понять нашему правительству, что безопасность граждан страны, в том числе и жителей Севера, превыше всего», отметил Давид Азулай. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Мухсан Ризаи, советник духовного лидера Исламской Республики Муджтабы Хаменеи, заявил, что президент Дональд Трамп уже в третий раз подряд нарушает свои обещания действовать дипломатическим путем. Ризаи отметил, что Трамп вновь пошел на обман, не сняв морскую блокаду с Ирана. Ризаи указал, что эта тема должна самым серьезным образом рассматриваться на переговорах. Перед этим министр обороны Соединенных Штатов, которого теперь называют министром войны, Пит Хексет, заявил, что Вашингтону следует готовиться к возможности возобновить военные действия против Тегерана, в том случае, если соглашение между ними так и не будет достигнуто. Выступая в Сингапуре на конференции по вопросам безопасности в азиатском регионе, Хексет подчеркнул, что президент Дональд Трамп проявляет терпение и выдержку во всем том, что связано с попытками достичь договоренности с Исламской Республикой. Президент заинтересован в достижении такого соглашения, которое сделает невозможным приобретение режимом аятолл ядерного оружия. Это должно быть хорошее соглашение во всех смыслах этого слова, сказал Пит Хексет. К другим темам. На этой неделе состоялись впервые за последние 3 года внутриармейские состязания, связанные с уровнем боевой готовности. Победу на этих соревнованиях одержало подразделение «Маглан». Об этом сообщает корреспондентка КАН Кармела Минаше. Она указывает, что в них участвовали и командиры боевых подразделений Цахаля. И в заключение о погоде. Сегодня без перемен, завтра небольшое потепление, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В Иерусалиме сегодня днем 25 градусов, в Тель-Авиве 26, в Хайфе 25, в Бершеве 29 и в Эйлате сегодня днем 35 градусов. Высота волн в Средиземном море от 50 до 80 сантиметров. Температура воды 24 градуса. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Канрека в 16 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру шалаем.
1: Капкан Река. Здесь и сейчас. В эфире музыка с Таней Барской на Кан Река. Здесь и сейчас.

Здравствуйте, добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Таня Барская. И сегодня героиня программы «Это моя страна», на мой взгляд, потрясающая совершенно израильская певица, композитор, автор песенных текстов Хава Альберштейн. Она удивительная, она действительно удивительный человек. Родилась она в Польше, и уже в возрасте 4 лет ее семья оказалась в Израиле, репатриировались. И уже довольно быстро она сама научилась играть на гитаре, потом стала выступать в знаменитом тогда театре «Хамам» в Яфо. Это был 1964 год. Потом, как и многие будущие звезды музыкального мира нашей страны, она выступала в армейском ансамбле «Лаката Нахаль». Это ансамбль «Бригада Нахаль». Была солисткой, начиная тогда исполнять и записывать песни, в том числе, кстати, и на идыш, поскольку тема ее песен, которые она поет, и не только ее, она просто исполняет очень известные песни на идыш. Это отдельная тема. Она стала очень известной исполнительницей, понимающей и чувствующей язык идыш. Но, разумеется, она израильская певица, она поет на иврите. Ее первый альбом вышел в 1967 году, и до середины 80-х годов Хава Альберштейн исполняла и записывала песни Моше Виленского, Мати Каспи, я имею в виду композиторов Нахума Хеймана, Нурит Хирш, Наоми Шемер, Шалома Секунды и многих других. Что касается авторов текстов, это был, конечно, Эуд Манор, Рахель, поэтесса Лея Гольдберг, Натан Йонатан, Аарон Цетлин и многие другие. Я сегодня постараюсь перевести для вас некоторые из тех песен, которые стали известными именно благодаря Хаве Альберштейн, чтобы вы почувствовали, наверное, чуть глубже и ярче мир этой израильской певицы. Хава Альберштейн. Потрясающе красивая песня «Колониот Анимоны», которую связывают прежде всего с именем Шошаны Дамари. Но наша героиня, безусловно, ее пела и пела прекрасно. «Вечер настает, закат в горах пылает, я мечтаю, мои глаза видят, в долину спускается маленькая девочка, и долина пылает огнем анемонов. Она наберет букет цветов, и по тропинкам, покрытым росой, она спешит к маме и кричит ей: смотри, что я принесла тебе в корзинке». Колониот, анемоны. Эту песню написал Натан Альтерман на музыку Моше Виленского. Хава Альберштейн с нами.

사랑이여 덤덤덤모 아주머니여 샤니마 브롯 슈브하시키아

Эту песню многие из вас, из тех, кто полюбили иврит и музыку израильскую, наверное, знают давно. На слова поэтессы Рахель, на музыку Номи Шемер. Там голландские высоты. Протяни руку и коснись их. В уверенной тишине приказывают «стой». В сияющем одиночестве спит дедушка Хермон, и холодом веет с его блестящей вершины. Там на берегу есть пальма с поникшей верхушкой, с растрепанными волосами, как ребенок шалун, который скатился вниз и в водах Кинерета болтает ногами. Как много цветов зимой в букете, кровь анемонов, желтизна крокусов, а есть дни, когда 7 раз зеленее зелень, 70 раз голубее голубизна неба. Песня эта называется «Кинерет».

0: сторон.
1: Знаковая, на мой взгляд, песня «Кмо цемах бар», как дикое растение, на слова Рахель Шапиро, на музыку Нахума Нахчи Хеймана. «Завтра я буду так далеко, не ищите меня, кто сумеет простить, простите меня за мою любовь. Время успокоит все, я ухожу своей дорогой. Тот, кто любил меня, вернется к вашим полям из пустыни, он поймет, я жила среди вас, как дикое растение. А я хочу закрыть глаза, расти потихоньку. Я много мечтала, и мечты терзали меня. Я хотела утешить, но восстала во мне моя страсть. Было чудо детства, была и буря в моих руках. И я знаю, что чужой огонь зажег мои ночи. Были тоскливые вечера, были тяжелые времена, была скрытая боль. А были волшебные мгновения. Будьте спокойны, я жила среди вас, как дикое растение, кмо цемах бар.

Замечательная песня, на мой взгляд, которую написала сама Хава Эберштейн, и слова, и музыку. Называется она «Режиссерские указания». Оравот бимуй. Иногда я просто завидую, как хорошо актрисе на сцене. Кто-то говорит ей, что делать. Она получает эти указания. Приятно, когда в руке есть пьеса, и надо просто выучить наизусть. И написано, когда плакать или смеяться, или когда нужно молчать. Мне тоже сейчас нужен режиссер. Кто-то, кто организует мою жизнь. Кто скажет мне, ничего не случилось, это только репетиция. И постоянно нужно что-то решать, а я уже устала ошибаться. И голова тяжела от раздумий, чем быть, как быть. Как марионетку на ниточке кто-то будет осторожно двигать меня. И здесь ты начинаешь, а откуда выходишь. И не нужно колебаться, нужны указания, режиссерские указания.

Еще одна очень красивая песня, называется она «Хуфим, берега». На слова Натана Йонатана, на музыку Нахума Хеймана. Воспоминанием о ручье бывает берег. Я как-то видел русло высохшей реки. Как кровь песок, как сердце камень, так человек. И человек похож на реку иногда. Бурлит, бурлит, и вдруг обмелевает, ушла вода. На берегу лежат блестящие ракушки. То ветер шепчет в них, то море говорит. Но и они воспоминания, кому о море, а кому о доме том, что был родым. Хофим, берега. Перевод Зеева Гейзеля.

Следующая песня называется «Адабер итха» на слова Рахель Шапиро, на музыку Алоны Турель. Когда ты бледен от горя, погружен в свое молчание, дай мне поговорить с тобой и идти среди твоих теней, быть с тобой. Я не спрошу тебя, почему, не спугну твоего одиночества, осторожная, как канатоходец, с любовью и добротой, я буду говорить с тобой. Есть у меня силы, не жалей меня, не мешай твоим шипам царапать мои ноги. Адабер итха.

0: В Иерусалиме 16 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан-Река. В студии Евгений Кушнер. На 60-м шоссе возле перекрестка Села в Самарии был ранен молодой израильтянин 22 лет. Палестинцы забросали его камнями. Прибывшая к месту инцидента служба Маген Давид Адом оказала ему первую медицинскую помощь, после чего пострадавший был доставлен в больницу Меир в Кфар-Сабе. Столкновение между еврейскими поселенцами и палестинцами в Самарии. Палестинские источники указывают, что сегодня утром несколько еврейских поселенцев напали на палестинских пастухов. После этого поселенцы ворвались в одну из палестинских деревень и причинили ущерб ряду домов и транспортных средств. Палестинские источники отмечают, что к месту прибыли подразделения Цагаля. В ходе столкновений несколько местных жителей палестинцев получили ранения, были ранены также несколько еврейских поселенцев. Об этом сообщают корреспонденты Кан, Анастасия Стуканов и Омер Шахар. Некоторое время назад командование регулярной армии Ливана сообщило о том, что двое ливанских военнослужащих получили тяжелые ранения. Это произошло в результате удара Цагаля по транспортному средству в районе ливанского города Набатия. Оба пострадавших солдата были доставлены в больницу. Об этом сообщает корреспондент Кан Омер Шахар. Несколько минут тому назад сигналы тревоги вновь прозвучали на севере Израиля, в частности, в районах Араб-Аль-Арамше, Айара и Адмит, в связи с опасениями проникновения в наше воздушное пространство вражеских беспилотников. Около часа назад беспилотник, запущенный террористами Хизбаллы из Ливана в сторону Метулы, упал на открытой местности. Корреспондентка Кан Орли Алкалай передает, что обошлось без пострадавших и не был также причинен материальный ущерб. Представители иранского руководства сообщили, что вооруженным силам Исламской Республики удалось предотвратить проникновение на территорию страны неких вооруженных террористических групп через турецкую границу. Командующий подразделениями пограничной службы Ирана заявил сегодня утром, что в районе границы между Ираном и Турцией завязалась перестрелка иранских пограничников с вооруженными боевиками, принадлежащими к одной из повстанческих группировок. По его словам, эти террористы пытались проникнуть на территорию Исламской Республики. Это произошло в районе Чалдуран на северо-западе Ирана. Корреспондент Кан Омер Шахар передает, что не исключается вероятность того, что речь идет о неких воинских курдских формированиях. Курды проживают по обе стороны Ирана-турецкой границы. Переговоры между Соединенными Штатами и Ираном. Как мы уже передавали ранее, Мухсан Ризаи, советник духовного лидера Исламской Республики Муджтабы Хаменеи, заявил, что президент Дональд Трамп уже в третий раз подряд нарушает свои обещания действовать дипломатическим путем. Ризаи отметил, что Трамп вновь пошел на обман, не сняв морскую блокаду с Ирана. Ризаи указал, что эта тема должна самым серьезным образом рассматриваться на переговорах. Перед этим министр обороны Соединенных Штатов, которого теперь называют министром войны, Пит Хексет, заявил, что Вашингтону следует готовиться к возможности возобновить военные действия против Тегерана, в том случае, если соглашение между ними так и не будет достигнуто. Выступая в Сингапуре на конференции по вопросам безопасности в азиатском регионе, Хексет подчеркнул, что президент Дональд Трамп проявляет терпение и выдержку во всем том, что связано с попытками достичь договоренности с Исламской Республикой. Президент заинтересован в достижении такого соглашения, которое сделает невозможным приобретение режимом аятолл ядерного оружия. Это должно быть хорошее соглашение во всех смыслах этого слова, сказал Пит Хексет. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник и во вторник без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 26 градусов, в Хайфе 25, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан-Река в 17 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Миру желаем.
1: Кан Река. Здесь и сейчас.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, автор и ведущая этой программы. И мы начинаем. У нас сегодня предпраздничный эфир перед праздником. Какой праздник мы отмечаем? На следующей неделе. День независимости, день рождения нашей страны. Ну что ж, и как раз время поговорить о театре. Театр – это часть нашей страны. Можно многое понять о том, как наша страна развивалась через театральное искусство. И для этого разговора я пригласила сегодня в нашу студию режиссера театра и кино и предпринимателя в театральной сфере Марата Пархамовского. Марат, добрый день.
3: Добрый день.
2: Марат, спасибо большое, что ты нашел время приехать к нам в студию. Очень приятно. Марат, ты знаешь, вот хочется поговорить с тобой о театре, именно об истории театра. То есть, когда мы говорим «израильский театр», отчет, с какого времени он начинается?
3: Ну, с самого начала, в принципе. Да, ну, задолго до того, что было государство, уже был театр. То есть, скажем, уже в 20-е годы. Угу. Скажем, в Тель-Авиве в основном, только город был очень молодой, потому что Тель-Авив основали в 1909, и уже в 20-е годы здесь было как минимум 5 театров.
2: 5 театров в Тель-Авиве еще до
3: государства. До государства. То есть еще не было, почти не было города, совсем не было государства, но уже была как бы тусовка театральная.
2: Театральная.
3: Уже были, люди встречались в кафе, и вечером выступали на сценах.
2: А кто стоял у истоков в то время? Давай поговорим об этом.
3: Ну, это было очень, скажем, большинство театров в начале, они были очень... Это были любители. Это были люди не очень профессиональные, скажем так. Но уже, скажем, в 1925 году Моше Леви создал театр рабочих «Эрец Исраэль».
2: Mm-hmm.
3: Которым управлял Истадрут, то есть профсоюз. Mm-hmm. Люди утром работали, то есть строили дороги mm-hmm. и дома, а вечером выступали на сценах. То есть mm-hmm. это было такое. Был очень интересный театр. Но разумеется, что как бы, когда театр Габима прибыл в Израиль в 1927 году, все изменилось. Естественно, значит, Габима была создана, как я думаю, большинство слушателей знают, в 1917 году в Москве угу. под покровительством Станиславского и Вахтангова. Они играли на иврите, ставили...
2: Вообще, в России они играли в основном на иврите?
3: Да, не в основном, а только на иврите.
2: Только на
3: иврите. Это был театр, который с самого начала выступал на иврите.
2: Я думала, что они в России выступали и на иврите, и на русском.
3: Только на иврите. Это была как бы такая диковинка, то есть старый язык.
2: Действительно диковинка?
3: Да, играли на иврите, и естественно, самый известный спектакль — это в 1922 году «Адибук» с Ханной Ровиной в главной роли, который превратил такую знаковую актрису израильского театра. Их стиль был, с одной стороны, значит, система Станиславского, которая всем знакома, то есть стремление к какой-то сценической правде. С другой стороны, такой экспрессионизм и такая театральность, это больше, как бы, скажем, стиль Вахтангова.
2: Давай несколько слов все-таки, да, вот сценическая правда, да, ты сказал. Mm-hmm. Что имеется в виду, вот если так простыми словами надо объяснить, что значит сценическая правда? Вот я иду на спектакль, как я могу распознать, это сценическая правда или это не сценическая правда?
3: Я думаю, что это самое главное, это такое чувство действительности. То есть было известно как бы выражение Станиславского, что он кричал на актеров: «Я не верю».
2: Mm-hmm.
3: То есть вопрос или мы верим тому, что происходит на сцене, или нет. То есть есть разные, скажем, вещи, которые режиссер может сделать, актеры могут сделать для того, чтобы это правда достигнуть.
2: Mm-hmm.
3: Как бы развитие психологического спектакля,
2: mm-hmm.
3: работа над персонажами, над ролями, когда ты относишься к ним как к настоящим людям.
2: Mm-hmm.
3: Не только для того, чтобы там выступать как бы на зрительный, не только для того, чтобы смешить, предположим.
2: То есть чувствовать, что на сцене происходит не игра, а жизнь.
3: Да, именно так. Очень правильно.
2: Mm-hmm.
3: И жизнь, она может быть стилизованная. То есть «Дибук» — это был спектакль очень стилизованный, значит, mm-hmm. очень, скажем, там еврейская мифология, скажем так. Но тем не менее, как видно, то есть мы не можем знать сегодня, как это было на самом деле, но то, что людей поражало, это действительно сценическая правда. Это действительно
2: mm-hmm.
3: смесь системы Станиславского со стилем, с экспрессионизмом, скажем так, Вахтангова.
2: Можно сказать, что, значит, профессиональный театр в Израиле начался с Габимы, который приехал сюда из Москвы.
3: Ну, я думаю, скажем, что интересно, он, да, начался с Габимы, потому что даже когда Моше Леви, он создал Оэль, который был на 2 года раньше, прибытие Габимы открылся, он тоже был, начал в Габиме. То есть он был, это интересно, это там пикантная история. Моше Леви, который создал этот театр Оэль, театр рабочих, он был одним из основателей Габимы. Он был там в группе, и он был первым мужем Ханы Ровины. И когда он решил, что ему тяжело здесь оставаться, он хотел быть режиссером, он хотел как бы уехать в Эрец-Исраэль, Ханна Ровина отказалась с ним ехать, и он поехал сам и создал здесь театр Оэль. А потом через 2 года приехала Габима и забрала
2: вместе,
3: у него
2: вместе,
3: все.
2: Вместе с Ханной.
3: Да.
2: Вместе с Ханной. Как интересно. Ну, значит, это истоки израильского театра. А как он развивался? То есть есть какие-то, наверное, какие-то тенденции и какие-то переломные, может быть, моменты,
3: да,
2: после которого, можно сказать, театр начал как-то какие-то другие формы принимать?
3: Да, да. Я думаю, что как бы, когда Габима приехала, многие годы Габима действительно был такой монополь, скажем, театра, потому что они были как бы самые лучшие. И проблема в том, что Габима была коллективом, то есть театр как бы принадлежал актерам, они решили, кого принимать, кого не принимать, и поэтому очень сложно было пробиться туда новым людям.
2: Ага.
3: То есть театром очень управляла такая старая гвардия Габимы много лет.
2: Да, ну, вначале она была молодая, но на протяжении лет...
3: Да, известна как бы смешная история, что Ханна Ровина, она играла роль Кобылей, как бы это невесты, по-моему, 17-летней, и она играла, по-моему, до 60 лет эту роль.
2: Да, но она была такая дива израильского театра, Ханна Ровина, да, надо сказать, что действительно, ну, она интересная, конечно, была очень личность, интересно о ней почитать, узнать, у нас, мы не можем сейчас рассказывать всю ее биографию, конечно, в рамках этого эфира, но это была очень интересная личность.
3: Да, безусловно. Так вот, после того, что Габима не очень хотела принимать новых людей, естественно, новые люди появлялись, то есть молодые актеры, молодые режиссеры, которые хотели работать, а в Габиму они не могли попасть, так они начали основывать новые
2: что-то
3: театры.
2: Свое. Угу.
3: И, естественно, самый известный театр, который был основан в 1944 году, это камерный театр, который основал Йосеф Мило.
2: Угу.
3: И этот театр, он был как бы альтернативой. То есть альтернативой, скажем, тяжелому восточноевропейскому стилю Габимы, этим еврейским темам, скажем так. А камерный считался таким более израильским, более легким, более европейским.
2: Mm.
3: И символом этого нового театра стала пьеса, спектакль, который назывался «Он шел по полям» у Алах Басадот. Это адаптация книги Моше Шамира о Сабре по имени Ури, который он разрывается между преданностью семье и преданностью народу, скажем так. И спектакль вышел в 1948 году, то есть параллельно войне за независимость, и вдруг возникло ощущение, что наконец-то появился актуальный театр. То есть не только искусство
2: то есть
3: ради искусства.
2: Местное, да?
3: Да.
2: То есть что-то местное, не что-то привезенное, можно сказать, немного из Галута, да, там, из Москвы, сюда, хотя, конечно же, это было большое дело, но то есть вдруг что-то появилось здесь, вместе со страной.
3: Да-да, и говорят, что люди, солдаты прямо возвращались как бы с поля боя, они шли в театр как бы смотреть на актуальные материалы.
2: Какие реалии.
3: Да. И потом следующий период, скажем так, важный, после того, что эти два театра, которые до сих пор, может быть, два главных театра Израиля были основаны, так 60-е и 70-е знаменовались созданием еще разных репертуарных театров в крупных городах Израиля. То есть Хайфский театр был создан в 1961-м, тем же Йосефом Мило, который камерный создал. Он поехал в Хайфу, дали предложение, и он построил там
2: создавать
3: новый театр. И театр Хан в Иерусалиме в 1972-м, и Бершевский театр в 1973-м. То есть как бы 60-е и 70-е это было такое создание дополнительных больших театров как бы в самых больших городах Израиля.
2: И, конечно, а потом в 90-е годы приехала наша Алия.
3: Приехал Гешер, да. И в 1991-м, скажем, ну, я не знаю, ну, наверное, можно сказать, последний такой большой важный репертуарный театр, который был создан. И в 91-м Гешер, значит, театр, основанный новой волной репатриантов. И он задал... И в истории Гешера есть очень много похожего с историей Габимы, естественно. И тоже, когда Гешер приехал, было такое чувство, что есть новый стандарт качества. Что вдруг все начали смотреть на Евгения Арье и на Гешер как что-то особенное.
2: Ну, это интересно, да? Габима приехала сюда из Москвы, потом в 90-е годы Гешер приехал тоже из Москвы. Это интересно.
3: Да, и даже в какой-то момент была даже идея в какой-то момент, что Евгений Ария станет художественным руководителем Габимы. Если бы это произошло, это было вообще как бы чудо. Но это не случилось.
2: Коллаборация такая.
3: Да. В принципе, это история, краткая история израильского театра, скажем, репертуарных больших театров.
2: Да,
3: это его эволюция.
2: Мы сейчас поговорим об этом. Очень интересно, Марат, несколько вещей я даже не знала. Большое спасибо. Я уверена, что это интересно было для наших слушателей тоже. Но у меня к тебе вопрос. А какой дух израильского театра? Вот если я тебя спрошу, да, вот если ты говоришь, да, там есть, не знаю, Лондонский театр, да, есть Бродвей, есть Русская школа театра. Если мы говорим, да, вот об Израиле, израильский театр. Если мы сейчас говорим только о репертуарном, и мы через несколько минут поговорим также об альтернативном театре, но если мы говорим о репертуарном, его можно как-то описать?
3: Скажем, я скажу, что что-то не очень популярное, может быть. Я думаю, что, скажем, последние десятилетия, скажем так, израильский театр все больше и больше становится коммерческим. Учитывая то, что большинство репертуарных театров, большая часть бюджета к ним приходит через продажу билетов, и поэтому они должны обращаться к очень широкой публике, и поэтому в первую очередь они должны создавать спектакли, которые множество...
2: продать.
3: Да, широкая публика, скажем, не только в больших городах, а и, как бы, скажем, на периферии, в более маленьких городах. Которая на них пойдет и вернет, скажем, то, что театр вкладывает.
2: Затрату, да. Но я хочу тебя спросить, то есть ты сказал, что это непопулярное мнение, что чуть ли не извиняясь, да, ты сейчас это сказал, а я хочу тебя спросить, а почему это негативно, почему это плохо? Разве театр должен быть только для людей с каким-то утонченным вкусом, или он должен быть открыт для всех, для людей в Тель-Авиве, и для людей в маленьких городках?
3: Да, безусловно. Опять же, я даже не говорю это как что-то хорошее или что-то плохое. Потому что, в принципе, есть два вида, скажем, произведений, которые мы видим в театре. Есть произведения, цель которых доставить удовольствие, дать какой-то эскапизм, отвлечь, развлечь.
2: Развлечение.
3: Да? И с другой стороны, есть произведения, которые, скажем, стремятся поставить зеркало перед реальностью, скажем, выразить какие-то философские идеи о жизни,
2: более
3: человеке.
2: Глубокие, можно сказать, да?
3: И, скажем, соединить, что цель которых дать зрителю какое-то духовное наслаждение, скажем так. То есть соединить их с какими-то возвышенными духовными идеями.
2: Я хочу тебя спросить, ты не думаешь, что это связано, может быть, действительно именно с реалиями, да, с реальностью израильской жизни, да, то, что здесь происходит, особенно последние годы, но не только, что действительно театр становится больше эскапизмом, люди хотят больше действительно каких-то, не простых развлечений, да, может быть, более таких каких-то интересных, но прийти и... То есть люди хотят отдохнуть, я думаю, ты знаешь?
3: Я думаю, что, скажем, когда мы смотрим на историю Израиля, начиная как бы еще до как бы, войны за независимость и
2: то есть постоянно
3: война,
2: были проблемы,
3: это
2: да.
3: Всегда были войны, всегда были какие-то проблемы, но тем не менее, скажем, культура, как бы направленность театра, она как бы больше была такая, как бы
2: более
3: больше
2: духовная,
3: как бы, больше стремление к искусству. Здесь были, скажем, если мы можем сказать про Ханоха Левина или про Нисима Алони, и как бы несколько режиссеров.
2: Да, это великие
3: очень
2: режиссеры.
3: Важных. Да, режиссеров и драматургов, которые действительно пытались что-то новое придумать. И постепенно...
2: Все-таки театр стал более коммерческим,
3: да, ты говоришь? Из-за изменений в системе, изменений в ценностях, изменений как бы, политики как бы, Министерства культуры, театр просто больше он получает меньше субсидий, и поэтому он должен больше рассчитывать на кассу,
2: понятно.
3: И поэтому, опять же, я не говорю, хорошо это или плохо. Скажем, сегодня израильский театр, он больше похож, предположим, на Бродвей или на Уэст-Энд, которые, в принципе, они коммерческие. То есть у этих театров, скажем, у них нет как таковой истории. То есть нельзя говорить о каким-то движении, какой-то
2: идеологии, может быть, да, такое сказать.
3: То есть, новые формы, скажем так, это их меньше интересует, потому что в конце концов вам надо создать спектакли, mm-hmm. иногда очень хорошо сделанные спектакли, мюзиклы, которые mm-hmm. продают билеты, то есть не зря одно из основных направленностей сегодняшнего театра — это адаптации кинофильмов. Mm-hmm. Их очень много.
2: Да, потому что люди смотрят кинофильмы, им нравится, потом идут смотреть это в театре, и люди приходят, покупают билеты, то есть это тоже вот эта часть.
3: Да, то есть они решают, почему они решают делать адаптацию какому-то фильму.
2: Потому что это смогут продать.
3: Да, потому что это известно, это уже люди знакомы с материалом, и они не придут и продадут билеты.
2: То есть ты хочешь сказать, что собственно... То есть театр может быть как развлечение, да, такое, прийти отдохнуть, эскапизм, подумать о чем-то другом. Это не значит, что это обязательно будет смешно, но просто какую-то историю, которую тебе
3: рассказать. Иногда это будет грустно.
2: Да, иногда это будет грустно, но тебе будет рассказывать какую-то историю на сцене. А иногда это прямо, как ты говоришь, да, это более духовное переживание, да. То есть когда ты находишься там, и ты что-то понимаешь о жизни, что-то понимаешь о своей жизни, о жизни более глобально, да, и так далее.
3: Иногда, конечно, это хорошо, когда бы может быть и то, и другое, когда это может быть и смешно, и грустно, и развлекательно, и тем не менее. Быть как бы на очень высоком художественном уровне.
2: Да, это, наверное,
3: уровне.
2: Челлендж. Давай я несколько слов. Ты упомянул и сказал, что это репертуарный театр израильский, то, что ты сейчас описал. А что такое альтернативный театр, театр фриндж? Вот если простыми словами объяснить, да, ты говоришь, формы театра. Для людей, которые, я думаю, большинство ходят в театр, там, я не знаю, несколько раз в год, а может быть даже раз в год, я не думаю, что это легко понять, о чем идет речь, когда говорят формы театра. Mm-hmm. Например, какой-нибудь пример.
3: Ну, я хочу сказать что-то как бы общее о фриндже, который в Израиле очень развит и очень-очень много.
2: Фриндж — это альтернативный театр.
3: Альтернативный театр, как бы в год выходит. То есть я до недавнего времени был художественным руководителем премии, которая раздавалась, «Золотой ежик», которая раздавалась спектаклем «Фриндж», и каждый год подавали заявки в районе 100 новых спектаклей.
2: Следил за этим, да, это всегда были очень интересные действительно спектакли.
3: И это, тот факт, что в принципе «Фриндж» создается больше спектакли, чем, наверное, в 2-3 раза, чем в репертуарном театре, это о чем-то говорит.
2: Угу.
3: Значит, во-первых, то есть некоторые...
2: Главное отличие, да, какое оно для обычного зрителя?
3: Ну, есть как бы две вещи, которые можно сказать о фриндже. Во-первых, создатели, которые хотят делать действительно экспериментальный, авангардный театр, действительно проверить новые формы, то есть не всегда, скажем, пьеса обычная, то есть иногда пьеса создается во время репетиции, иногда в пьесе может не быть слов, иногда пьеса может быть основана на музыке, иногда пьеса может быть основана на движении.
2: Теперь я понял. То есть это имеется в виду новые формы театра, да? То есть мы привыкли, что там выходят люди на сцену, и они общаются, разыгрывают какое-что-то.
3: Это может быть очень разное.
2: Но это может быть по-другому,
3: это,
2: да?
3: Может быть какой-то опыт, скажем так. То есть, но опять же, есть это. Но это не все. То есть тот факт, что в Израиле, и не только в Израиле, талантов и людей талантливых намного больше, чем устоявшихся театров, которые способны их принять... И поэтому очень много людей, у них просто нет места там, в больших театрах, им приходится как бы самим что-то создавать. И опять, часть этих спектаклей действительно более экспериментальна, часть может быть комедиями и такими даже небольшими мюзиклами, очень похожими на то, что мы можем увидеть в камерном или в Габиме, но может быть как бы но бюджет будет ниже, естественно.
2: То есть можно сказать, что это более, ты знаешь, может быть, потому что бюджет ниже, и людям приходится как-то, не знаю, экспериментировать, да, что-то новое, да, придумывать. То есть можно сказать, что альтернативный театр это не просто там какой-то спектакль, который немножко по-другому идет. Это целое движение театральное, да? То есть это другое движение. Есть репертуарный театр, это классический больше, да, более классические формы. И есть альтернативный театр, который называется фриндж, и он более свободный, да, как ты сказала, театр без слов или только по музыке, или когда нету сценария, да, пьесы, собственно.
3: Да, но это, скажем, поле как бы такое очень широкое, это может быть мейнстрим, то есть это могут быть просто смешные маленькие комедии, это может быть что-то крупный авангард, то есть это может быть разные вещи. Mm-hmm. Что главное, что опять же они в репертуарных театрах для них места не находится по разным причинам, и поэтому им приходится создавать. И очень много людей, опять же, 100 спектаклей в год, это очень много для Израиля, очень много людей, очень много талантливых людей создают театры.
2: Спектакли, да, театр, авангардный театр, альтернативный театр фриндж. Есть разница в публике, которая приходит, по-твоему?
3: Да, естественно. То есть есть люди много. Я помню, у меня было такое мое впечатление, что я работал с одним из таких старейших актеров, скажем, который уже очень много лет он работает в театре «Тмуна», одним из самых крупных театров фриндж. очень хороший актер, и я с ним делал спектакль в Габиме. И зрители, которые пришли на этот спектакль, меня спросили, кто этот актер, мы с ним не знакомы, где он был до сих пор. То есть для них Тмуна это вообще не существовало. То есть они никогда бы не подумали пойти в театр, который не Габима и не камерный, не Бетлеси. В этом определенная проблема. Публика в
2: То есть есть какая-то сегрегация, да, можно сказать?
3: Да, да, безусловно. То есть, опять же, публика, она большинство, как бы широкая публика, она думает о больших театрах с хорошей стоянкой.
2: Ну, хорошая стоянка,
3: Я хотел сказать с хорошим буфетом, но в основном буфеты довольно плохие во всех театрах, так что с буфетом.
2: Ну, Марат, ты сегодня приехал к нам в студию, ты тоже спросил насчет стоянки, поэтому это нормально.
3: Да, безусловно. Не-не, я могу их понять, но действительно это театр больше для более людей, которые ищут какого-то приключения, чего-то нового.
2: Фриндж.
3: Да, фриндж. Поэтому, естественно, там намного более, если мы смотрим на возраст публики, так туда больше приходит молодых людей. Но не только.
2: Да, на авангардный театр.
3: На более, опять же, не всегда авангардный, но, скажем, театр, который требует, его надо искать. Надо, как бы, люди иногда приходят как бы, в Камерный или в Габиму, даже не зная, что они сейчас будут смотреть. Они
2: серьезно?
3: Спектакль в Камерном. А для того, чтобы пойти во фриндж, как бы надо действительно почитать что-нибудь, решить, что тебя интересует.
2: Куда пойти,
3: это
2: очень
3: требует какого-то усилия для того, чтобы это случилось.
2: Угу. Слушай, ну это интересно. Но интересно то, что ты сказал насчет сегрегации, что действительно публика, которая ходит в театры альтернативные, в театры фриндж, они почти не знакомы, возможно, с тем, что происходит в репертуарных театрах. И наоборот, да, публика. И это немножко жаль, мне кажется, потому что наверняка можно что-то поучиться друг у друга. Марат, хочу тебя спросить насчет вкуса, да, как формировать хороший вкус в театре? Это такой смешной вопрос, да, я вижу, что ты смеешься, мне тоже немножко смешно, я тебе скажу, почему я спрашиваю, потому что, ну вот как ты сказал, да, люди очень часто ходят в театр, потому что, ну, это интересно, это приятно, много не задумываются, но вместе с тем, да, ты, когда ты общаешься с людьми, ты видишь, что есть люди, у которых изысканный вкус. Как, вот если кто-то из наших слушателей хочет, чтобы у них вот тоже был изысканный вкус в израильском театре, как себе прибить этот вкус? Расскажи нам.
3: Во-первых, я хочу сказать, что в мире, в котором мы живем сегодня, действительно, хороший вкус — это не самое главное. То есть, потому что раньше были какие-то культурные элиты, которые диктовали, что хорошо, что плохо, писали в газетах. Как бы критики были очень важны. Сегодня в Израиле практически нет театральных критиков, например.
2: Хотя ты начал свою карьеру с театральной
3: критики.
2: Да,
3: тогда я действительно начал. Это была последняя волна, скажем, такой...
2: Театральных критиков.
3: Они постепенно, скажем, ну, грустно сказать, поумирали. Как бы старые
2: критики. Ну, еще есть Нану Шабтай, например,
3: да,
2: пишет.
3: Да, ну, Нану Шабтай — это единственное имя, которое можно упомянуть. Неважно, что я о ней думаю, но, скажем... Но это она практически одна. То есть кроме нее ни в одном сегодня, ни в одной крупной
2: критиков.
3: Газете, ни в одном крупном сайте интернет-сайте нет театрального критика. И если пишут, так пишут там о мюзиклах, о том, что, опять же,
2: да,
3: о том, что рейтинг требует.
2: Да, но имейте в виду, как научить себя понимать театр более глубоко. Не только как развлечение. Мы пошли, нам рассказали какую-то историю, было интересно посмотреть на актеров, мы вернулись домой. А действительно... понять более глубоко. Об этом я имею в виду, когда я
3: думаю,
2: хороший вкус.
3: Когда я говорила вот о двух видах театра, и опять же, театр, который больше как бы развлечение, и больше, чтобы насмешить, и театр, который действительно задает какие-то вопросы, и хочет как бы поставить зеркало перед реальностью и выразить философские идеи, так я думаю, что, во-первых, желательно пытаться доходить и в такой театр. То есть это очень трудно, это очень легко понять, когда мы читаем как бы
2: репертуар. То есть на альтернативные постановки.
3: Опять же, это не обязательно альтернативные. То есть я сегодня, скажем, например, театр Гешер, там есть несколько таких постановок, которые еще все-таки сохраняют действительно желание сказать что-то о действительности. То есть, опять же, искать вещи, которые они нестандартные, которые они не только, то есть непонятно, что это комедия, что мы посмеемся и пойдем домой, действительно, можно, прочитая просто краткое содержание,
2: можно понять
3: и видя, кто режиссер, действительно, начать интересоваться, кто режиссер.
2: То есть какое-то усилие, да?
3: И действительно
2: проявить.
3: Попытаться пойти, и да, почитать, что написали, несмотря на то, что пишут довольно мало сегодня, и найти то, что интересно, действительно, то, что нестандартно, то, что необычно, то, что это действительно какой-то авторский театр, то есть театр, за которым стоит какой-то интересный режиссер. Думаю, что с этого желательно начать, а потом постепенно, я думаю, что вкус установится.
2: Как часто ты ходишь в театр?
3: Ну, я уже не помню КПСС, войнами уже трудно, у меня был большой перерыв. Я думаю, что то, что я сказал до того, я вижу, что меня интересует. То есть раньше, когда я был критиком, естественно, я ходил в театр постоянно и смотрел очень много плохих спектаклей, потому что я был обязан.
2: Ну и хороших тоже.
3: И немного хороших, но сегодня я действительно выбираю то, что мне кажется интересным, и иногда я разочарован, иногда мне нравится, но это то, что я советую делать.
2: Ну, я надеюсь, что ты пишешь в своих соцсетях об этом, может, тебя найти Марат Пархомовский, и прочитать то, что тебе понравилось, и может быть, пойти и подумать, им нравится ли нам это тоже.
3: Может быть.
2: Да, так или иначе, хороший вкус — это приятно, и если мы уже пришли насладиться театром, хотелось бы также пройти какой-то духовный путь вместе с этим спектаклем. Ну что ж, режиссер театра и кино и предприниматель в театральной сфере Марат Пархомовский, большое тебе спасибо и удачи.
3: Спасибо.
1: Два в одном.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, спасибо, что вернулись к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня художник, мультидисциплинарный художник Олег Бабич. Олег, добрый день.
4: Здравствуйте всем.
2: Олег, я очень рада, что ты сегодня с нами, потому что уже совсем скоро, через несколько недель, 4 июня, открывается твоя новая выставка, которая называется «To be a dog», да? И главный герой твоей выставки – это собака. Давай поговорим об этом.
4: Совершенно верно. Выставка называется «Быть собакой».
2: «Быть собакой».
4: «To be a dog». И она посвящена действительно собакам, но не тому, что они пушистые, милые и виляют хвостом, хотя это тоже актуально.
2: Да, это тоже правда.
4: Это правда. Но здесь я решил пойти немножко глубже и реализовал идею, которую я мечтал лет 20, честно говоря. Попытаться понять их внутренний мир, мир их чувств и то, как собаки воспринимают реальность. Здесь важно сказать, что я не зоолог и не кинолог, поэтому я провел свое исследование, художественное исследование, и открыл для себя уникальные факты современных гипотез. Приведу, например, такой факт, что представим, на кухне варится суп в кастрюле. Собака может различить запах этого супа как нечто целое, как сумму его ингредиентов. Каждый ингредиент по отдельности – капуста, морковь, вода, а также может по запаху определить настроение повара. Если, например, этот суп выкипел, и повар расстроился, то собака ощущает это посредством запаха.
2: Что ты говоришь?
4: Да, я не знал этого, конечно, и вот эти новые гипотезы.
2: А как это она по запаху может понять, что расстроился повар?
4: Очевидно, мир запахов гораздо богаче, чем мы в состоянии воспринять.
2: Да, он намного более богатый, чем мы воспринимаем,
4: И чем мы воображали. В общем, я оперся на несколько таких гипотез, посвященных тому, как собаки чувствуют этот мир. И понял, что мы очень далеки от представлений истинных. Для нас собака – это милое существо, наш друг, товарищ, неслужебные собаки и так далее. Но о том, что это глубокая какая-то... У него есть глубокая природа, основанная на запахах, положенных на систему времени и образов, которые недоступны человеку. Я это для себя открыл буквально год назад и сразу начал работать над выставкой, стараясь перевести это в какой-то визуальный язык. И состоялась выставка, состоится.
2: Интересно. Слушай, давай скажем, где твоя, да? Мы всегда так иногда забываем говорить самое главное, это где будет открытие твоей выставки?
4: Да. Выставка будет проходить в галерее, которая называется «Кубия Шеш». Она находится в Кирьят-Мелаха, в районе, где множество других галерей и студий художников. Очень интересное место само по себе, конечно. На улице Швиля Мерец Шеш.
2: Да, и это будет 4 июня в 7 часов вечера. Да, я всегда говорю нашим радиослушателям, что очень интересно приходить именно на открытие, хотя, конечно, выставка простоит наверняка еще несколько месяцев, но на открытие всегда интересно приходить, потому что есть много людей, есть возможность красиво одеться, пообщаться с художником, да, то есть это целое мероприятие, и, конечно, оно открыто для всех. Знаешь, я посмотрела на твои работы, да, то есть перед нашим разговором, и я прочувствовала такое что-то, что есть что-то одновременно и детское, и тревожное. Ты это как-то специально выстраиваешь в своих работах? Или просто это что-то, я не знаю, из твоего внутреннего мира? Или так ты чувствуешь собак? То есть что почувствует зритель, когда он будет рассматривать твои работы?
4: Ты знаешь, я очень рад это слышать, на самом деле. Я старался это уловить.
2: Мне кажется, старался.
4: Что... с нашего взгляда собаку мы воспринимаем именно так. Это одновременно очень наивное существо, бесхитростное, с очень простым сердцем, ну, как кажется нам. И в этом есть его некая детскость. И при этом очень чуткая. Я действительно часто тревожная, но это такой постоянный локатор, воспринимающий мир вот этих запахов, образов, находящийся в постоянной чуткости. И не только по отношению к нам, но и вообще к среде. Если это удалось передать хотя бы частично в работах, для меня это огромный такой личный успех.
2: Но мне показалось, что это чувствуется. Я надеюсь, что наши радиослушатели, которые придут, а также другие, кто посетят твою выставку, тоже смогут это прочувствовать. Скажи, а у тебя были собаки, Олег, или есть, может быть?
4: Все время и есть сейчас. Ну, я не могу сказать, что это какой-то референс для выставки, во всяком случае, прямой. Конечно, жизнь. Мы все живем рядом с собаками, Израиль полон собак. Наверное, это влияет.
2: Ну да, это точно. Это точно. Скажи, пожалуйста, во-первых, мы конечно, хотели поговорить изначально о твоей новой выставке, но также у тебя вышла новая книга.
4: Совершенно верно. У меня выпуск книг — это такая параллельная деятельность. Это книги, которые делает художник. То есть это не просто издательство, а это скорее жанр, в котором книги являются произведением искусства. Я периодически выпускаю такие книги. Они сфокусировано на теме эволюции, развития человека, где я с иронией и юмором стараюсь жонглировать самыми такими крупными понятиями, как жизнь, смерть, выживание, куда мы все идем.
2: Да, и серьезные темы ты поднимаешь.
4: Серьезные темы, но делают это легко и без занудства.
2: Это правда, да.
4: Была первая книга, она относительно успешна и продается в разных магазинах в Израиле, за рубежом, и многих людей радует. Я надеюсь, и вот я решил сделать небольшую вторую книгу. Сложно ее писать, она посвящена обезьяне. Видишь, у меня то собаки, то обезьяны.
2: Не, ну надо сказать, что кроме собак и обезьян, которые у тебя сейчас, да, что так как я видела твои работы, также на выставках и так далее, это действительно какой-то немножко другой образ ты доносишь в своих работах. Но кроме этого, твои предыдущие работы — это были такие монстры, да, какие-то чудовища.
4: Знаешь, было все. Были и монстры, и идолы, и монументальные скульптуры.
2: Да, я то есть все это немножко... Все...
4: Да, и стараюсь других тоже.
2: Не, ну все как-то с мира фантазии, да? То есть ты не рисуешь обычных людей или необычных людей?
4: Обычных нет.
2: Обычных нет.
4: Я рисую условного монстра или какое-то человекообразное существо. Я где-то в глубине души, конечно, не веду человека.
2: Или какие-то его качества, может быть.
4: Да, его проявления, интерпретации... его поведения или его там какого-то содержания внутреннего.
2: Ну что ж, давай вернемся.
4: Она тоже будет в галерее.
2: Да, давай вернемся к твоей книге. Что там происходит с обезьянами?
4: Это очень короткая, простая история о превращении обезьяны в нечто большее, нечто более великое и великолепное, вероятно, в современного человека. И книга задает вопрос, в этом ли был какой-то высший план, к этому ли мы стремились, или нам было бы полезнее и для природы тоже остаться вот обезьянами. Некоторые же обезьяны остались обезьянами.
2: Да, да, часть не стала людьми. Слушай, ну какой, ты понимаешь, такой серьезный вопрос, да, что бы было с человечеством, было ли бы человечество, если бы не было эволюции и так далее. И что, и есть ответ, нашел ответ на этот вопрос?
4: Пока нет, я только придумал, что можно сделать эту книгу оригинально, сшил ее такими нитками в типографии, на швейной машинке «Зингер».
2: Что ты говоришь?
4: Получилась такая немного волосатая книга, и нитки торчат в все стороны. Ну, забавно. В общем, это юмористическая книга. Вопросы серьезные, но это абсолютно не важно.
2: Да, но книга юмористическая. Скажи, пожалуйста, а вот чем для тебя отличается работа над книгой и работа над выставкой, да? То есть, знаешь, мне всегда интересно, вот как происходит действительно весь процесс работы над выставкой, потому что художник, то есть ты говоришь, окей, я сейчас хочу нарисовать какую-то серию, и из этой серии получится выставка. Или наоборот, ты рисуешь и работаешь с теми материалами, которые, так говорится, на подходе в этот день или в этот период у тебя в душевном пространстве, и потом проходит какая-то нить, и из этого собирается выставка. То есть как проходит этот процесс?
4: Это замечательный вопрос. На самом деле в обоих случаях, в каждом случае по-разному. Выставку я, как правило, точно знаю, что я делаю. У меня есть концепция, есть архитектура всего этого проекта, я уже представляю его в конечном
2: То
4: виде.
2: Есть изначально, да?
4: Я, да. Кто-то по-другому, но вот в моем случае это так. А книга — это действительно набор разрозненных каких-то сначала почеркушек. Это огромное количество материала, который накапливается, и потом ты думаешь, что из этого можно слепить, и ты начинаешь писать, начинаешь собирать, редактировать эти фотографии, редактировать текст с редакторами, в моем случае. И вот так получается книга. Противоположные подходы.
2: Угу. Угу. Ну что ж, интересно. Скажи, пожалуйста, я так не успела сказать в начале, поэтому поговорим об этом сейчас, потому что ты продолжаешь творческую традицию своей семьи, правильно? Начавшуюся с мастеров декоративной росписи окон в Восточной Европе еще очень много лет тому назад.
4: Да, это наша семейная легенда, что еще наши предки, скажем так, промышляли, занимались оформлением витрин.
2: Угу.
4: Где-то в Литве, и там, в районе проживания Виленского Гаона и прочее, прочее. И так получилось, что да, я продолжаю эту традицию. Мой папа тоже такой разнообразный художник в диапазоне от кино до скульптуры и производства декораций. Многие мужчины в нашей семье архитекторы, так что я стараюсь это продолжать и учиться.
2: Mm-hmm. А родителям твоим нравятся твои работы? То есть, ты знаешь, мы вот часто говорим в нашей программе о том, что дети репатриантов, то есть это не только в Израиле, да, это известная социологическая тема, что дети репатриантов, они, как правило, да, их род деятельности, он такой очень, ну, либо технический, либо что-то, что какая-то такая профессия, которая дает какой-то более стабильное, да, может, стабильный доход, стабильное будущее и так далее. И поэтому я всегда спрашиваю людей, которые выбирают творческие профессии, да, художники, режиссеры, актеры, как для них вот был выбор этого пути, но и мне интересно тебя спросить, так как ты из семьи, да, художников, для тебя было понятно, что это твой путь, или это все-таки был какой-то момент, когда ты сказал, что надо сделать выбор?
4: В моем случае выбора не было, и не было колебаний, но я знаю, что очень многие люди сомневаются, конечно, и это нормально.
2: Угу.
4: Насчет стабильности, знаешь, у меня нет такого ощущения, что эти профессии творческие какие-то особенные. Я в этом смысле, мне нравится себя ощущать ремесленником. Я думаю, что самое главное — это вставать пораньше и работать побольше, и тогда все будет. Но это мой взгляд. Я не вижу в этом ничего такого, ну, невероятного.
2: Не, то, чтобы это невероятно. Ну, смотри, есть намного больше инженеров, чем художников, мне кажется.
4: Да, статистически, наверное, так. Но и художников много, и композиторов много, и скрипачей еврейских миллионы.
2: Ну, многих, да, может быть, много, но хороших, наверное, мало. Ну что ж, Олег, было очень интересно. Еще раз напомним, что твоя выставка «Быть собакой» «To be a dog» открывается 4 июня в галерее Кубия 6 в Тель-Авиве. Большое тебе спасибо. Удачи, художник Олег Бабич. Удачи с собаками, с обезьянами и с любыми новыми героями твоих работ.
4: Большое спасибо, очень приятно.
2: Спасибо, всего хорошего, до свидания.
1: Два в одном с Леной Русовской.
2: Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте. Спасибо, что присоединились к нам. В эфире программа «Два в одном». С вами я, Лена Русовская, и мы продолжаем. А с нами сегодня блогер, певица, коллекционер кукол и создательница ярких музыкальных и визуальных образов Лена Ангельвиль. Лена, добрый день.
5: Добрый день.
2: Как твои дела, Лен?
5: Очень хорошо.
2: Ну, ты моя тезка. Ты моя тезка, а может быть, наши слушатели, они сегодня как будто бы между нами, так что они могут загадать желание.
5: Да, у Лен не может быть плохо, поэтому мы сегодня будем всех заряжать позитивом.
2: Точно, точно, и можно загадывать желание. Лен, ты знаешь, вот мы, собственно, с тобой познакомились на одном концерте, я тебе узнала так и решила, что поговорить о твоей деятельности будет интересно для наших радиослушателей тоже. Что меня так больше всего заинтересовало, потому что это было для меня непривычно, это твоя коллекция кукол, потому что у тебя в этой коллекции 700 кукол, это правда?
5: Это правда.
2: Вау.
5: Уже больше.
2: Уже больше. Больше, чем 700 кукол. И это особенные куклы, да? То есть это не только пупсики, которые мы собирали, когда мы были детьми, а это особенные куклы. Расскажи нам об этом. Что это за куклы? Когда ты начинаешь их собирать? Как можно собрать 700 кукол, даже больше, как ты говоришь?
5: Я начала коллекционировать в детстве. Mm-hmm. Вот, я наткнулась на очень интересный форум. Там как бы сидели женщины 40+, которые делали повязушки на своих кукол, mm-hmm. потому что дети уже выросли. Вот. И я поняла, что мне это нравится. Не повязушки, а вот именно само коллекционирование. Я вошла как-то в эту тусовку, она всегда очень трепетная, доллблогеры, мы вот так называем.
2: А что именно происходило там? То есть там люди просто онлайн, да, в интернете делились
5: раньше
2: своими куклами?
5: Раньше это были сайты, где люди делились какими-то фотоисториями, кто-то шил, кто-то просто про свою коллекцию рассказывал. Сейчас это больше перешло в видеоформат, mm-hmm. да, уже там пошли там Ютубы, другие соцсети, где очень большое поддерживающее комьюнити. И угу. в данный момент, вот буквально недавно была очень милая история, мои знакомые со стран СНГ, они просто решили исполнить одну мою большую мечту и подарили мне очень дорогую куклу, они прям собрались вместе и купили мне ее и прислали, вот буквально
2: ой,
5: на день рождения распаковывала.
2: О, а как сейчас... трогательно.
5: Да, сейчас я расскажу про коллекцию, как вообще она сформировалась.
2: И какие куклы там, потому что я так посмотрела в Ютубе, да, и надо донести до наших радиослушателей, что это за куклы там, потому что это особенные куклы.
5: У меня в коллекции, у меня мама присоединилась к коллекционированию, поэтому, в принципе, уже у нас.
2: Семейное дело это у вас, да, можно сказать?
5: Уже, да, она была пассивным коллекционером долго, но вот не выдержала. И изначально, просто когда я жила в Молдове, как бы дефицит, не было крутых каких-то кукол, и мне вот из Израиля как раз привезли первую куклу, это была кукла Братс, мои любимые куклы до сих пор. И со временем, когда они уже начали собираться, я уже была студентом здесь, в Израиле, я понимала, что я не могу такие большие деньги тратить на коллекционирование, надо себя как-то ограничить. Mm-hmm. И я придумала такую фишку, что вот из каждого бренда, там, Братс, Монстер Хай, Барби, там, еще там что-то, я буду брать одну. И исключение буду делать, если там какой-то другой тип тела, там, например, другая шарнирность, или была девочка, а вот еще мальчик появился. Mm-hmm. Вот. И так я себя буду ограничивать. Со временем это стало фишкой, потому что это необычно. Вот. И в конце концов это привело к тому, что это заставляет тратить денег иногда даже больше, чем ты планировал сэкономить, потому что начинается такая темка, мне еще вот это вот нравится, но у меня такого типа есть, а надо поискать в интернете, а может быть есть
2: настолько...
5: еще какие-то тела, которых
2: подожди,
5: у меня не
2: так
5: было.
2: Так ты покупаешь

0: продолжать этот проект дальше, пробуют другой. Да, вот есть там мастодонты, вот как Monster High и Барби, и Братс, которые вот с годами, они там могут исчезать, возвращаться, и все равно их будут покупать. Да, особенно Барби. Там. У нас в Израиле вообще не знают слова кукла, все говорят Барби.
1: Это точно. А сколько стоят вообще вот куклы, да, если вот для коллекционеров?
0: Смотря какая. У нас, например, если в Израиле просто в магазине, да, взять куклу, ну, в среднем там где-то шекелей 150, но сейчас уже, кстати, выше, там до 300 может дойти. Коллекционные куклы у меня, например, ну, в среднем они, наверное, будут от 600 шекелей до там, 2000. А если это ручная работа, есть же мастера, которые делают там единственных в своем роде, то, ну, ручная работа, она еще дороже стоит. У меня вот есть кукла от мастера, которая мне с доставкой в Израиль совсем почти 3 уже стоила.
1: Что ты говоришь?
0: Есть еще дороже. Есть еще дороже. Слушай,
1: То есть я думала, что коллекционировать автомобили — это дорогое хобби, но оказывается, коллекционировать кукол — это тоже дорогое хобби. Скажи, пожалуйста, Лен, а где они все живут, эти куклы, у тебя дома, да? Мы же, когда были с детьми и собирали, игрались в куклы, да, мы не говорили, что куклы где-то лежат. Они живут вместе с нами. Поэтому я тебя так и спрашиваю. Где живут твои все 700 кукол с тобой дома, то есть где они находятся, даже же место
0: они
1: для них.
0: Они немножко разрознены. У меня в моей комнате, да, там же, где я там снимаю видео с обзорами со всем, я ставлю самых любимых, самых красивых, которые хочется показать. Часть находится в зале, но так аккуратненько, чтобы никому не мешало, потому что я все-таки живу не одна. Те, которые в данный момент мне не интересны, они собраны по коробкам, они разложены у меня по брендам, по там моим каким-то категориям. Наконец-то у нас появилась такая комнатка закрытая, где можно держать, ну, складировать вещи, и я вот туда это перенесла, потому что раньше это все было в моей комнате.
1: Конечно, я могу себе представить, столько кукол.
0: Вот, а у меня как бы помимо кукол и трех котов еще музыкальные инструменты, которые тоже со мной в одной комнате. Поэтому
1: Да, тесновато вам вместе с куклами, Лен. Сейчас мы поговорим также о твоей деятельности и о вашей группе, но я хочу тебя до этого спросить насчет кукол еще раз, потому что ты не просто их собираешь, да, ты снимаешь, как ты сказала, видео, и, да, коллекционируешь, ты также переодеваешься, да, то есть ты делаешь это целое
0: правда.
1: Шоу, это, я не знаю, я такого не встречала, поэтому расскажи нам немножко, во-первых, где можно за тобой следить, потому что я уверена, что людям будет интересно на это посмотреть.
0: Конечно. Если вам больше интересна именно тема кукол, то вы можете поискать Angel Will Toys, если на русском, да, там разные мультфильмы, я хотела быть художником-мультипликатором, и я снимала мультики с куклами для детей, там такие озвучки милые есть, обзоры кукол. Если вам больше интересна музыкальная тема, то можете просто написать «Лена Ангелвилли», я есть, наверное, во всех соцсетях, и там больше именно музыки, меня, там, актерство, всякого такого. И это как раз два моих самых любимых мира, которые между собой соединены. Три, по сути. Это видеоформат, это музыка и это куклы.
1: И это
0: я
1: куклы.
0: Я переодеваюсь, я озвучиваю мультфильмы, связанные с ними, перепеваю их песни.
1: А как рождаются эти перевоплощения, да? Как ты, когда ты подбираешь одежду и образы под кукол, и ты снимаешь видео, это видео смотрят много людей, и что ты рассказываешь про куклу, рассказываешь про себя, что там происходит?
0: Это получается очень комплексно. Например, мне понравилась какая-то кукла. Вот, например, просто спойлер, сейчас вот Братс сделали большой музыкальный альбом, Братс Энджелс, очень как раз актуально, да, что я ангел, я перебиваю. Братс Ангелов.
1: Есть такое?
0: Вот. У них есть коллекция Popstar, где как раз четыре главных персонажа одеты в такие рок-костюмы. И получается, что будет в будущем очень скоро. Я покупаю куклу, очень красивую Хлою. Она в таких красно-черных, как раз рокерских тонах, как группа, в которой я пою. Я ее покупаю, я снимаю на нее обзор, я под нее переодеваюсь, я с ней фотографируюсь, я перевожу ее песню,
1: да,
0: которая уже существует, и выкладываю музыкальный клип, связанный с этим. Вот. Так не со всеми куклами, но когда вот есть такая возможность, я стараюсь прям по максимуму. Если выйдет какой-то вебизод, связанный на эту тему, иногда компании кукольные делают мультфильмы тоже, то обязательно его озвучим тоже.
1: Слушай, это целое дело, да? Это также большая затрата энергии, мне кажется, и времени. Да, ты этим живешь?
0: Да, мне гораздо интереснее заняться этим, чем иногда просто пойти, не знаю, там, посидеть, попить кофе или прогуляться. То есть для меня это кайф. Я работаю на работе, чтобы заработать денежку, чтобы иметь возможность там заниматься своими любимыми делами.

0: Да, но это творческий процесс, да, то есть это не просто хобби, это действительно творческий
1: Конечно.
0: Процесс, да, это перевоплощение, то есть это и ты, и кукла, это очень такое, да, интригует даже, да, я бы сказала, такой дуэт. Лен, давай несколько слов все-таки о музыке, потому что это тоже
1: Конечно.
0: Часть твоей жизни. Расскажи, как ты попала в вашу группу Hellscore, где вы выступаете, это акапелла без инструментов, конечно, рок-музыки, что происходит у вас?
1: Это началось с того, что я училась в очень классной школе, это находится в Иерусалиме, называется Хавата Нора Циони. Я когда переехала в 14 лет сюда из Молдовы, я хотела творческую школу, мне очень повезло ее найти, и у меня не было нужды там ни в чем, потому что мы постоянно выступали, у нас был театр, у нас было кино. Когда школа закончилась, да, ну вот я побыла в армии, я начинаю учиться, я понимаю, скучно. Мне надо чем-то таким заниматься.
0: Еще чем-нибудь.
1: Вот, я такая, ну хорошо, надо себя самой занять. Я начала пытаться себя сама записывать. А что я умею? Я умею петь. Я пыталась своим голосом как-то делать музыку, песни. И в какой-то момент я поняла, моего голоса не хватает. Я не могу бас взять. Нужно что-то, чтобы было поинтереснее. Я такая, музыкальные инструменты. А давайте начнем их коллекционировать. Вот, я начинаю... А мне же нужны правила какие-то, чтобы интересно было. У меня все музыкальные инструменты черные. Белые.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Коллекционировать их, честно говоря, получается лучше, чем на них играть, но минимально там нотка там, аккорд там.
0: Ну, все очень стильно.
1: Уже неплохо.
0: Все очень стильно.
1: Да. Я понимаю, что выглядит это, конечно, хорошо, супер энергозатратно, и все время я одна. То есть я очень люблю свои хобби и творчество, но ты все время один, тоже нужно какое-то вот социальное общение, команда.
0: Ну да, общаться не только с куклами, общаться, а также
1: конечно,
0: с людьми.
1: Да. И я начинаю искать друзей по хобби, и я натыкаюсь на эту шикарную просто группу Hellscore на 40 человек. И я просто пришла, я поняла, вот семья.
0: Это твое, да? Рок, металл,
1: да.
0: Акапельный звук, это твое?
1: Именно.
0: Скажи,
1: именно.
0: А где можно следить за вашими выступлениями, концертами?
1: Во-первых, вообще полная информация по Hellscore, она находится на сайте hellscore.rocks.
0: Угу.
1: Там можно увидеть все наши соцсети, все, что мы делаем. Но, в принципе, вы просто можете вести Hellscore в соцсетях. Вы можете, во-первых, нас поддерживать на Patreon, если кому-то интересно больше контента от нас видеть. Во-вторых, можете, если вы любите, да, метал-акапелла-группы, они все-таки немножечко
0: отличаются,
1: нишевые.
0: Да.
1: Они нишевые, да, они все-таки не мейнстримные. Вот, вы можете посмотреть... большие команды, с которыми мы коллаборировались, там Сабатон, Эпик, Утириан, например. Вот. Мы также выступаем, в принципе, здесь, в Израиле. У нас скоро будет концерт. И иногда выезжаем за границу. Были вот недавно в Дании, в Турции, в Германии, в Голландии.
0: Серьезная у вас музыкальная деятельность.
1: Да, нас очень много, нас 40 человек, и вот это как раз тот звук, который я все пыталась найти сама, когда делала акапеллу, а здесь у нас просто разброс голосов, разброс профессий, разброс уровней вокала, и вместе мы просто обалденные.
0: Обалденные,
1: ну что ж. Я обожаю Hellscore.
0: Лен, спасибо большое за этот разговор и за энергию. Мне кажется, у тебя такая очень разноцветная жизнь. На иврите, как правило говорят, кен хаим цивоним, разноцветная жизнь, и много цветов. Спасибо тебе большое. Очень интересно было узнать, как коллекционируют кукол в Израиле и вообще. Да, я с этим первый раз сталкиваюсь, и наверняка наши радиослушатели тоже. У меня осталась одна кукла, я думаю, с детства. Ее зовут Сашенька, я ее очень люблю. Вот. Но есть люди, для которых это прямо дело жизни. Так что, Лена Ангельвиль, блогер, певица, коллекционер, большое тебе спасибо и удачи!
1: Спасибо большое.
0: Всего хорошего.
1: Дня.
0: Спасибо.
1: До свидания.

0: В Иерусалиме 17 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Палестинские средства массовой информации сообщают, что в центральной части сектора Газа в районе Дир-эль-Балах огнем военнослужащих Цагаля был убит один человек. Палестинское информационно-новостное агентство уточняет, что убитый – это врач-анестезиолог Джамаль Абу Аун, который работал в местной больнице. Палестинские источники указывают, что в результате атаки сил Цагаля получил ранение также один ребенок. Об этом сообщает корреспондент корпорации КАН Омер Шахар. Пресс-секретарь Хамаса Хазем Касем призвал спецпосланника ООН Николая Младенова самым однозначным образом осудить недавние высказывания главы правительства Биньямина Нетаньяху. Премьер-министр Израиля заявил, что Цагаль готовится к захвату 70% территории сектора Газа. Хазем Касем также сослался и на высказывания министра обороны Израиля Каца по поводу того, что следует поощрять эмиграцию палестинцев из сектора и одновременно с этим продолжать практику точечных ликвидаций. По словам пресс-секретаря Хамаса, сам тот факт, что Николай Младенов предпочитает отмалчиваться по данному поводу, может быть истолкован так, что Младенов фактически поддерживает сионистскую оккупацию. Хазем Касем отметил, что Хамас проявил надлежащую гибкость во всем том, что связано с переходом к новому этапу реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Хамаса обвинил как израильское руководство, так и спецпосланника ООН в том, что своими действиями они торпедируют осуществление мирного плана американского президента. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. Около часа тому назад пресс-служба Цагаля сообщила, что в армии готовятся к возможности того, что могут последовать новые обстрелы из Ливана, севера нашей страны. В пресс-службе подчеркнули, что необходимо проявлять выдержку и ответственность при выполнении инструкций службы тыла. Вместе с тем, новых инструкций жителям севера Израиля от службы тыла пока не поступало. Между тем, вскоре после заявления пресс-службы Цагаля, Хизбалла выпустила 6 ракет по израильским северным районам. Сигналы тревоги прозвучали в том числе в Цфате, в районе города Рош-Пина, Хацора-Глилит и в некоторых других местах Верхней Галилеи. Корреспондентка КАН Орли Алкалай передает, что 5 ракет были перехвачены, 6-я разорвалась на открытой местности, а пострадавших сведений не поступало. Официальные источники в Ливане сообщили, что не был достигнут прогресс в ходе вчерашних переговоров в Пентагоне между представителями Израиля и Ливана касательно возможного установления в Ливане режима прекращения огня. По словам этих источников, причиной того, что на переговорах не было отмечено прорыва, стало то, что Израиль продолжил настаивать на создании на юге Ливана буферной зоны и на возможности продолжать там военные действия. В интервью газете «Аль-Араби» «Аль-Джадид» источники указали, что Израиль заведомо выставляет такие условия, которые невозможно выполнить в нынешней ситуации. В руководстве регулярной армии Ливана требуют достижения полного и окончательного прекращения огня и отвода всех подразделений Цагаля из Южного Ливана. По словам руководства армии Бейрута, только в таком случае могут возникнуть условия, при которых на юге Ливана действительно будут дислоцированы подразделения регулярной армии этой страны. Об этом сообщает корреспондентка КАН Анастасия Стуканов. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник и во вторник – без перемен. В Иерусалиме и в Тель-Авиве завтра днем ожидается 26 градусов, в Хайфе 25, в Галилее 26, в Бершеве 30 и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио КАН Река в 18 часов. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: КАН Река. Здесь и сейчас.

0: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я, как обычно, встретившись с героем программы до эфира, предложил ему штрих-пунктирно обозначить, так сказать, вехи жизни, вслед за чем последовал рассказ столь интересный и яркий, что я не стал задавать никаких хитроумных вопросов, поднимать актуальные темы, и решил по возможности перенести этот рассказ, ну, еле-ка возможно, да, в студию, где нынче звукооператор Михаэль Ольшванг, Игорь Хариф и гость сегодняшней полной иллюминации в виде редчайшего исключения двухчасовой актер Руслан Барабанов. Я приветствую.
1: Добрый день, Игорь, добрый день, дамы и господа.
0: Я озвучу лишь первый всегдашний вопрос. Родился, учился, работал, а дальше ты.
1: Родился под Новый год в 1977 году, 29 декабря, и в городе Мурманске. Город Мурманск, жил там до 18 лет. Город Мурманск запомнился, с одной стороны, многим, с другой стороны, не очень многим. Те, кто в Мурманске бывал, те поймут, а те, кто не бывал, те кому посчастливилось...
0: Вообразят.
1: Да-да, те, кому посчастливилось там не бывать. Да, ну что, холодно, темно, коротенькое лето, но в детстве лето мы там не проводили, мы уезжали в пионерские лагеря, помнишь, да, пионерские лагеря?
0: Пионерскими лагерями меня пугали. Если в учебе наметилось отставание, мне говорили, повезем тебя в пионерский лагерь.
1: Нет, у нас был пионерский лагерь за счастье, потому что, ну, вольница, да, такая относительно. И вывозили нас, кстати говоря, помнишь, да, наверное, может быть, кто-то из наших слушателей помнит, что в Советском Союзе предприятия каким-то образом оплачивали,
0: да,
1: работникам,
0: да,
1: вот эти поездки. И я уж не знаю механики, но там как бы договаривались вот то предприятие, где работал отец или мама.
0: С подшефными, помню, да,
1: с лагерями. И нас возили подо Львов, то есть в Украину, в какой-то пустующий летом интернат. И мы там проводили вот этот вот лето, пионерский лагерь. То есть я помню эти места, вот это вот. Вот, но это лето. А потом ты возвращался в город Мурманск, начиналась учеба, быстренько темнело.
0: Хоккей.
1: Хоккей, да. Единственный отдушенный. Да не то, что единственный отдушенный. Смыслом был единственным. Вообще всей жизнью целиком был хоккей. Может, ну чем еще заниматься в холодном
0: Мурманске?
1: В Мурманске, да. И в те времена ему было подчинено все. Ел, чтобы были силы на тренировке, уроки делал, чтобы мама отпустила на тренировку. Фанател от Национальной хоккейной лиги тогда, как раз, когда вот мы более-менее стали под, ну, такими, как это, детьми повзрослее, случились вот эти все отъезды великих советских хоккеистов, там сначала бегство, потом поездка,
0: Окей,
1: потом
0: Ларионов,
1: да, Фетисов, Касатонов, да, выигравшие кубок Стэнли тогда, это русская пятерка в составе Детройта, ну, то есть я наизусть тогда знал все составы, все названия всех команд Национальной хоккейной лиги, от зубов отскакивали.
0: Мне повезло только в одном больше, чем тебе, потому что я видел серию, ну, мальчиком, но видел серию 72-го года. Вот, прямой эфир этот, блин.
1: Ай-яй-яй, много бы я отдал за то, чтобы... Хотя тогда смотреть хоккей получалось мало, ну что, телевизора, никаких интернетов же нет, там что по телевизору иногда покажут. Но вот играть в хоккей. Значит, из... кроме хоккея... и учился в обыкновенной сначала школе на районе, а потом, к счастью, что потом вот сейчас, например, очень помогает и аукается... В начале 90-х в Мурманске была открыта такая экспериментальная, ассоциированная ЮНЕСКО школа-гимназия с углубленным изучением иностранных языков. И она находилась, в общем, в соседнем районе, близко к дому.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
1: И каким-то образом меня туда родители устроили. Тогда, я так понимаю, это было несложно, потом стало сложно. И эта школа была прям действительно очень хорошая. Я учил там английский, так что вот до сих пор он мне помогает. Очень.
0: Этот английский тебе пригождался?
1: Вообще, прям очень.
0: Насколько я понимаю, ну, мы бы, может быть, оставили долгое описание, но нет, вас в Норвегию пускали по обмену опытом. Я за тебя позавидую, хорошо, просто. Так, давай контр-адмирал.
1: Да, а потом я стал, значит, юношей с пробивающимися усами. умудрился, еще одно есть достижение, весьма сомнительное, но страшно оригинальное, я умудрился остаться в этой супершколе на второй год. Я был единственный второгодник за всю историю школы, ну, на тот момент, не знаю, потом, потому что из нее отчисляли на изи, а я там навалял по точным наукам, много было всякого. Жизнь, так сказать, подростка, она как-то так дала такой зигзаг. И меня оставили там исключительно как раз из-за того, что я был отличник по английскому. И, в общем, я закончил. Стал я вот этим самым старшеклассником с усами. Мои пацаны и девчонки уже как бы были выпускники, а я еще имел год в запасе, и там движение шло такое, что разлюли малина. Но, естественно, приходилось задумываться о том, куда там дальше двигаться. А куда дальше двигаться в городе Мурманске? В городе Мурманске дальше двигаться в мореходку, ну, собственно. Понятно, больше-то да. Особо так. Некуда, тем более, что все родители более или менее, они связаны с портом или с морем, а если родители морячки, то привозят всякие вещи и жвачки, ну вот это все.
0: Ну, я жил в городе Одессе, это порт.
1: Да, не мне тебе рассказывать, да.
0: И у нас были дети моряков, так
1: вот,
0: что пользовались благом.
1: Понимаешь, да, то есть это еще заманчиво, а когда тебе 15, там, 14 лет, тебе кажется, что поездки куда-то, в общем, это кажется таким отдыхом, а не работа, поэтому я думал себе там про мореходку. И вдруг в жизни моей появился, неважно, как знакомый родителей контр-адмирал Николай Васильевич Мормуль. Вот я не знаю его нынешнего. Наверное, уже... Ну, в общем, дай бог здоровья, если жив, если нет, светлая память. Великий был, широко известный в узких кругах человек, написавший книгу про ядерные катастрофы подводного флота. И я тогда не понимал, естественно, масштаба этого человека. Мы так с ним, ну, насколько можно, насколько может контр-адмирал Северного флота, ученый, там, с почти мировым именем атомщик, да, приятельствовать с каким-то там 15-летним щеглом. Ну, я так, здрасте, Николай Васильевич. И он меня как-то спросил, а как, мол, ты дальше-то жизнь видишь? И я говорю, ну, вот дальше я вижу жизнь такую, морячок, значит, хожу там. Он говорит, а что, обязательно торговый флот? Нет, а давай в подводный флот. А юноши, рожденные в СССР в тех годах и начитавшиеся всяких там Дюма и, господи, Пикуле и так далее, вот этих всех, они немножко так, ну, то есть, ладно, за себя скажу, я немножко так идеализировал подводный флот России, военно-морской. Мне казалось, что уж голубее крови нету и белее кости. И я сказал, ну, а чего-то нет. Он мне подсунул такой рекламный проспект тогдашний, Адмиралтейство, тогда это называлось Высшее военно-морское училище имени Дзержинского, кажется. И там были фотографии красавцев-морячков в этих самых, в тельняшках, там, мышцатых всяких. Ну и было решено, что я поеду попробую. То есть, строго говоря, это я думал, что я поеду попробую, а Николай Васильевич Мормуль обсудит...
0: Хотя он знал, что уже...
1: Да, что все получится.
0: Ты замечательно назвал это письмо.
1: Да, письмо. Он мне перед отъездом выдал такой бандероль, не бандероль, такой большой, похожий на формат А4, толстое такое письмо. Письмо от Детревиля, я его с тех пор называл, когда вспоминал. Письмо к Детревилю, вернее. Я должен был отвезти его в Петербург и отдать начальнику кафедры. Это как бы документы, они совместно какое-то исследование вели или там писали какую-то книгу. Ну вот я приехал, еще будучи гражданским юношей, значит, с усами слабыми, отдал эту штуку человеку, договорившись о встрече. Человек так на меня посмотрел, запомнил мою фамилию, ну и дальше все получилось более-менее легко, хотя...
0: Но судьба решила немного подкорректировать эту слабость.
1: Судьба решила подкорректировать.
0: И самый главный факультет.
1: Да, и я, естественно, все мечтали тогда стать, ну, разными. Мне казалось, что я почему-то стану военно-морским пресс-атташе, какой-то переводчик, ну, в голове там такой был бардак и мусор, что...
0: Ну, окей, ну...
1: Однако в проспекте
0: факультет
1: было написано,
0: был?
1: Да, ну, не факультет, а там класс.
0: Класс,
1: да.
0: Окей.
1: Неважно. Но там еще были там всякие разные. Когда я поступать стал и узнал, что этого класса больше нет, выяснилось, что есть другой класс, который, ну, сейчас бы это назвали программисты, вот эти вот программисты, связанные с как-то там, в общем, компьютерщики, mm-hmm. компьютерщики такие. И захотелось мне туда, но туда я тоже не попал, потому что я поступил в общем списке 29-м по количеству баллов, это было не худо. В классе было 20, ну, допустим, 8 человек, вот правда, почти не вру. И когда я зашел 29-м и сказал, вот такой-то класс, мне сказали, Извини, старик, мест нет, потому что все первые 28 записались туда.
0: Так судьба интересная.
1: Да, движуха
0: пошла.
1: Такая, хоп. И, значит, сидевший в приемной комиссии, разбиравшийся с нами, сам контр-адмирал Колесников сказал, а почему все вы рветесь на этот, мол, второй факультет, вот в этот вот класс? Почему вы не хотите, как порядочные ребята, закончить? И я сказал, да, так как мне было в тот момент все равно, значит, пресс-атташе не стал, а в айтишники не попал. Я говорю, да, давайте. Ну и попал на этот факультет инженеров-эксплуататоров атомных энергоустановок подводных лодок.
0: А, как показали дальнейшие события, не то чтобы тебя это адски увлекло, и ты пробыл до третьего курса, да?
1: Да, там...
0: Но... это событие нужно упомянуть особо. Оно, это обстоятельство сыграет большую роль. Хор и драм-кружок.
1: Да, это отдельная совершенно глава и очень смешная. В те времена, значит, в Адмиралтействе, которое так называемое, вот мы так называли училище, сейчас до сих пор не знаю, называют ли, был хор. Хор, значит, военно-морского училища имени Дзержинского. И руководила им такая великолепная женщина, Маргарита, кажется, Николаевна. Не помню, вот фамилии забыла. Она была замечательна тем, что в юности дружила с тогдашним начальником училища, контр-адмиралом Колесниковым. И она была, если не второй, ну, если не первый, то и не второй человек по всемогуществу внутри адмиралтейства. То есть она могла все. У нее был... Они с Колесниковым были, ну, вот там, я не знаю, 50 лет дружбы их связывали, ну, не знаю, 40. В общем, это было ох. И Маргарита вела этот хор. Хор был знаменит тем, что пел на всяких там военно-морских праздниках и просто праздниках каких-то городских. Но среди курсантов считалось не то чтобы сильно почетным.
0: Западло немного.
1: Ну, немножечко тогда такое чуть-чуть вот было такое, ну, не солидно, дескать, военно-морскому этому самому будущему офицеру. Поэтому, но кто мог спорить с Маргаритой. Она выстраивала людей, говорила, нажимала на клавишу. Люди отчаянно старались солгать и не попадать в ноту, но ее было не провести. Она ухом слышала, что человек более-менее музыкальный, тыкала пальцем, и все. И судьба твоя была решена. Каждую, там, не помню, субботу, допустим, ты должен был проводить время, вот, распевая эти песни. Ну, и так, что делать? Вот, попал я в этот хор, нас там было несколько таких бедолаг. Ничего страшного в этом не было, ничего особого, ну, я лично не чувствовал никакого западла. Мне, ну, как-то вот общее мнение было такое, что, ну, ладно, окей, поешь там, вместо того, чтобы заниматься делом. Салага, эх, салага, что-то такое. И тут однажды, значит, Маргарита приходит на репетицию хора и приводит за руку такую юную, как нам тогда показалось, ну, постарше, чем мы все-таки, но довольно юную, молодую барышню, представляет ее, мол, Алла Владимировна Симак, артистка театра музыкальной комедии. Она будет у вас вести драматический кружок. Ну, тут уже даже мы, как бы, которым было более-менее в хоре, взвыли, да, потому что, ну, драматический кружок, ну, это уж совсем никуда не годится. Вот, стояла прекрасная Алла Владимировна сейчас, заслуженная артистка, кажется, режиссер, ну, уже серьезный человек. А тогда еще вот немножко Аллочка так стояла и говорила, мальчики, ну, кто? И мальчики все, значит, это Маргарита. Ну, а там же еще штука в том, что ты не можешь на клавишу нажать и понять, что человек поет. Надо же какими-то другими действовать. И тут как-то все так, как-то все на тоненького. И я вот не помню, в какой момент мы узнали, что занятия драматического кружка этого будут проводиться ровно в те часы, когда в Адмиралтействе происходит такое мероприятие, которое называется «Большая приборка». Ну, тогда она называлась «Большая приборка». Это как каждая рота, каждое подразделение, каждая там, ну, учебная рота, это учебный поток, разбитый. Каждый факультет разбит на несколько рот. Вот занимается подметанием, отмыванием и всяческой приборкой того объекта внутри училища Адмиралтейства и снаружи немножко, который за ним закреплен. Но нюанс-то в чем? Ну, не годится же ни пятому, ни четвертому курсу что-то там какие-то плацы мести и какие-то дворы подбирать. То же самое, ну, не так не годится, но все равно не годится это и третьему курсу. В итоге ситуация случается такая, что второй курс убирает ровно то, что ему положено, свой там кусочек адмиралтейства, а первый курс отдувается за всех. И тут мы узнаем, а это дело в субботу еще происходит, там сразу после обеда и до, там, не помню, до вечера. И тут мы узнаем, что вот как раз занятие драматического кружка ровно в эти дни, в эти часы. И мы говорим, а мы хотим, значит, стать драматическими кружковцами. Нас с удовольствием забирают. В роте возникает небольшой скандальчик, связанный с тем, что, мол, куда, чего и какой драматический кружок. Мы, нас как-то, один раз не отпускают на это занятие под видом того, что а убирать, кто будет подметать там и вот это все. Значит, об этом Алла сообщает Маргарите, Маргарита сообщает начальнику училища, и командиру ставят, значит, клизму с патефонными иголками такую, что мы потом вообще без проблем уходим куда бы то ни было. После этого мы, значит, с Грушевцами все, там читаем стихи, какие-то отрывочки, и еще Алла Владимировна, дай бог здоровья, хотя мы давно уже с ней, ну, неважно, не на связи, я надеюсь, все хорошо, она нас водила в театры. То есть к себе в музыкальную комедию. Мы у нее были частыми гостями, пересмотрели все спектакли. Но также попадали и в другие театры.
0: Вот здесь я поставил бы многоточие. Вот, это важный момент. Мы на нем потом остановимся. Значит, ну, как всегда, в музыкальных паузах композиции из плейлиста моего сегодняшнего собеседника, ну, проводя такую интересную аналогию между хоккеем и шахматами, то и другой спорт, спортлото, помню, было, да. Мы слушаем первую часть, да, Владимир Высоцкий, «Честь шахматной короны». Поехали.
2: И, наконец, послушайте, пожалуйста, шуточные песни, которые я и закончу, чтобы у вас осталась улыбка на лице. Эта песня называется, это две серии одной и той же песни, называется она «Честь шахматной короны». И я кричал, вы что там, обалдели? Что ж вы уронили шахматный престиж? А мне сказали в нашем спортотделе, вот, говорят, прекрасно, ты и защитишь. Но учти, что Фишер очень ярок. Он даже спит с доской, силы в нем. Вообще, он играет чисто, без помарок. Ну, ничего, я тоже не подарок. И у меня в запасе ход конем.

И друг мой футболист учил, не бойся, он к таким партнерам не привык. Так что ты за тылы и центр не беспокойся, а ты играй по краю напрямик. Ну, я налег на бег на 100-метровки, я в бане вес согнал, отлично сплю. У меня были по хоккею тренировки. Ну, в общем, после этой подготовки я его без мата задавлю. Ох, рельеф мускулатуры, мышцы сильные спины. Эх, вы легкие фигуры, ох, вы кони да слоны. Не спеши и, главное, не хорбись. Так боксер беседовал со мной. Ты в ближний бой не лезь, работай в корпус. И помни, что коронный твой прямой. Ну, честь короны шахматной на карте. И он от поражения не уйдет. Ведь мы сыграли с Талием 10 партий. В преферанс в очко и на бильярде. И Таль сказал, такой не подведет.

0: лохвы, милые слоны. И в буфете для других закрытом повар успокоил, не робей. Ты, говорит, с таким прекрасным аппетитом в раз проглотишь всех его коней. Даже ты присядь перед дорогой дальней и бери с питанием рюкзак. На двоих готовь пирог пасхальный. Этот шифер, он хоть там у вас и гениальный, а небось попить, покушать и не дурак. Ох, мы крепкие орешки, мы корону привезем. Спать ложусь я вроде пешки, а просыпаюсь я ферзем.
1: Ну что, мы продолжаем. Мы продолжаем в студии замечательный актер Руслан Барабанов. И мы приступаем ко второй части. Это небольшая часть, но очень любопытная, называется «Вольные хлеба».
2: Да. Начинать.
1: Конечно, ну хорошо, я начну, и ты ушел на вольные хлеба. Вот так.
2: Да, не выдержав, значит, военно-морских, не выдержав военно-морских реалий, да. Потому что разочарование этим самым белой костью и голубой кровью прям сильно хлобыснуло. Я где-то в середине третьего курса или ближе к концу расторгнул тогдашний подписанный уже контракт, там, потому что отличником можно, ну, неважно, в общем, как-то хорошо еще учился, не понимаю, как это произошло, но учился как-то хорошо. Расторгнул контракт и ушел просто, строго говоря, в никуда, не понимая, не было никаких целей и мечтаний в жизни. Но вокруг кипели 90-е, да, 96-й год, 96-й, вру, в 96-м я поступил, это 98-й, 99-й, Петербург, вот.
1: Это
2: вот,
1: уже не было, да, поэтому эти годы немножко, да.
2: Ну, там все вскипало, и как бы кругом... А еще, знаешь, вот это вот ощущение, когда ты выглядываешь из окна Адмиралтейства, например, сидя на какой-нибудь скучной физике теоретической, и видишь, как напротив тебя в здании Сената вот так вот бомбит этот самый... какой-нибудь там бар-квадрат, или как он там назывался, ну такое, двигаются женщины по вдоль вот этим всем аллеям парка при Адмиралтействе, роскошные девчонки молодые ходят по, ну какой военно-морской флот, тут жизнь вот вокруг тебя бьет ключом, туда надо, туда. Нырнул туда товарищ мой военный, с которым мы подружились тогда, широко известный в узких кругах Константин Кувайцев, Константин Олегович Кувайцев, джазовый, сейчас знаменитый барабанщик в Петербурге. Ну уж, да. Он тогда, значит, устроился в издательство «Лань». Сначала он был кладовщиком на складе. И он мне говорит, а давай ты тоже будешь кладовщиком вторым на складе. Был сразу решен вопрос жилплощади, потому что на огромном складе было очень удобно жить.
1: Есть спать и прочее, да?
2: Да, вот абсолютно так. И начальство тогдашнее, страшно развеселое, молодые ребята этим всем рулили. Чуть постарше нас, ну, может, там начальник самый главный был, Анатолий Кноп, был чуть там постарше, совсем сильно старше. Но неважно, разбитные были ребята с большим количеством денег. И жизнь так прям била ключом вот на этом складе. Как бы днем она била ключом по поводу того, что капуста стриглась, в общем, рубилась. А вечером и ночью она била ключом, потому что в руки засовывались гитары, покупались какие-то, значит, напитки, соответствующие движению, какие-то очень-очень содержательные девушки молодые появлялись, слушали песни, вот там спать, ну вот это все. Жизнь, в общем, была, ой-ой-ой, малина земляничная.
1: Завидуем, бесценная.
2: И в какой-то момент в Москве открылась, филиал, в Москве открылся филиал этого издательства, и приехавший оттуда тогдашний начальник Леша Гербов сказал: «А вот, славные парни, что вам прозябать кладовщиками? Поехали ко мне на Москву менеджерами». И мы поехали менеджерами. Костя довольно быстро отвалился, потому что он коренной петербуржец, ему было тяжело. А мне, как бы человеку без корней, было в Москве. И вот в Москва, как это мы называли, фирма тогда, контора, что ли, мы называли это. Не знаю еще зловещего смысла этого слова, да. Фирма снимала трехкомнатную, на Кузьминках, трехкомнатную квартиру шикарную. И все сотрудники были петербуржцы, и они уезжали в пятницу вечером на Красной Стреле или там на каком-нибудь... И возвращались только в воскресенье, во вторник утром или там в понедельник вечером. То есть половину недели я жил в трешке посреди Москвы в Кузьминках один, и мне там 21-22 года. А Москва еще была в те времена, она и сейчас, может быть, отчасти такая, ну, по крайней мере, до недавнего времени была. А тогда она... как опара из кастрюли лезла, тогда бабло из воздуха буквально, то есть ничего не нужно было делать, чтобы вот эти крохотные по меркам Москвы, но по нашим меркам немыслимые деньги, падали на карман, потому что что нужно было? Бутылочку коньячка, как бы гитара, какие-нибудь большие глаза напротив, которые тебя слушают внимательно, крепкая рука товарища, которая не промахнется мимо рюмки, наливая, и все. Ну.
1: И вот многие, понимаешь, думают, что вот как бы театр, то все, вот начало.
2: Да.
1: Это то, что оборвалось у тебя здесь, да. Вот почему, да, мы знаем блистательного актера Руслана Барабанова.
2: Если б знали,
1: благослови из какого... этих начальников, которые приехали.
2: Если б знали, из какого ссора.
1: Да.
2: Да, и потом появился, потом, значит, одного начальника сменил другой, гораздо более серьезный человек, который приехал, увидел это все раздолбайство и лень, и сказал: а что, почему так мало денег вы зарабатываете? Мы говорим: да нет, смотри, нам достаточно. Вот, пожалуйста, ну, то есть, смотри, вот. Он говорит: не о том. И быстро нас... А мы уже обленились к тому моменту совершенно неимоверно, и просто трубку телефона поднимаешь: алло, молодая гвардия, там супермаркет. Это тот самый, этого. А, да, Русланчик, привет, значит, привези грузовичок. Приводишь грузовичок тебе, и все. И потом неделю, значит, настоящему индейцу нужно, да. А Саша сказал: нет, это никуда не годится, мой мужчина, серьезное дело, мы книгоиздательская, книготорговая фирма, давайте. Мы не смогли ничего дать в течение испытательного месяца, и он сказал: ну, парни, ну, ей-богу, вы сами выбрали свою судьбу, и отправил нас, ну, там, кого куда. Я вернулся в Санкт-Петербург.
1: Свой город знакомый.
2: Да, свой город знакомый до слез, значит, в 23 года с какой-то небольшой котлеткой денег на кармане. Или там в 22, наверное. Так осмотрелся и думал: а, ну и что дальше-то как-то? Ну, так что-то помыкался, потыкался, котлетка растаяла. И в какой-то момент я, значит, ощутил экзистенциальный тупик.
1: Так, отлично. Это же слово ты произнес, когда мы разговаривали до эфира. Значит, сейчас композиция. Кстати, ты меня удивил, я не слышал их песни. Хотя я вроде бы знаю Щербакова.
2: Я очень рад.
1: Да, мы слушаем, и дальше начинается театр.
3: Мотор подъехал чужеземный, фиолетовый, я марку бы назвал, да забываю постоянно. В него шатенка голенастый усел, с двери хлопнул, и все, и только брызги из-под колеса. Странно, вы как хотите, мне странно, ведь я почти уже любил ее за некоторый пафос очертаний, так сказать, и вообще за выражение лица. Когда знакомишься на улице, те рады, а погоде не проходит, устарели, как идеи. Я предпочитаю для начала выразительный какой-нибудь вопрос философического свойства, например: где я? Скажите, девушка, где я? На многих действует, а это хоть бы что, не удивилось, как не удивился бы реаниматор или милиционер. Нет, я не жалуюсь, я в принципе привык бы к тому, что мир бывает невнимательным и черствым, что благородным образцам он соответствует не шибко, или требованиям высшим отвечает не вполне. Черт с ним, не отвечает и черт с ним. Но почему в таком количестве во всяком переулке изначально бесконечный как раз по отношению ко мне? Еще я мальчиком все думал, заведу себе зверька, то их вон сколько скачет по полям-то. Возьму в товарища разумного жирафа, муравьеда или просто кенгуру, я даже имя подыскал. Лямбда, я назову его Лямбда. Так думал я, но детство кончилось, а бедный муравьед и по сегодня остается невостребован и скачет, где скакал. А А незнакомка номер два уже тем временем зашла на тротуар, фосфорицируя и рдея. Я весьма мила, не хуже первой, даже лучше, то есть даже лучше всех. Очень кстати, я ведь тоже не любой. Где я? Девушка, девушка, где я? Не к вам, не к вам ли? А теперь же совсем почти испытываю что-то, что по некоторым признакам похоже на любовь.

0: И огромное спасибо Руслану Барабанову, который подарил сейчас нам всем еще композицию блистательного Михаила Щербакова. Так, мы идем дальше. Итак, вот тут, в этот момент экзистенциального тупика,
1: да,
0: следующая глава наша, и всплывает память о походах в театр.
1: Да.
0: Вот зачем мы рассказывали об этом. Руслан рассказывал об этом. И что же было дальше? И ты обратился к вашей преподавательнице.
1: Да, я посмотрел, значит, внутрь себя и вокруг себя, понял, что что-то как бы и чего, и вдруг, а, вот же. А я там, будучи этим, значит, студентом, курсантом драм-кружковцем, ну, так как-то что-то там получалось, в общем, как-то ко мне хорошо относилась Алла Владимировна тогда. И я думаю, ну вот же ж, пойду-ка я там в режиссуру или там, ну что-то, я не, понятия не имел примерно ни о чем, вот кроме тех посещений театра, которые в основном заключались в разглядывании красивых барышень, вкусно пахнущих молодых, а что-то там на сцене что-то происходило, ну окей, хорошо. Вот все было мое понимание театра и представление о нем.
0: Но тебе 23 года.
1: Да, да, я собрал как раз это вот экзистенциальный тупик, кстати, вот это вот ощущение, оно пришлось равнёхонько на днюху, вот ровно на день рождения. Я прям, mm-hmm. я проснулся с утра после дня рождения такой, и экзистенциальный тупик. Пошел я через некоторое время, пришел в театр музыкальной комедии, нашел Аллу Владимировну. Она говорит, о, я говорю, ну да. Она говорит, чего ты? Я говорю, вот хочу поступать. Она говорит, ну, брат, давай, а чего? Сколько тебе годиков? 23. Ну, такое. Говорит, ну, можно, а чего, почему нет? Попробуем, да, что-что. Посмотрела, кто тогда принимал. Три мастера тогда набирали. Она посмотрела на все три имени и сказала, ну, вот я бы тебе сказала к Фельштинскому. Для меня все три имени звучали одинаково незнакомо.
0: Все были фельштинские.
1: Все были более-менее прекрасны. Ну, хорошо, я там как-то пошел, сходил на всякий случай ко всем. Естественно, никуда не попал, кроме как к Вениамину Михайловичу, который, на мое счастье и на счастье многих еще своих выпускников, он любил набирать в свои классы и любит до сих пор, дай бог здоровья, и там и до 120 и далее. Он любит набирать в артисты ребят, ну, с каким-никаким, но жизненным опытом. То есть не сразу после школы, да, там 16-17-летние мальчишки и девчонки, а люди, которые там уже чуть-чуть что-то там повидали. И вот как раз я был один из тех, кто как будто что-то повидал. Еще там нас несколько было таких же, раз прекрасный Андрюш Фиськов, раз чудесный Саша Кудренко там, ну, то есть были ребята, Дима Цуцкин, кто постарше. Немного из общего числа, но все равно. И вот как-то я так пришел, что-то там побормотал, даже не помню вот что. Хотя, нет, там был один момент, можно, да, есть
0: да,
1: небольшое время?
0: Да.
1: Значит, там был один момент совершенно удивительный, понятно, что у каждого артиста этих удивительных моментов, да, особенно связанных с поступлением, буквально у каждого по десятку, мой был такой. Я, ну вот там, это делится на четыре этапа, квадратно говоря, и вот на этапе, предшествующем последнему этапу, на предпоследнем этапе, нужно было что-то сделать. И я сделал это что-то, я не помню что. Я сделал это очень плохо. Прямо вот, ну, вот из рук вон. И не прошел дальше. Потрясенный этим событием, значит, я пешочком, босиком, ну, все же немножко с кукухой, мы же все не совсем люди, от Адмирал, от Маховой, с Маховой 34, пешком дошел до Васильевского острова, где тогда жил мой товарищ, вот, Костя Константин. Пешочком шел, прям по горячим камням Петербурга, так как-то, я не знаю, что это, ну, дичь, но запомнил.
0: Социально получилось.
1: Да, прям такой шел, волосы развиваются, ну, все кругом смотрят. Ну, в Петербурге не очень смотрят, дурачков-то там, как бы, каждый третий таких восторженных, тем более. В общем, пришел. И такой думаю, нет, ну, не серьезно, я как-то так плохо сделал, что надо сделать лучше. Пришел чуть ли не через день там в академию, поймал Вениамина Михайловича Фельштинского, обожаемого, вцепился в него клещом и начал что-то бормотать с заплетающимся языком про то, что Вениамин Михайлович, понимаете, я, как бы, когда вот это делал, вот я не прошел студент, меня зовут Руслан, я вот не прошел, но я так плохо сделал, мне не надо даже поступать, я просто хочу вам доказать, что я сделал лучше, что я могу лучше, что-то вот это. Так на меня Вениамин Михайлович смотрел, так смотрел со смешанным чувством наслаждения моим желанием и сострадание таким, и сказал, деточка, ну, у артистов вообще только один шанс. бывает в жизни. И когда увидел, как у меня внутри все потухло и оборвалось, он сказал: ну вот у нас будет еще один там день, когда будет посвободнее, приходи. И я к этому дню накрутил себя так, что, может быть, сделал лучшее, что я вообще в своей жизни. В смысле, лучше всего прочитал монолог, чем потом я читал много монологов спустя. Там, на профессионал... То есть я там дал что-то. Последний монолог Ромео перед смертью, когда он там видит Джульетту и вот это все. И там что-то я такое сделал, что меня пропустили дальше. На финальный, так сказать, тур. На финальный тур — это отрывки. Это нужно было. Тебе давали пару. Редко это было втроем. И вы репетировали какую-нибудь сцену из мирового репертуара. Я даже не... Мы, по-моему, у нас был по-моему, был преступление и наказание, хотя я не помню точно. Я не помню сейчас от этих всех переживаний. И... неважно. А штука в чем? В том, что этим парам поступающих, вот прошедших на последний тур, третий тур в Москве, он называется конкурс, это неважно, придавался некто, ну, такое, что-то вроде куратора, что-то вроде, ну, типа режиссера, человека, который чаще всего это выпускник предыдущего, вот свежий выпускник этого года, на место которых идет следующий поток, то есть как бы мы. И дядька, они там... Да, ну такой, да, нянька такая, тьютор такой, чьи он помогает там, что-то рассказывает как-то, ну, так, ну, подсобляет, насколько может, что-то режиссирует, что-то объясняет. И, соответственно, среди нас вот к этому моменту уже роились выпускники предыдущего курса, ребята примерно моих лет. Ну, то есть мне, я же уже старым поступал, 23 там, да, и они как раз выпускались примерно в эти же годы, ну, то есть более-менее ровесники. И у нас такие были приятельские отношения, мы не всех их знали в лицо, но кого-то знали уже. И, значит, однажды вот стою, что-то мы курим, не курим у выхода на улице, и выходит человек, сыгравший в моей жизни тоже отнюдь не маленькую роль, великолепный, сейчас чрезвычайно известный, замечательный совершенно режиссер и педагог Андрей Прикотенко, Андрей Михайлович, художественный руководитель сейчас, кажется, Новосибирского театра, но, может быть, главный режиссер, не знаю точно. И, значит, а Андрей, которому тогда было, по-моему, лет 27 или 28, он очень моложаво выглядит, он сейчас молодой, дай бог здоровья там и красоты, а тогда он был внешне, ну, ничем не отличим от нас примерно. Такой красивый молодой человек. И я понятия не имею, что это педагог, уже педагог, то есть это выпускник там, ну, прям педагог мастерской. Он говорит: привет, и он так на меня прищуривается фирменным своим прищуром, говорит: пойдем перекусим. Выдергивает меня из этой небольшой стайки стоящих, мы заходим в какую-то тамошнюю забегаловку, Андрей берет себе там что-нибудь, какой-то салатик, сачок, сидит, ест, а я, сидя напротив, вдруг, я не помню даже почему, и с чем в связи.
0: Кто тебя...
1: Черт, какой черт меня дернул за язык? Кто меня вообще тогда? Вдруг во мне включается вот это вот такое, ну, не сказать полууголовное, но какое-то вот такое дворовое чудовище, которое выросло во дворах, значит, города Мурманска, и потом еще прошло немножко военно-морское училище, и с которым в жизни разное случалось. Небольшие, но все-таки были какие-то события. Я вдруг начинаю сидящему напротив меня педагогу мастерской, не знаю, кто это такой, говорить: слушай, братан, ну там, если что-то, короче, там намутить, если что-то там зарулить, если за кого-то там выпрыгнуть, если там, ну, это самое, приподняться, фестиваль, на, вот это все только другими словами и гораздо более конкретно.
0: Что это было?
1: Я не знаю. Вылезла из меня, значит, вот эта мразь. Андрею наговорил это все. Я до сих пор помню, хотя сколько лет прошло, как он ест вот так салат, и вот так вот на меня смотрит, поднимает иногда глаза, и что-то у него там. Вот, и согласно той легенде, которая сейчас у меня уже отстоялась и сложилась, он пришел в мастерскую и сказал: вот этот, потому что, ну, там что-то, там слишком богат рюкзак, слишком он наполнен. И похоже, что парнишка притворяется такой романтический, большеглазым. Половину из этого я, может быть, выдумал, но канва такая. Дальше-то я понятия не имел о том, что произошло. Я до сих пор так, как бы убежден, что я просто поболтал с приятелем из старшаков. Ну, дальше, собственно, само поступление. То есть не поступление. Вот мы стоим внизу, вот перед нами это огромное, знаменитое, если кто-нибудь бывал или связан с академией, сейчас в общем, с ЛГИТМИ, к академии, так, мраморная лестница, там наверху стоят педагоги, зачитывают имена поступивших, и меня среди этих имен нет. И я потрясен был, ну, совершенно, абсолютно. То есть просто, вот просто, не знаю, я как-то был убежден, что все получится. Как-то мне был прям, не то что даже знак, а прям, ну, неважно. Чуть все сумасшедшие. И мне вот прямо было сказано, ты будешь здесь
0: голос
1: учиться.
0: Был.
1: Я это знаю, голос был, голос был. Мне аудитория, наверное, 51 сказала, ты будешь здесь учиться. Это я не придумываю, так было. И тут вдруг нет. Понимаешь, какой ужас. Я тут что-то тыр-пыр. И уезжаю в родной город Мурманск в этом шоке, где мама моя, будучи хорошо знакома с людьми в Мурманском областном драматическом театре и не только, устраивает меня туда работником. То есть я прихожу к заместителю директора, что-то там мямлю про то, что я чем могу заниматься, каким-то менеджментом. Он говорит, монтировщиком. Хочешь?
0: По-простому.
1: Да. У нас как раз не комплект. Я говорю, так а почему же нет? И тоже не прогадал совершенно, потому что вот тот год, что я там работал, ну, чуть меньше, я, значит, увидел, как устроен театр изнутри. Прям вот по-настоящему увидел. Более того, будучи как бы все немножко там распрекрасный был начальник монтировочного цеха. Сергей, не помню. Он был в прошлом военно-морской подводник. Он был подводник. Он служил на Хиросиме. Это такая подводная лодка довольно знаменитая. Там очень печально. Ну, неважно. Он рассказывал. Это сейчас отдельная программа. И вот так как все более-менее понимали, что я просто поработаю, а потом уеду. Ну, я сам об этом сказал. Чуть-чуть так ко мне было такое отношение, как бы как к чувачку, ну, немножко творческому. Чуть более творческому, чем просто вот носитель там и завязыватель.
0: И тебя выпустили на сцену.
1: Да, и меня взяли даже в массовку в одном или в двух спектаклях. Я ходил там с копьем, в какую-то шапку на меня, ну, там что-то носил. Вместе со студентами тогдашними, тогдашнего курса, который был при этом театре, при Мурманской драме. То есть я еще и по сцене походил.

0: снимался в гораздо, ну, более серьезных вещах и продолжает сниматься.
1: Что актер-актер, да?
0: Дай бог здоровья, да. Один из, ну, одна из звезд нашего курса. И на тот момент он был, сейчас он мой бывший однокурсник, на тот момент он был будущий мой однокурсник. Мы с ним пересеклись, я уже приехал в Петербург поступать, пошел в академию на режиссуру, уже в 24 года об актерстве я мало думал. И тут я встречаю Антона во дворе, он говорит: «О, а мы там были приятели, ну, год назад мы за приятельственное поступление». Он говорит: «О, что ты?» Я говорю: «Ну, вот там, приехал, поступаю к Красовскому, режиссура». Он говорит: «А не хочешь попробовать, значит, к Вениамину Михайловичу, к нам в мастерскую? Он там, мастер отчислил двоих и хочет еще набрать двух, чтобы был комплект». Я думаю: «А что же не попробовать-то? Хочу, почему же, понравилось». Тем более, что был голос, как мы уже выяснили недавно, и тогда еще и был. Я, значит, прихожу, и тут дальше рассказывает этот нюансик, да, как меня Антоша с Прикотенко...
1: Конечно!
0: Да, это раз прекрасный момент. Антон говорит: «Слушай, я тебя познакомлю с педагогом, он прекрасный молодой педагог, он за тебя, может быть, пару слов скажет. Ты как бы постарайся произвести на него хорошее впечатление. Может быть, он тебя вспомнит». Я говорю: «Да, хорошо, мы заходим в академию». Антон говорит: «Вот он, Андрей Михайлович». И мы идем куда-то. И я вижу перед собой того человека, который сидел напротив меня и смотрел на меня, прищурившись, когда это все. Я так как бы... Вот, Андрей смотрит на меня, вспомнил, очевидно. Антон ему изложил суть. Андрей покивал, говорит: «Да, да, вот сегодня после, или там перед мастерством заходи». Потом, когда Антон чуть отошел или отвернулся, наклонился ко мне Андрей и сказал: «Только сильно языком не болтай, как бы, а то держи при себе вот эти». И я так: «А, да». Я зашел, начал там что-то, промямлил какие-то басни, стихотворения, все. А Антон за меня, волнующийся, как за того, ну, когда, как это, мы в ответе за тех, кого приручаем. Он, значит, сел позади мастера, то есть я стою на сцене, передо мной мастер, педагоги, дальше, кому интересно, это из студентов. Было мало кому интересно, но Антон был среди тех, кому интересно. Вот, и я что-то там, ну, одна что-то послала кусачек сыра. Ну, вот это все. Хорошо, дальше. Ну, давайте стихи. Ну, там, «Люблю тебя, блатный макинжал». Ну, окей, хорошо, ладно. А что, проза есть какая-нибудь? Я говорю, там, это самое, «Дуэль» Печорина и, господи, и Грушницкого. Да. И Антон говорит: «Я сижу так, смотрю в тетради, а мастер написал фамилию Барабанов, какие-то слова сказал про то, что, ну, вот мы помним молодого человека, но он нам в прошлом году понравился, ну, произвел немножко, чуть-чуть там как-то это, что-то такое». Я так, я стою прям вот так. И Антоха говорит: «Значит, Вениамин Михайлович меня слушает, и я там что-то, Грушницкий, встал, и я встал, и мы зарядили пистолеты, и вокруг встал, и ущелье, вот это все». И Антон говорит: «Я вижу, как мастер напротив фамилии, ну, напротив моего имени фамилии ставит такой длиннющий такой минус, жирный такой». Антон думает: «Ну, ладно, окей, не получилось, товарищ, это самое, пригорюнился». Но великий, обожаемый мой духовный отец Вениамин Михайлович Шерстинский был человеком, и есть, и дай бог здоровья до 120, терпеливым. Он говорит: «А вы можете это просто прочитать?» Я говорю: «В смысле просто? Просто сказать можете эти слова?» Я говорю: «Да, конечно». Мы с Грушницким стали, ну, так как-то думаю, зачем это надо? Ну, и просто говорю. Говорю, и Антон говорит: «И я вижу из-за плеча мастера, как он слушает, и поперек этого минуса вот так вот, плюс вот такой вот». И я поступаю на второй курс к Вениамину Михайловичу Фельдштинскому мастерскую.
1: А, давай еще пару нюансов успеем до второго часа. Ты поступаешь, потом у тебя учеба, потом у тебя дипломный спектакль.
0: Дипломный спектакль,
1: «Братья,
0: да,
1: Карамазовы».
0: «Преступление и наказание».
1: А, прости, да, «Преступление и наказание». Ты Раскольников, да. Ты выучиваешь наизусть Библию,
0: да,
1: пока готовишься,
0: ну,
1: к роли.
0: Практически, да.
1: И когда вы играете, там появляется Чидзе.
0: Да, мы... Такая декада дипломных спектаклей, так называемая, когда выпускные курсы показывают все там, что они сделали. И на один из наших спектаклей «Преступление и наказание» приходит Тимур Надарович Чидзе, светлой памяти, тоже важный человек,
1: худрук
0: замечательный. Худрук БДТ тогда, да. На тот момент художественный руководитель Большого драматического. И нет, главный режиссер. Тогда худруком был, кажется, Лавров. Да-да-да, Кирилл Юрьевич был худруком, Тимур Анатольевич был главрежем, потом Кирилл Юрьевич умер, и Тимур Анатольевич стал худруком. Это не важно, но это так для себя просто. Приходит Чхидзе по приглашению тогдашнего завлита БДТ,

0: Татьяна Сергеевна Ткач. Просто она сказала, посходи, там, Тимур Иванович, посмотрите, мальчишки вроде не девчонки, ничего, у нас там было 5 человек, приходит Чхидзе, и мы так ему вдвоем с Андрюшей Фиськовым залетаем, что нас вызывают в большой драматический театр, чего, ну, я не знаю, как Андрей, я представить себе не мог, что я стану артистом БДТ, вот так. И мы приходим к Чхидзе, он говорит, мальчишки, то все, выводит нас на сцену, у него загорается глаз, вот до сих пор помню, это такое чудесное сатанинское такое немножко блистание глаз, который говорит, ну, походите, мальчики, поговорите что-нибудь. Мальчики ходят по сцене, болтаются, как горох в стручке. Mm-hmm. И я вижу, как ему прям, ну, нравится, что мы есть. И он говорит, все, и мы становимся артистами Большого драматического театра. И на первую репетицию какую-то мы с Андреем приходим за так называемым подбором, ну, репетиционными костюмами. И нам костюмеры выдают... Ему выдают штаны Басилашвили, чтобы репетировать в них, а мне рубаху Борисова. Они просто подписаны. Понимаешь? Артефакт. Тебе дают и говорят, ну там порепети. Ну, вот нам. Так, Лена посмотрела на нас, Лена Петровна. Посмотрела, так, ну вот тебе. Мы смотрим, а там.
1: Скажи, вот я так слушаю все и понимаю, что чертовски много оказалось на твоем пути хороших людей.
0: Да.
1: Потому что вот все эти герои, каждый из которых какую-то роль сыграл же в твоей жизни.
0: Огромную.
1: Да. И как-то все они оказались какой-то хорошей пробы. Не знаю, мне кажется...
0: Высочайшей. Что... Ну, то есть высочайшей пробы. Люди... То есть нас принимал в БДТ Кирилл Ильич Лавров. Он просто... Вот нас стояло 6 человек. Он подходил. Я тоже много же лет прошло. Почти 20. Да какой? 20 прошло. Больше 20 даже. Я помню, как вот он подходил, оказался невысокого роста, такой, ну, он уже болен был и старенький, вот, и он подошел так, крепко пожимал руку и смотрел так немножко, и я навсегда запомнил вот этот мимолетный, он говорил, Кирилл, говорил он, добро пожаловать, говорил он, и вот это ощущение, и вот, да, и Тимур Надарыч, и, ну, то есть, потрясающе. А
1: вообще, когда ты учился, да, на протяжении уже этих лет учебы, ты целился в БДТ, хотя
0: нет,
1: бы
0: конечно.
1: Мысленно, мечтательно?
0: Нет, я даже не мечтал, вот поверь, правда, у меня даже мысли не было, что это может произойти, ну, правда, но это был какой-то уровень, ну, недосягаемый. То есть это настолько вот, как вот, прости ради бога, если делать маленькую петельку, как вот, играя в хоккей на Мурманском корте, думать о том, что ты однажды станешь звездой НХЛ. Ну, хотя, вру, даже об этом я мечтал, потому что были примеры. А вот об БДТ, ну...
1: То есть это такая замечательная, как я бы сказал, звенящая нота, вот, и на этой громогласной звенящей ноте подходит к завершению первый час сегодняшней полной иллюминации, гостем которой является замечательный артист Руслан Барабанов. Значит так, мы слушаем сейчас еще одну композицию, и на сей раз это будет БГ.
0: Да, тоже важнейший для меня чувачок.
1: Заранее предупрежу, что полностью эту композицию мы прослушать не сможем, потому что просто она огромного объема для программы, но кусочек обещаю. Вот, затем очередной выпуск новостей, и мы продолжаем. Никуда не уходите. Мы с Русланом Барабановым возвращаемся через несколько минут. Давайте слушать БГ.

ледяном ковше вода пенится, и ты чувствуешь, я смотрю в тебя. Раньше я писал песни, раньше я умел про то, что важно, раньше все знали, что я из светлых.

0: В Иерусалиме 18 часов. Шаббат шалом. В эфире выпуск новостей. Радио Кан Река. В студии Евгений Кушнер. Корреспондентка корпорации Кан Кармела Менаше передает, что некоторое время назад террористы Хизбаллы выпустили из Ливана в направлении города Нагария несколько ракет. Часть из них была перехвачена, другие разорвались на открытой местности. Обошлось без пострадавших. Ранее сигналы тревоги прозвучали в Цфате и в ряде других городов и поселков на севере страны. И в этих случаях сведений о пострадавших не поступало. По следам непрекращающихся обстрелов из Ливана, севера нашей страны, пресс-секретарь отдела по чрезвычайным ситуациям в кибуце Каври Амир Ярхи заявил, что в складывающейся ситуации каждый житель севера должен сам заботиться об обеспечении собственной безопасности. «Мы не понимаем, что происходит. Можно ли говорить о продолжении войны или о прекращении огня? Постоянно поступают противоречивые инструкции», указал он в интервью корпорации «Кан». Али Фаяд, депутат ливанского парламента, представляющий в нем Хизбаллу, подверг резким нападкам правительства Бейрута за сам тот факт, что оно ведет переговоры с Иерусалимом. «Где это видано, чтобы власти страны, народ, который постоянно подвергается бомбардировкам со стороны врага, вели переговоры с этим самым врагом? Как будто бы ничего не происходит», — заявил Али Фаяд. Он призвал правительство Ливана перестать преследовать Хизбаллу. По его словам, именно эта шиитская организация неизменно стоит на страже интересов ливанского народа. Представитель Хизбаллы в ливанском парламенте отметил, что любые ливанские уступки приводят только к новым жертвам среди граждан этой страны, по которым сионистский враг продолжает наносить удары. Как мы уже передавали ранее, официальные источники в Ливане сообщили, что не был достигнут прогресс в ходе вчерашних переговоров в Пентагоне между представителями Израиля и Ливана касательно возможного установления в Ливане режима прекращения огня. По словам этих источников, причиной того, что на переговорах не было отмечено прорыва, стало то, что Израиль продолжил настаивать на создании на юге Ливана буферной зоны и на возможности продолжать там военные действия. В интервью газете «Аль-Араби» «Аль-Джадид» источники указали, что Израиль заведомо выставляет такие условия, которые невозможно выполнить в нынешней ситуации. В руководстве регулярной армии Ливана требуют достижения полного и окончательного прекращения огня и отвода всех подразделений Цахаля из Южного Ливана. По словам руководства армии Бейрута, только в таком случае могут возникнуть условия, при которых на юге Ливана действительно будут дислоцированы подразделения регулярной армии этой страны. Об этом сообщает корреспондентка КАН Анастасия Стуканов. Пресс-секретарь Хамаса Хазем Касем призвал спецпосланника ООН Николая Младенова самым однозначным образом осудить недавние высказывания главы правительства Бениамина Нетаньяху. Премьер-министр заявил, что Цахаль готовится к захвату 70% территории сектора Газа. Хазем Касем также сослался и на высказывания министра обороны Исраэля Каца по поводу того, что следует поощрять эмиграцию палестинцев из сектора и одновременно с этим продолжать практику точечных ликвидаций. По словам пресс-секретаря Хамаса, сам тот факт, что Николай Младенов предпочитает отмалчиваться по данному поводу, может быть истолкован так, что Младенов фактически поддерживает сионистскую оккупацию. Хазем Касем отметил, что Хамас проявил надлежащую гибкость во всем том, что связано с переходом к новому этапу реализации мирного плана президента Дональда Трампа. Пресс-секретарь Хамаса обвинил как израильское руководство, так и спецпосланника ООН в том, что своими действиями они торпедируют осуществление мирного плана американского президента. Об этом сообщает корреспондент КАН Омер Шахар. И в заключение о погоде. Завтра небольшое повышение температуры, главным образом в горах и во внутренних районах страны. В понедельник и во вторник без перемен. В Иерусалиме завтра днем ожидается 26 градусов, в Тель-Авиве также 26, в Хайфе 25, в Галилее 26, в Бершеве 30, и в Эйлате завтра днем ожидается 37 градусов. Выпуск подготовил и провел Евгений Кушнер. Следующий выпуск новостей слушайте на радио Кан Река завтра в 7 часов утра. Всего вам доброго. Шаббат шалом. Мир ушалаем.
1: Вулкан Река. Здесь и сейчас.

0: Ну и снова здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии по-прежнему звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф и гость нынешний в виде исключения двухчасовой полной иллюминации, актер Руслан Барабанов. И мы продолжаем наблюдать за его линией жизни. Итак, ты в БДТ, но сначала были и какие-то сложности, и притирки. В общем, не все складывалось гладко. Расскажи про Аркадию, расскажи про Ибсена. В общем, вот с этого началось то, что потом обернется 17 умопомрачительными годами.
1: Да. Первое. Не знаю, можно ли себе это представить. Мне трудно даже вспомнить, не то что представить, как вот 28-летний паренек, выпускник, оказывается в тогдашнем БДТ, где еще многие даже из тех, кого сейчас уже нет, живы. Ну, то есть остатки сборной Советского Союза, вот этой, которую называли Товстоноговскую труппу, люди, для которых Гога просто Гога, и с которыми, ну, игравшие, помнившие еще золотой век БДТ, помнящие, да. И это, конечно, было такое Но при этом за счет того, что там огромное количество звезд и таких мощных артистов и артисток, как бы нехватка молодежи условной, да, чуть-чуть она ощущалась. И я не помню, каким образом нас как-то, видимо, представили, наверное, хоть не помню. И вдова на тот момент Стрижельчика Шувалова, замечательная совершенно такая театральная старуха, фантастическая, в хорошем смысле, ну, не в смысле возраста, а в смысле вот что такое человек.
0: Который, типа, да.
1: Да, такой вот тип. Она была тогда режиссером спектакля, это тот человек, который вот наблюдает за тем, как спектакли живут, развиваются там, что-то делают. Ну, в каком-то смысле это синекура, я сейчас понимаю, потому, чтобы не отправлять на пенсию, чтобы человек был при, так сказать, пределе. Но при этом и в каком-то смысле и передача этого флага, да, потому что человек, ну, вдова Стрижельчика с тобой разговаривает и говорит тебе: молодой человек, ну вот. И я каким-то образом, значит, глянулся как-то многим, и возникла совершенно сумасшедшая идея в снятый на тот момент спектакль «Аркадия», собравший там бесчисленное количество всяких премий, ввести меня на роль молодого любовника персонажа Фрейндлих Алисы Бруновны. А там Андреевич Толубей, ну, то есть там Толубеев, там, то есть там просто вот почти все ожерелье артистов было занято в этой «Аркадии». И снят он был, я не помню по какой причине, но вот эту роль, на которую как бы хотели меня как бы взять, исполнял перед этим Петя Симак, Петр Симак. Сейчас там народный артист России и все что угодно. А тогда, не знаю, заслуженный, может быть. Но он ушел плотно в МДТ или, в общем, каким-то образом там с БДТ что-то, то ли, не знаю, врать не буду, сложилось. В общем, Петра нет, вместо него меня. Но после нескольких первых репетиций, значит, меня вызвал Тимур Надарович Хидзе, и как он умел и любил, куря такую тоненькую сигарету, он сказал: ну, дорогой мой, ну я как бы могу еще Петю представить с Алисой. Ну вот вас, простите, но это какая-то патология, меня не поймут просто вообще.
0: Ну, кстати, очень хорошо, мягко.
1: Да, грамотно, не в тебе дело, сказал мне Тимур Надарович Хидзе. Ну, дорогой мой, не в вас дело. Дело в том, что просто вот, ну, объективные обстоятельства. Потому что молодому парню, который только что разлакомился, да, человеку, который там, на которого валятся чудеса, вдруг такую оплюху отвесить, он знал, что делал. И Аркадии не получилось из меня. Не сыграл я с Алисой Броновной любовника, ее молодого соперника, не помню. По-моему, как раз Андреевич Толубеева, который... Ну, в общем, там как-то был. И... Ну, ладно.
0: Да. Что, ну, первый блин,
1: да, хорошо, ну, да, все, ну что, да.
0: Тем более, не ты виноват.
1: И вот эту, так сказать, роль оплеухи, такой внятной, такой хороший, такой проверяющий такой, взял на себя следующий спектакль, в который я попал. Гриша Дитятковский, Григорий Дитятковский, режиссер и артист, тогда работавший в БДТ, задумал поставить спектакль «Росмерсхольм» по пьесе Ибсена, mm-hmm. да, которую в России ставили один раз в МХТ в начале века с великим, не помню, Качаловым, не помню, кем-то из них. И это был самый оглушительный провал вообще МХТ за всю историю МХТ. То есть так, его там что-то... Потому что, ну, это... Эта пьеса, если вдруг кому-нибудь захочется ее почитать, приготовьтесь к тому, что эта пьеса, не дай бог, никому. История пастора 43-летнего. Тут вот каждый нюанс как бы прям важен. То есть 29-летнего мальчишки предлагают сыграть 43-летнего пастора норвежского, у которого самоубилась жена, скинувшись в фамильный водопад Росмерсхольм, это их поместье и название водопада, и который в экзистенциальном кризисе, ничего себе, сегодня часто вспоминается это словосочетание, находясь в экзистенциальном кризисе, не может понять, что случилось с женой, а потом понимает, что жена пожертвовала собой ради его возможности любить молодую девушку, которая была там, и вот таким образом уступила ей дорогу. И когда он это понимает в конце пьесы, они вместе с молодой девушкой идут, бросаются в водопад.
0: Веселая, оптимистичная пьеса, да.
1: Веселая, оптимистичная пьеса, как раз для 29-летнего мальчика. И, ну хорошо, молодого человека. И самое главное еще это Ибсен, это же не Шекспир с его там, да, а вот такой лед, такой горячий лед, обжигающий ибсеновский лед. И вот в результате некоторых событий те люди, которые получили роль этого пастора Росмера и его любимой женщины, Дима и Ира, артисты постарше и более опытные, уже бывшие в БДТ, они уходят с этой роли, и нас с молодой девочкой назначают на эти роли как бы вторым составом. И тут происходит... Вот та самая плюха, о которой я говорил. То есть я получаю прямо такой внятный шлепок. Я не знаю даже, с чем его сравнить. Это вот, извини за хоккейную терминологию, когда ты едешь, забылся немножко, шайбой увлекся, и в тебя влетает какой-нибудь здоровенный товарищ по команде, или вернее, по команде соперника, и в борт тебя шмяк! И ты такой... И вроде все по правилам, но ты при этом немножко уже как бы ненадолго душа из тела вон, потом вернулась, и ты еще... Вот это случилось со мной при постановке этого. Ну, потому что ничего не получалось. Я, Гриша, высосал из меня всю жизнь, я из него. Все там были хороши. Спектакль был выпущен, я сыграл 5 спектаклей. И даже вроде кажется, один из них там что-то как-то на ужасе или на этом нервном истощении получился. Хотя, конечно, ну, говорить было нечего. Великолепная совершенно сценография Капелюша. Вот единственное, что я запомнил, видимо, навсегда. Mm-hmm. Он был страшно красивый спектакль. Еще бы мы были. Ну, то есть были бы, понимаешь. И тут, да, и... Да, с этой роли связано еще одно воспоминание, довольно теплое. Я, значит, сижу, готовлюсь к выходу на сцену. Делаю себе грим пожилого лица, пожилого, на свою там 29-летнюю мордаху мажу всякие темные тона, чтобы стать старше. Сидю, виски, намазываю сединой, театральные виски. И в грим-цех заходит, это все не в гримерке у себя, а в большом гримерном цехе. И в грим-цех заходит Басилашвили, который на тот момент меня не знал. Но спектакль видел на сдаче. Значит, что-то заходит поздороваться с девчонками из грим-цеха. Что-то, блин, о, замечает меня, значит, так прищурит. И не здрасте, ничего не говоря. Олег Валерьевич прямой человек. Люблю, дай бог здоровья и, так, и всего, что нужно. И говорит мне, молодой человек, говорит он мне, готовящемуся к выходу на сцену. Неизвестно, какой вы артист, хороший или плохой. Вас эта роль раздавила, как Монблан. На вас поставили гору, и она вас, значит, закопала под собой, или там похоронила, я не помню что. И уходит. И я сижу с этим спонжиком в руках и такой, а что-то мне сейчас еще играть же надо. Да. Ну, может, это был тот спектакль, который получился, кстати говоря, потому что я вышел, ну, на полном, вот, понимаешь, да?
0: Ну, поскольку мы знаем, что потом еще ты играл с Басилашвили, да. Замечательно, и об этом ты расскажешь, так что эту мучительную историю...
1: Да, этот этап мы заканчиваем.
0: Да, но дальше начинается светлая глава, а эту давай закончим, опять же, очередной композицией с твоего плейлиста. Это, ну, не знаю, несравненный, сумасшедший великий Жак Брель с композицией «Амстердам». Слушаем. Ну, гений. Жак Брель.

0: le port d'Amsterdam.
1: Специально поддержал аплодисменты. Ну, совершенно фантастическое исполнение. И я не знаю, может быть, это эпилог, так сказать, к первой части твоего рассказа об ЭДТ, а может быть, пролог совершенно потрясающей второй части 17, я не знаю, счастливых, бесподобных, волшебных лет. Тебе виднее, рассказывай о спектаклях, которые были, потому что то, что было, было, я думаю, что вехой в истории БДТ.
2: Знаешь, даже вот я иногда, когда об этом задумываюсь, вот как сейчас, ненадолго даже, я понимаю, что, ну, такого подарка, ну, я не знаю, сколько людей в жизни получало такие подарки. И эти 17 лет, вот я понимаю, что это же много, их же можно разделить, а их как будто не разъять. То есть вот как началось, строго говоря, даже и неудавшиеся Аркадий и Росмерсхольм входят в эти счастливые... Но потом это было вот просто неомраченное ничем... Значит, первое случилось, когда после вот этого Росмерсхольма, значит, я немножко попал в артисты еще вроде неплохие, но непонятно, как Бас выразился. И на большую сцену пока решили меня выпускать только в каких-то там массовках, которых тоже было полно. Тогда выпустили спектакль «Блаш» с Ниной Николаевной Усатовой в главной роли. Ничего в этом не было, кроме фестиваля. То есть на Нину Николаевну был поставлен спектакль, где она была в центре. И это... А мы там бегали всякими там мужиками, какими-то игроками, ну, меняли костюмы, бороды надевали. Это была отдельная история. Но в больших ролях на большую сцену вот после Росмерсхольма я как-то решено было, что пока рановато, пока еще молодой, ну, всего 29 лет, ну, что это такое? И меня переместили на малую сцену. Первое...
1: Извини, да. Вот тут, да. Ты переживал?
2: Нет, ну... Меня, правда, нахлобучило вот этим развалом. Там была еще дальше одна история, совершенно неважно. Ну, то есть, наверное, переживал. Конечно, хотелось ну, сразу, да. Хотелось сразу поносить на руках эту самую Фрейндлих, да, в качестве молодого любовника. Хотелось, значит, прогреметь. Качалов не смог, Росмерсхольм, а я смог. Понятно, что ну, там... Но, с одной стороны, за давностью лет, с другой стороны, за количеством переживаний, я вот сейчас уже не могу вспомнить. Ну, наверное, он должен был переживать, ну, как всякий же артист. А, да, еще поступивший со мной одновременно в БДТ Андрюш Фиськов полетел. Вот он сыграл главную роль в спектакле «Блаш», и у него все получилось. Потом его взяли фильм там «Полный метр», тоже в свое время там прогремевший. В общем, все хорошо, Андрюхе стало. Потом он даже ушел из БДТ на волне того, что стало все хорошо. Ну, так все стало хорошо, что не совмещалось с театром, потому что театр немножко такой, в смысле съемки? Куда это ты собрался? Нет, будьте любезны. А Андрюша говорил, да как бы там у меня ну, миллионы денег и проекты, которые там, международные, я там с этим самым... И, ну, неважно. А я был перемещен на малую сцену БДТ, чему, ну, нельзя сказать, что это было как-то хуже. Наверное, не так это было там масштабно, но восторги были все те же самые. Анатолий Аркадьевич Праудин, если вдруг услышит, огромный, да, прямо к сердцу, пришедший тогда в БДТ ставить «Даму с собачкой», взял меня на роль... на роль многочисленных Ивановых в инсценировке. То есть «Даму с собачкой» инсценировала Наталья Степановна Скороход, замечательный драматург и театровед. И там было так, все это, ну, то есть основные герои были из «Дамы с собачкой», и туда были вплетены, собственно, сам Гуров, его жена и вот эта вот непосредственно госпожа фон Дидриц, которая «Дама с собачкой». И туда были вплетены еще два персонажа из молодого, из раннего Чехова. Один из «Медведя», вот этот тот великий, который там, который был влюблен. Ну, там здорово была сделана сцена, пьеса. И такой господин Иванов, возникающий так, таким пунктиром, таким ярким, вспыхивающий в каждой почти сцене, ну, некий такой вообще человечек там. Сначала ялтинский жених, потом московский там какой-то посетитель богатых домов. И все это, ну, тоже роль была замечательно написана так, что вот человека, который вот-вот сейчас женится, и у него немножко такая, такие сомнения чуть-чуть его гложут, надо ли жениться, это первая сцена, до совершенно трагического финала, где его молодая любимая жена, ну, уже другого Иванова, но неважно, умирает, и он встречается с главным героем и говорит о том, что вот, мол, поехали на воды, и Наташа, там, жена моя померла, кровь горлом пошла, и дальше там, бух, и все это вот. И это была... Это были и качели, это была арка-роль, это была роль замечательная, и великолепные партнеры, и Леонид Витальевич Неведомский, светлой памяти игравший Медведя вот этого тогда, и Вася Реутов, который стал там сердцем моего сердца, потом другом, старшим товарищем. Если вдруг, Васенька, услышишь, я тебя очень люблю. И потом пришедший на смену Неведомскому Дима Воробьев, обожаемый мной. Это все было такое ого-го. И это был успех прям, потому что, ну, такой подарок мне сделали Скороход и Праудин. То есть человек начинал с «Развели малина» и заканчивал совершенно вот прям серьезно. Причем еще Анатолий Аркадьевич Праудин, он сделал так, он мне помог тогда. Я многое тогда вообще открыл благодаря этой работе. Он сделал так, что то я каждый раз, вот каждый раз, а это довольно непростая штука, потом у меня так мало получалось в каких спектаклях, я каждый раз добирался до каких-то очень важных высот в этом вот финальном монологе, потому что он подарил мне, если бы была видеотрансляция, я бы показал, а так он сделал так, в общем, так он режиссерски сделал, что меня прям выкидывало в космос, и это было ого-го. После этого все такие, а, да не, нормальный артист, что, вот же, смотрите. И... случились еще потом «Мой бедный Марат», я сыграл Марата вот в этой вот для Ленинграда культовой тогда там пьесе. Еще, господи боже мой.
1: Давай перейдем к бомбическим спектаклям. Так, Иван Вырыпаев «Пьяные».
2: Да. А потом Тимур Нодар-Чхидзе уехал в Грузию руководить тогдашним, тамошним любимым своим театром. Он всегда говорил, не знаю, лукавил или нет, всегда говорил, что я здесь, в командировке, на ранней. И он уехал. Закончилась командировка, он уехал. На его место пришел нынешний руководитель. Даже не знаю, в результате событий уже нельзя назвать художественного руководителя. Хотя, ну, в общем, Могучий пришел. Андрей Анатольевич Могучий пришел руководить БДТ. И Андрей, насколько я понимаю, он... ему с молодежью было полегче. Ну, то есть с условной молодежью, нам там было по 35 и чуть помладше, да. Но ему было вот с нами полегче, потому что мы на него смотрели все равно немножко снизу вверх. А народные все так чуть-чуть смотрели, ну как минимум, сверху вниз, а могли и вообще не смотреть, потому что там же была интрига, каждый же хотел своего, так сказать, художественного руководителя. Ну, там была, там, ой, там история. Об этом расскажут театроведы и историки театра. Но пришедший Андрей начал постановки, я могу где-то ошибиться в детали, но это не важно, он поставил сразу же на Алису Брунну Фрейндлих спектакль «Алиса», который был чрезвычайно вот могучевский, в смысле вот тогдашнего могучего. Такой формальный театр со множеством загадок, очень такой, такой сложно сочиненный технически, очень такой неочевидный, в общем, страшно для БДТ, вообще непривычный тогда вот от слова совсем, академический, дескать, мы Толстоногский театр, нам это, но театр этих новых форм, нам вы чё, серьезно? И как-то не зашло. И зрители, идущие в БДТ на «Алису», они не шли на головоломки с роскошно падающими люстрами какими-то, с разъятым действием. Все это было очень красиво стройно, и это был прям современный на тот момент театр. Но он был не понимаешь, да?
1: К нему не были готовы те, кто...
2: Да, да. И возникло ощущение, что как бы началось-то не совсем с того, что надо. Потом Андрей поставил спектакль «Что делать?», который сейчас идет и является... Вообще не понимаю, как он существует в нынешних реалиях в России. Потому что там, что важнее, отечество или человечество? Что важнее, истина или родина? Буквально со сцены спрашивает человек. И там прям Чернышевский, вот такой вынутый, не то, что вот там многословный и многостраничный, а прямо вот вынуто самое вот больное. Война уже идет, говорит. Ну, в общем, что делать, спектакль. А тогда это было, там, не помню, ну, допустим, 16-й год, могу ошибаться, но предположим, где-то вот в этом районе, 2016-й. И тогда про эту войну, которая идет, про этих новых людей, которые там абсолютно не обладают никакими человеческими качествами, а просто практически роботами являются, это как-то циничными такими. Ну, как-то тоже и вторая его премьера, вот эта на большой сцене, что делать, не очень тоже зашла. Как-то вот там что-то не срослось, не сложилось. Угу. И возникло ощущение, что как-то не с того вы начинаете заканчивать работу в нашем театре, Андрей Анатольевич. Говорили про себя. Народные его далеко не все приняли сразу. И это было прям такое. А труппа, уж сжирать худруков труппа умела любая. Ну, а БДТшная это могла это сделать вот так. Андрей оказался, хвала вечному небу, крепким алмазом, его было не проживать, но ощущение было такое, такое тремоло немножко возникло. И тут он берет к постановке пьесу Ивана Врупаева «Пьяная», которая, и все молодежь, ну, там из пожилых только, вот в смысле из взрослых артистов заслуженных, там, опять же, Вася Реутов, Дима Воробьев, Толя Петров и великие... Короче, в основном молодняк. В основном молодняк. Я сейчас на нерве могу в совершенно подробно спуститься. Этого не нужно. Он берет к постановке пьесу «Пьяный», которая производит на меня совершенно впечатление. Ну, я не знаю. Я не знал, что так можно писать вообще. Потому что, ну, то есть, я вообще до сих пор считаю, что это... Прости, если услышишь, Вань. Что это лучшая пьеса Врупаева, потому что в ней... Ну, для меня лично вообще все. Мало того, что это все есть в пьесе, так это все еще потом перекочевало в спектакль и усилилось тем, что мы там делали как артисты. Это было, ну, я не знаю, вот это было счастье номер один в театральной жизни. Вообще все. То есть принимать участие в этом спектакле... Во-первых, он поездил. И еще тогда было можно. Он там, да, он собирал огромный зал, он был в Израиле.
1: И получил «Золотую маску» большой спектакль, да?
2: Мы получили «Золотую маску» за спецприз жюри «Золотой маски» за актерский ансамбль. Самый дорогой приз вообще. То есть как бы не одному кому-то, а всем сразу. А там много народу, я не помню. Ну там человек 12 точно есть артистов. Сейчас просто боюсь ошибиться. Ну вот в этом роде больше 10. И это же ого-го. И это все было такое... Ну, я не знаю, о чем сказать. Ну, это просто был полет. Вот это был буквально экзамен для меня всегда праздник, профессор. Вот это вот, это вот пьяные были для меня ежедневным, ну, иногда там еженедельным, мы много его играли. Праздником набиваю, битком набитый почти все время зал. Конечно, были и ненавистники спектакля, и кричавшие там, что это, мол, не это самое. Но в основном нас как-то он спаял. И это была удача театра. Ну, я не знаю, какого масштаба. То есть вот «Пьяные» сделали...
1: Прорыв, короче.
2: Абсолютно, да. Они... Это было начало как бы новой эпохи БДТ. Вот как бы Товстоноговская и Чхеидзе эпоха закончилась, начался другой театр. И вот так... Хотя про него там говорили разное, повторюсь про этот спектакль, он не всем залетел, но это было сумасшествие.
1: Потом еще о двух спектаклях ты говорил. Да. Это «Губернатор».
2: Да.
1: И это, конечно, «Крещенные крестами».
2: Да. «Губернатор» — это рассказ Андреева Леонида про убийство губернатора Энской губернии после расстрела рабочих. Совершенно феноменальная тоже история. Ох, я, правда, еще 4 часа я могу про каждый рассказывать. Я попал туда в известной степени случайно, потому что что-то я репетировал параллельно или ничего, не стану врать, не помню, что-то я делал. И на ту роль, которую я сыграл, роль рабочего, который в итоге убивает этого губернатора, человека, у которого, ну, то есть рабочий, его дочка погибла во время демонстрации. Начинается история. Рабочие взбунтовались, пришли, коротенечко пробегусь, рабочие взбунтовались, пришли к дому губернатора что-то там требовать, стали бросать камни, губернатор разгневался, махнул платком, и войска выстрелили в рабочих, убив 36 человек, среди которых 9 детей. Почему-то все девочек. И вот у персонажа рабочего погиб ребенок, да, дочь маленькая, видимо, которая там была с женой. И он в конце убивает губернатора, этот рабочий. И на эту роль был распределен коллега мой, тоже тогда так называемый молодой артист. Мы все там так называемые были молодые артисты. Но что-то там не пошло. И я не помню, что-то случилось. Меня пригласили попробоваться. И я попробовался так, что до сих пор еще это прям помню, как я попробовался. Да. И все, после этого состоялся спектакль. Там центральный, так сказать, моментом, собственно, роли рабочего был выход с красным флагом, как бы на баррикаду, как бы к микрофону. Такой, не знаю даже, как это назвать, декламационный театр у микрофона. С флагом я начинал говорить: «Я рабочий, меня калечит железный молот». А вокруг творился совершенно, вот как умеет Андрей, феноменальный там мир, там дымился дым, стучали наковальни, сидели ангела смерти, какие-то бабы с мертвыми младенцами стояли. И все это выло, колошматилось, завывало в изумительных декорациях Шишкина. Один из самых красивых спектаклей, что я видел. И вот, значит, рабочий с мертвым черным лицом, мы все были покрашены в синий, кроме там одной главной героини, гимназистки, она была просто красивая девушка, Саша Магеллатова. И вот размахивала рабочим и флагом красным, и во имя будущей жизни, сейчас могу разрыдаться, во имя будущей жизни, кричал я, цветущего сада, не смейте убивать людей. И когда случилось полномасштабное вторжение, мы еще некоторое время играли этот спектакль, и я помню, что со мной происходило, когда я орал в каком-нибудь марте 22-го года эти слова. Да, ну и со всеми.
1: Я хочу сейчас сделать? Я хочу поставить еще одну композицию тобой, предложенную. Она сейчас вот этот спектакль свяжет, наверное, с «Крещенными крестами». Она неприлично долго по родийным меркам звучит, 7 с чем-то, но это Галич, и это Галич, о котором ты вот сейчас сказал, как бы разговаривая о спектаклях театра. Давайте послушаем Галича и потом вернемся к «Крещенным крестам».
2: Да.
0: Непричастный искусству, недопущенный в храм, я пою под закуску и 2000 грамм, что мне пенится пеной у беды на краю. Вы налейте по первой, а уж я вам спою, а уж я позабавлю, вспомню мере и чуть, и стыда не накаплю, мне ж не стыдно ничуть. Спину вялую сгорбя, я ж не просто хулу, а гражданские скорби сервирую к столу. Как живет караси, хорошо живем, мерси. Заходите, люди добрые, Боже правый, помоги. Будут песни, будут сдобные, будут с мясом пироги. Сливы, ягоды соленые, выручайте во хмелю. А вон на той глаза зеленые, я зеленые люблю. Я шарахну рюмку первую, про запас еще налью. Песню новую, непетую, для почина пропою. Справа койка у стены, слева койка. Ходим вместе через день облучаться. Вертухай, бывший номер такой-то, вот где снова довелось повстречаться. Мы гуляем по больничному садику, я курю, а он стоит на тасе. Заливаем врачу волосатику, что здоровье, хоть с горки катайся. Погуляем полчаса с вертухаем, притомимся и стоим отдыхаем. Точно так же мы гуляли с ним в Вятке, и здоровье было тоже в порядке. Справа койка у стены, слева опоздавшие гости прерывают куплет, их вбивают, как гвозди, ибо мест уже нет. Моих лиц не запомним мы, как будто вдвоем. Мы по новой наполним небо ходку допьем. Ах, в мундире картошка, разлюбезная Русь, и стыжусь я немножко, а вернее не стыжусь. Мне как гордое право, это стыдная роль, это легкая слава и привычная боль. Как жуете караси, хорошо жуем мне раси. Колокольчики, бубенчики, пьяный дурости хамеж, где истцы, а где ответчики, нынче сразу не поймешь. Все подряд и сами кажутся, всех карал единый бог. Все одной зеленкой мажутся, кто от пуль, а кто от блох. Ладно, пейте рюмки чистые, помолчите только впредь. Тише, черти голосистые, дайте дьяволы допеть. Справа койка у стены, слева койка, а за окнами январская вьюга. Вертухай, бывший номер такой-то, нам теперь не в моготу друг без друга. И толкуем о разном и ясном, о больнице и больничном начальстве. Отдаем предпочтение язвам, помереть хотим в одночасье. Мы на пенсии, теперь на покой. Наши койки, как суда на приколе, а под ними на паркете из липы. Наши тапочки, как дохлые рыбы. Спит больница, тишина, все в порядке. И сказал он, приподнявшись на локте: жаль я, сука, не добил тебя в вятке. Больно ловки вы, жиды, больно ловки. И упал он, не завулькал, заулькал, и не стала вертухая, не стала. И поплыла вертухаева койка в те моря, где ни конца, ни начала. Я простынкой вертухая накрою, все снежок идет, снежок над Москвою. И сынок мой, потому и по снежочку провожай вертухаеву дочку. Голос глохнет, как в вате, только струны бренчат. Все приличия ради с полминуты молчат. А потом под огурчик, пропустив стопоря, да уж песня в ажурчик, приглашали не зря. Да уж песенка в точку, не забыть бы стишок, как он эту вот дочку волокет на снежок. Незнакомые рожи мокнут в пьяной тоске, и стыжусь я до дрожи, аж синяк на виске. Как стучить караси, хорошо стучим, мерси. Все плывет и все качается. Добрый вечер, добрый день. А вот какая получается, извинить, дребедень. Получайник, получается, больно много карасей. А вот какая получается, извинить, карусель. Я сижу, гитарой тренькаю, хохот, грохот, гогот, звон. И сосед стукач за стенкою прячет в стол магнитофон.
1: Вот эту песню обязательно надо было полностью прослушать в студии Руслан Барабанов. И, в общем, и песню Руслан принес, и давай от роли губернатора через эту композицию мы перейдем к «Крещенным крестами» по Кочергину.
2: Да, великий Эдуард Степанович Кочергин, народный художник России и, в принципе, один из крупнейших театральных художников и вообще художников 20-го и 21-го, к счастью, столетия, дай бог здоровья, до 120 и далее. Он ребенок, так сказать, врагов народа. Отец его получил 25 за кибернетику, тогда это называлось по-другому, но неважно. Инженеры-малоточники. Не от слова молоток, а от слова малые токи. Инженер-малоточник. Получил он 25 свои, не помню, 37-м, наверное, и уехал. Перед этим успел развестись с мамой, которая это не спасло. Которая получила в 40-м году 10 лет лагерей сталинских концентрационных лагерей за то, что ее брат, поляк, вдумайтесь просто на секунду, воевал против немецких фашистов, ведь Третий Рейх тогда был союзником Советского Союза, ну, в смысле, Коба и Адик, они были тогда союзники, и вот, да, и в составе британских ВВС существовал полк авиаторов польских. И вот брат мамы Кочергина, дядя его, получается, он был одним из этих авиаторов, одним из этих летчиков, который бился с Люфтваффе за... Ну, в Первую мировую уже, которую Британия ввела с 1939 года. И мама Кочергина в 1940 году за этого брата получила десяточку. Кочергин попал в детприемник, так называемый, маленький. Эдик попал в так называемый детприемник. Это такая как бы филиал тюрьмы для детей врагов народа. Для беспризорников всяких там собирали детей и увезли его в Омск. Старший брат его был за отца врага народа избит в школе так, что сошел с ума и умер от туберкулеза. Мама села, отец сел раньше и уехал неизвестно куда. Маленький Эдик попал в этот детприемник и был вывезен из Ленинграда в Омск, откуда спустя несколько лет в возрасте 8 годиков из Омска, просто вот если кому-то известна карта Советского Союза и помнит, он бежал в Ленинград к своей маме, думая, что ее должен найти, не зная о ней ничего, потому что зэчкам тогда было запрещено писать детям. У них было право на одно письмо в месяц, и они обычно тратили его на то, чтобы написать не куда-нибудь, а начальнику там какому-нибудь НКВД тогдашнего с просьбой сообщить, что один. В общем, дикая совершенно история. Это я могу рассказывать еще несколько часов, гораздо больше, чем что бы то ни было. И Эдуард Степанович Кочергин написал книгу, которая называется «Крещенные крестами», как раз про вот этот, про вот это вот свое детство.
1: Кто ставил?
2: Фельштинский. Вениамин Михайлович Фельштинский, мастер мой, пришел в БДТ, и они вдвоем, естественно, Степанович был художником, и они вдвоем сделали спектакль «Крещенные крестами», где наша банда, поначалу состоявшая из 5 человек, потом добавился еще один однокурсник мой, значит, Карина Разумовская. Карина, Алена, Витя, Рустам и я. Мы играли этот спектакль по первой части его книги, которая называлась «Бег», потому что, ну, неважно. Важно, что мы все были Степанычи. Мы все были как бы Кочергин. Ну, так и.

0: Этот спектакль мы играли долго, он, ну, может быть, это было самое серьезное, что мы впятером, потом вшестером, еще Паша Юринов к нам присоединился, сделали, потому что этот спектакль, безусловно, приняли вообще все. Это было совершенно поразительно. Все народные артисты, бывшие на этом спектакле, заходили, обнимали, плакали, рассказывали свои истории. Все гости, приходившие из мира искусства, их было много. Они, ну, это было такое небольшое, потому что малая сцена, 100 мест всего, не купить было совершенно билетов. И я благодарен Вселенной, Степанычу, Вениамину Михайловичу, коллегам своим. Вообще, вот это было, наверное, одно из самых серьезных исследований вообще жизни человеческой и Советского Союза, в частности. Останови меня, потому что я сейчас...
1: Да, потому что я понимаю, что оно очень много определило из тех ощущений и взглядов, которые наполнены нынешней. Так, да, я понимаю.
0: Да.
1: Давай мы все-таки чуть-чуть...
0: Свету
1: добавим. Награды.
0: Да.
1: Расскажи.
0: Да, собственно...
1: Не, ну ничего себе, чел номинируется на персональную маску золотую.
0: Да, был спектакль, назывался тоже Анатолий Правдин, поставил «Месяц в деревне». И там, исполняя роль Беляева, значит, роль была решена так. История помещицы, которая влюбляется в молодого преподавателя своего маленького сына. И вот этот вот Беляев, то есть я, он по придумке Правдина был гимнаст. На сцене стоял конь гимнастический. Я там на нем стоял на руках, крутил всякие штуки, какие-то палки. Ну, в общем, там чуть даже сальто не крутанул. И было совсем уже крутанул. Но накануне премьеры, репетируя, тренируя сальто, разнес себе ногу в такой хлам, что премьеру играл, значит, с надрезанным ботинком. Ну, это было очень смешно. Там много было всяких трогательностей. Видимо, за то, что я очень ловко на этом коне вот это все осуществлял, я был персонально номинирован за лучшую мужскую роль на «Золотую маску». Конечно, не получил, потому что... Получил Евгений Миронов за роль в великом спектакле «Рассказы Шукшина». И ни о чем, да.
1: Бороться с Мироном хорошо, сладостно и почетно.
0: Да просто ходить в пятерку. Да. Шесть нас было. Шесть, ну, как бы, да, это ого-го.
1: Теперь, «Пьяные» получили.
0: Да. Они были номинированы тоже на много-много-много всего, но вот им дали лучший актерский ансамбль.
1: И «Софит» получил.
0: «Софит», да, «Закрещенные крестами» как раз. «Закрещенные крестами» мы получили высшую театральную премию Петербурга, «Золотой софит». Ну, строго говоря, не отметить такой спектакль, мне кажется, было нельзя. Он вот как-то... Там дело не совсем в нас, там дело... Наша задача была не испортить материал. И мы, по возможности, старались...
1: Ну, эта книга выходила отдельным изданием, я видел ее в магазинах,
0: Да, это великое.
1: Так, смотрите, значит, у меня есть в конце всегда последний вопрос, вопрос-прочерк, то есть вопрос, значит, которого я не задаю, а ты вроде как должен отвечать. Ну, для простоты я прошу всех по одной минуте просто обратиться, придумать себе аудиторию, к которой ты хочешь обратиться, и обратиться к ней с неким спичем, тостом, размышлением, ощущением и так далее. У нас получится больше. Ну, потому что сегодня и материалу было больше. Вот у тебя есть, сейчас я тебе скажу точно, есть что-то такое около 4 минут. Вот. И я просто... Можешь вспомнить что-то отдельное, не знаю, взятое, смешное, трогательное, радостное, печальное... Можешь что-то сказать из заветного или незаветного, не знаю, не диктую тебе. Просто есть наша публика, есть замечательные наши бесценные слушатели, есть у тебя коллеги потрясающие, есть люди, которые тебе дороги.
0: Да, задача. Попробую зайти с масштабненького чего-нибудь, а там, глядишь, вдруг что-нибудь нормальное, человеческое выберется следом. Мне кажется, что мир... То есть понятно, что не век, то век железный. Понятно, что все времена там бла-бла-бла и так далее. Все это понятно. Но как будто мир сошел с ума. И, знаешь, уезжая из совершенно свихнувшейся России в Израиль, который мне мерещился, значит, местом, где чуть-чуть все по-другому.

0: рук наткнулся на реальность. Чуть в каком-то смысле гораздо более жесткую, чем там. Ну, потому что я приехал сюда спустя 3 недели после 7 октября, потому что семья уже была здесь, девчонки, жена и дочки. В общем, неважно. Важно, что кругом полыхают какие-то безумные совершенно события. Войны, одни войны, война чудовищная, война Украины, в смысле вторжения, нападения России на Украину. Все то, что произошло здесь 7 октября в Израиле, все то, что произошло во все остальные вот эти вот здешние. То есть я побегал за это время и в Миклат, под ливанскими ракетами, и под иранскими обстрелами и так далее. И я понимаю, что огромное количество людей, ну, безумие это Европа, да, с ума сходит Европа, война полумесяца и креста выходит на какой-то новый совершенно невиданный уровень, в острую фазу входит. Как будто съехали с глузду, слетели вообще практически все, так или иначе, каждый по-своему, так сказать, decision-maker, вот эти политики, да. И мир вообще как-то, ну, как бы ткань мира вдруг поползла и распалась.
1: Ну, Гамлет.
0: Да, точно, вывихнут век, только не знаю, кому чинить. И как будто, вот я к чему это вдруг, извините, ради бога, за такие совершенно, да, сбивчивые и одновременно слишком пафосные и многозначительные речи, но вот я к чему, к тому, что в этом происходящем как будто вдруг начинают исчезать понятия добра и зла. Знаешь, вот этот релятивизм навалившийся, как бы правды нет, как бы все не так бесконечно это все, старик, ты посмотри, а там то же самое. Да нет, это вот то, о чем мы немножко поговорили в перерыве, в небольшом, да. Волкодав прав, а людоед нет. Все понятно, существуют четкие, твердые, железобетонные, сформулированные много раз, очень по-разному, в искусстве особенно, да, правила поведения, которые говорят, смотри, и такие, как это, стекла-различители, не знаю даже, как сказать, да, что-то, какие-то магические кристаллы, через которые видно, наводишь этот магический кристалл, и видно, вот это добро, наводишь, а вот это зло. И этот магический кристалл вдруг стал мутнеть, куда-то теряться, как будто его значение исчезло. Нет, он есть, и я чрезвычайно благодарен всем коллегам своим, и тем, кто там, и тем, кто здесь, и вообще по всему миру рассеянным, всем коллегам любых языков и любых культур, за то, что они протирают, держат этот кристалл магический. Пожалуйста, дорогие мои, давайте держать его, чтобы он
1: действовал. Руслан Барабанов, мы вас услышали. Здесь нынешняя двухчасовая полная иллюминация подходит к завершению. Спасибо, Руслан, что провел эти 2 часа с нами. Я пожелаю тебе будущего столь же яркого и насыщенного, как прошлое.
0: Спасибо огромное.
1: 17 сезонов.
0: Где мои 17 лет? Дальше.
1: Все будет. Всегдашнего ни пуха ни пера я тебе желаю, полных залов и вдохновения. Потому что вы, и вот тут тебе свезло, вы артисты, да, вот вы и будете, может быть, одним из тех, кто сможет вправить, если сможет кто-то этот мир обратно в нормальное состояние. Удачи тебе. В студии были также звукооператор Михаил Ольшванг, Игорь Хариф. До следующих четверга, пятницы, субботы. И мы слушаем еще одну композицию от Руслана. Я не знаю, тут уже я не советуюсь, выбрал вот порядок. Я хочу закончить Башлачевым.
0: Бах.
1: На самом деле, как можно более спокойного вечера нам всем. Пока.
2: В отдаленном совхозе «Победа» был потрепанный старенький сил, а при нем был Степан Грибоедов и Насилев. Воду возил. Он справлялся с работой отлично, был по обыкновению пьян, ну, словом, был человеком обычным. Водовоз Грибоедов Степан. После бани он бегал на танцы, так и щупал бы баб до сих пор, но случился в деревне с сеансом выдающийся гипнотизер. На заплеванной маленькой сцене он буквально творил чудеса. Но мужики те выражали сомнения, конечно, дело и таращили бабы глаза. Он над темным народом смеялся, и тогда, чтоб проверить обман, из последнего ряда поднялся водовоз Грибоедов Степан. Он спокойно вошел на эстраду, и мгновенно он был поражен гипнотическим опытным взглядом, словно финским точеным ножом. И поплыли

Juan Napoleón. Он увидел свои эскадроны, он услышал раскаты стрельбы и заметил чужие знамена в окуляре подзорной трубы. Но он легко оценил положение и движением властной руки дал приказ о начале сражения и направил в атаку полки. Опаленный горячим азартом, он влупил в полковой.

Это шабаш! Покачнулся Степан Грибоедов и слетела минутная блажь. На запленной сцене рай-клуба он стоял, как стоял до сих пор, а над ним скалил желтые зубы выдающийся гипнотизер. Он домой возвратился под вечер и глушил самогон до утра. Всюду чудился запах картечи, и повсюду кричали «Ура!». Спохватились о нем только в среду, дверь сломали и в хату вошли. А на нас водовоз Грибоедов, улыбаясь, глядел из петли. Он смотрел голубыми глазами, треуголка упала

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мою душу не мучай. Уже засыпают и горы, и степь, и пес наш хромучий, лохмато дремучий, ложится и лижет соленую цепь. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи, ничего не попишешь.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, что причина бессонницы? Ревущее море, деревья в мольбах, дурные предчувствия, чья-то бессовестность, а может, не чья-то, а просто моя. Любимая, любимая, спи. Любимая, любимая, спи. Любимая, спи.

Любимая, спи, спи, спи. Любимая, спи, мы на шаре земном, свирепо летящим, грозящим взорваться. И надо обняться, чтоб вниз не сорваться. А если сорваться, сорваться вдвоем —

и всем ропотом, и всем своим опытом пес на цепи. А я тебе шепотом потом, о, шепотом, потом уже мог.

черных струй из мглы кромешной, забыв захлопнуть дверь такси, бежит по ветхому крылечку в жару от счастья и тоски. Бежит промокше, без стука, руками голову возьмет, и шубка синяя со стула счастливо на пол соскользнет.

Как туфельки твои ко мне стучали в том сентябре ночами на заре. И лампочка, чуть свет свой источая, качалась в странном крошечном дворе. И все вокруг светилось и качалось, и было нам светло и высоко. Не понимали мы, что все кончалось хотя бы тем, что начиналось все. И разве мы могли тогда представить на бревнышках у стареньких ворот, что он потом замкнется, круг предательств, и наш разрыв тот круг не разорвет. Мне о тебе не надо вспоминать.

повидать хоть тысячу раз, а мы уж себя непременно. Но старых друзей

спокойно, как никогда. Просто мне приснился бой. В нем ты вынес меня из огня. Не беспокойся за меня. Я готова к любой судьбе. Богом данное не поменять.

потушите свет и включите сердце. Пусть легко вот-вот в облаке объятия наша грусть спадет, как со стула платье. Ты пожар в снегу, я других не знаю. На ожога губ ты нещадь и рая.

Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами Таня Барская. Сегодня я хотела бы этот час отдать голосам и таланту телевизионного сатирического израильского шоу, которое существовало и существует с 1978 года, с перерывом во много лет. Но во время пандемии коронавируса они вернулись, и сейчас их голоса очень важны любящему их Израилю. ЗУЗ в нашем эфире.

הקסם שבלב. בוא נשכח את הכאב.

ceva. De dulcinea ieșea seiva. וכל הגיבורים הלכו אל הצבא.

0: Музыка на Камрэка. Здесь и сейчас.
1: Когда в мой дом любимая вошла, в нем книги лишь в углу лежали валом. Любимая сказала: это мало, нам нужен дом, любовь у нас была. И мы пошли со старым рюкзаком, чтоб совершить покупки коренные. И мы купили ходики стенные, и чайник мы купили со свистком. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет,

что дома, слава богу, все в порядке. Лишь ходики немножечко спешат. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем солнце.

где, милая моя, и чайник со свистком. С любимой мы прожили сотню лет. Да что я говорю, прожили 200. И показалось нам, что в новом месте горит поярче предвечерний свет.

спешить туда, где синева. С тех пор я много берегов сменил в своей стране и в отдаленных странах. Я вспоминал с навязчивостью странной, как часто эти ходики чинил.

Но как хозяин их спешат вперед. Ах, лучше нет огня, который не потухнет, и лучше дома нет, чем собственный.

Час зачатия, я помню не точно. Значит, память моя однобока. Но зачат я был ночью порочно и явился на свет не до срока. Я рождался ни в муках, ни в злобе. 9 месяцев — это не лет. Первый срок отбывал я в утробе. Ничего там хорошего нет. Спасибо вам, святители, что плюнули да дунули, что вдруг мои родители зачать меня задумали. В те времена укромные, теперь почти былинные, когда срока огромные брили бы тапы длинные, их брали в ночь зачатия многих даже ранее. А вот живет же, братья, моя честная компания. Ходу, думушки, резвые, ходу! Слово, строченьки милые, слово! Первый раз получил я свободу.

Кажется, и жил я, и выжил. Дом на Первомещанской в конце, там за стеной, за стеночкой, за перегородочкой, соседушка с соседочкой баловались водочкой. Все жили вровень скромно так, система коридорная, на 38 комнатах всего одна уборная. Здесь на зуб зуб не попадал, не грела телогреечка. Здесь я доподлинно узнал, почем она копеечка.

солнце в три луча сквозь дыры крыши просеяна. Даим таким Кириллыча и Гинсю Моисеевну. Она ему как сыновья, да без вести пропавшие. Эх, Гиська, мы одна семья, вы тоже пострадавшие. Вы тоже пострадавшие, а значит, обрусевшие. Мои без вести павшие, твои безвинно севшие. Я ушел от пеленок и сосок, пожевал, не забыт, не забрал.

тетя Маруся. У Маруси за стенкой кавели, и она там втихую пила, а упала она возле двери, некрасиво так зло умерла. Наживо, как наркотика, не выдержала я этого. Бахатенькая тетенька Маруся Пересветова. Но было все обыденно, заглянет, кто расстроится. Особенно обидела богатство метростроевца. Он дом сломал, а нам сказал, у вас на сыне вы герды. А я, за что я воевал? И разные эпитеты было время, и были подвалы.

поднялись, потому что из тех коридоров вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее было, чем ввысь. Вниз подручнее.

my uspieli. W gosty k Bogu nie bywa to pazdanie.